Дерьмо, конечно, брезгливо посмотрел ему вслед Шклобода. Но то, что надо, служить будет верно. Не потому, что надежный. Это как раз и нет, а потому, что знает, будет жить, пока молчит. А за свою шкуру он и мать родную с отчимом не пожалел. Бумагами Полуяровского он остался очень доволен. В них скрупулезно отмечалась любая, даже незначительная сумма денег, передаваемых антикваром верхушки области, с указанием, когда, кому, через кого и сколько. Но вот, чего не мог понять Шклобода, так это поведение самого Владлена. Странно, думал он, почему сам Непман надеялся на защиту Остапа? Неужели не догадывался, что тот был главой этой пирамиды? Если так, то жестоко поплатился он за свою наивность. Хотя человек-то был, прямо сказать, далеко не глупый. Умный был мужик. А вот поди ж ты. Семейная жизнь оказалась не такой уж и страшной, как ее представлял себе Бузыкин. Ну, во-первых, потому что не страшной оказалась сама невеста. Он-то подозревал, что ему подсунут какую-нибудь уродину, но когда увидел Алину в первый раз, даже приободрился, приосанился, с такой не стыдно и на люди показаться. И образованности ее он зря боялся, потому что за умными речами она его не обременяла. Собственно, для долгих разговоров у них и времени-то не было. Она постоянно куда-то уезжала и приезжала, а самого Бузыкина на тот момент перевели по негласному содействию Шклободы в недавно созданный отдел по борьбе с религией. Это было его розовой мечтой. О, этой борьбе он отдавал все силы, всю ненависть сердца, истосковавшегося по издевательствам над людьми. Одну за другой он формировал группы провокаторов, внедряя их в небольшие поместные церкви, штудистов, баптистов и других неправильных церквей. А сам вступал в дело уже на завершающей стадии. То есть, когда неугодного власти верующего человека арестовывали. Ни орденов, ни медалей на этом поприще он не снискал, но в памяти многих из них остался. Недобрая слава об изувере распространилась далеко за пределы Херсонщины, а он такой и был далеко не один. К тому же кое-где стали орудовать еще и чекисты-оборотни, грабившие население, прикрываясь своей формой. В итоге люди люто возненавидели советскую власть, от лица которой действовали сотрудники НКВД, что, в общем-то, и было целью Шклободы. И расчет оправдывался. Ну а поскольку никаких приказов больше от него не поступало, то решил Антон, что эту деятельность и имел в виду шеф, когда прочил его к себе в помощники. Бузыкину же муки страдальцев, как чудная мелодия из преисподней. Почему преисподней? Да потому что все чаще подсаживается к нему по ночам тот бесформенный уродец. И хвалит, и хвалит. «Вон, как ты зажил!» — нашептывает прямо в душу. «Не дать, не взять!» — повелителем человеком стал. «Кого хочешь — казнишь, кого хочешь — милуешь!» И уже не гонит, как прежде, Бузыкин льстивого наушника. Легко, приятно и безмятежно на сердце. Работа лучше не придумаешь. А как же приятно видеть себя всесильным! И расслабился Бузыкин. И не чует уже угрозы своему существованию. А она, угроза эта, свалилась на голову через год-другой в виде настоящего задания. И показалось оно настолько опасным, что вызвало в Антоне подзабытое уже им чувство животного страха. И отвертеться нельзя, и выполнить страшно. А поскольку задание сие, как всегда, получил через свою жену, то и нарисовался ему теперь уже совсем другой образ, его неприметный и даже, как он думал, равнодушный к его делам Алины. Оказалось, что ошибался. «А теперь, наконец, займешься делом», — сказала она, вручив ему какой-то саквояж.
и предельно кратко и жестко сформулировала задачу. «Завтра тебе поручат сопровождать в порт Шипчандлера, агента Торксина. Приказ такой уже есть, и ты возьмешь с собой вот это. Тебе отводится роль охранника этого агента. Там на борту корабля он будет договариваться с французским капитаном о прикреплении его команды к определенному ресторану города. Ты в переговорах не участвуешь, а находишься у двери в каюту, чтобы никто не вошел туда. Человеку, который подойдет к тебе и назовет пароль, отдашь саквояж. Взамен он оставит точно такой же. Вот этот другой ты и принесешь сначала сюда, а уже потом по адресу, который я назову позже». И фыркнула презрительно. «Да не дрейфь, никто ничего не увидит». «А что там будет, Аля?» — еле слышно вымолвил Бузыкин. «Зачем тебе знать?» — смирила она его насмешливым взглядом. «Меньше знаешь, спокойней спишь. Ты сам однажды очень хорошо сказал Шклободе об этом. Напомнить? Ты же телок, и дело твое телячье. Вот и придерживайся этого правила». И немного смягчила тон. «В конце концов, не важно, что в этом чемоданчике. Намного важнее тот, который принесешь. А что в нем, можешь сказать?» «Этого никто не знает. Могу сказать одно, Тоша. Выполнение данного поручения означает для тебя неплохой приварок в виде инвалюты. Выполнишь 2-3 таких задания и будешь располагать достаточной стартовой суммой». «Ну а как превратить ее в настоящее состояние, будет зависеть от твоей расторопности. Ты ведь когда-то ловчил на базарах, не так ли?» «Да не стесняйся, я про тебя все знаю». «Ловчил?» «Было дело», — с некоторым даже хвастовством признался Антон. «И жил не так уж и плохо, хотя кругом был голод». «Вот видишь, а разве сейчас лучше? Это время снова пришло, Тоша. Для кого-то оно страшное, для кого-то милое сердцу, и называется оно голод и дефицит. Любой маломальски значимый товар идет на расхват и приносит солидные барыши. Только не ленись. Ну что, надеюсь, тебя не надо агитировать на эту тему?» «Да понятно, что не надо. Одно лишь упоминание о валюте взбодрило упавший дух и даже страху поубавило. К тому времени Антон уже изрядно поиздержался, и те запасы валюты, что умыкнул из акционного штаба немцев, попросту иссякли. Хотя Бузыкин хорошо понимал, что за красивые глазки валюту не платят. И чем чреват провал, вся его авантюрная сущность не могла устоять перед соблазном разбогатеть. И уже с выражением полного согласия на лице он взял саквояж из ее рук. «Вот и молодец!» — похвалила Алина. «А то распереживался. Кстати, некоторые удачливые коммерсанты, поднабив карманы валюты, предпочитают линять из этой страны». Алина выдержала паузу. Впервые, затронув эту запретную тему, она с любопытством наблюдала за его реакцией и осталась довольна. Судя по тому, что он никак не отреагировал на приманку, за граница была ему до лампочки. И этому было простое объяснение. Ему вовсе неплохо жилось и в этой стране, и мысль о том, что можно куда-то сбежать, никогда не обременяла его светлую голову. Но сама интонация в голосе Алины насторожила его. «Ты это к чему?» — вопросительно поднял он на нее глаза. «Я в загранице ничего не потерял. Хотела узнать, что у тебя на уме. Способен ли ты бросить меня, когда разбогатеешь?» Как ни старалась Алина придать голосу искренности, прозвучало это настолько фальшиво, что Бузыкин понял, она просто насмехается. Для нее он просто холоп, прислуга, временное прикрытие, а вовсе не муж. До сегодняшнего разговора ему было как-то не до наблюдений. Теперь он это увидел ясно. «Ну и что, узнала?» — нахмурился он. — Конечно, вижу, что не бросишь. — Ладно, шутки в сторону.
я нарисую тебе картину наших общих будущих забот». Она столь доступно и четко изложила ему план их действий, что Бузыкин уже как бы ощутил хруст валюты у себя в руках, а возникшее было раздражение утихло. «Ладно, — решил он, — пусть верховодит, у нее и правда голова неровня моей. Нехай командует, итог подводить все равно буду я. Так что, мадам». И еще не совсем понимая, как он справится со всеми проблемами, о которых вела речь Алина, нутром почуял, что это будет в его силах. Тем более, что перспективы обогащения, как их обрисовала Алина, были столь заманчивы. А главное, просты по замыслу и реализации, как и всякая спекуляция. Хитрая баба уже все рассчитала, иначе бы она об этом даже не обмолвилась. В какой-то мере он ее даже зауважал. Но одно обстоятельство просто не давало ему покоя. Откуда она знает его прошлые грешки? И, не сдержавшись, поинтересовался на предмет ее осведомленности. К его удивлению, она не стала делать из этого секрета, и ответ ошеломил его. Вернее, не ответ, а встречный вопрос. «Скажи, ты бы задал такой же вопрос Зяме, но тому, который Шлеймович, и которого ты так искал?» «Ты знаешь Зяму?» — только и смог выдавить Антон. «Гляди-ка, догадался!» — неожиданно развеселилась Алина и также резко оборвала смех. «Когда-то он был моим учителем. Чего? Неважно. Не пытайся гадать дальше, Бузыкин, и выброси из головы всякие думки. Они вредят твоей девственно-порожней голове. Запомни одно. В этой стране очень просто можно из уголовника превратиться в государственного деятеля. И наоборот. Первое ты проделал, хоть и до важного чина пока не дотянул, но это пока. Теперь бойся, чтобы не пройти путь наоборот. А для этого во всем слушайся меня. И для начала не провали операцию». Продолжение следует.

Резонанс. Когда дважды два не четыре. Номер 10 за 2012 год. Посмотрите на себя. Какая вера правильная? А как специалисты узнают фальшивые деньги? Они их сравнивают с оригиналом. И они очень хорошо знают оригинал. Им не нужно знать все существующие фальшивые деньги. Им достаточно знать оригинал. Так и нам следует поступать. Опознать Бога, который сотворил нас по своему подобию, мы можем в Библии, в которую нужно вникать, читать постоянно, изучать. При искреннем желании найти истину, Дух Святой поведет и поможет. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Так говорил святой Августин. Как жаль, что Федорова не увидела любви между приверженцами шести вероисповеданий, проживающих в ее маленькой деревушке. А я заметила в себе, что с тех пор, как перестала спорить о том, что правильно или неправильно, пришла любовь. И сейчас могу спокойно излагать свое понимание Библии людям любого вероисповедания. Очень помогает в этом посмотреть сначала на себя. «Sich an die eigene Nase fassen» – так называют эту процедуру немцы. Советую всем спорящим. Единого знаменателя, как того желает себе Федорова, здесь на земле не будет. Об этом заботится сатана. Единство детей Божиих будет в вечности с Господом. Катарина Никель.

Так бывает в семье. Долго я бродила в этом мире греха. Знала, что существует много разных вероисповеданий. У меня были подруги, родители которых были православными или католиками, или баптистами. Вопрос о том, какое вероисповедание правильное, меня никак не интересовал. Но когда я сама приняла Господа своим личным спасителем, пришла в общину евангельских христиан и захотела научиться во всем быть Ему угодной, этот вопрос всплыл и очень беспокоил. Ясность наступила, когда брат, проводивший с нами курс подготовки к крещению, объяснил, что в Царстве Небесном не будет ни баптистов, ни католиков, ни лютеран, ни пятидесятников, ни православных, а будут только искупленные кровью Иисуса Христа дети Божьи. Для того, чтобы отстаивать свои убеждения, нужно много мудрости и любви. Посмотрите, как бывает в семьях. Всего-то несколько человек живет вместе. Они и зависят друг от друга, и любят друг друга. А сколько мнений и разногласий, сколько нужно мудрости, чтобы сохранить семью, что уж тут говорить обо всех, кто читает Библию. Кстати, Библия – самая читаемая книга в мире. Екатерина Ха.

Жизнь или заученные слова. Прочитав несколько раз письмо, Т. Федоровой решил написать вам. Так получилось, что когда я уверовал, то стал обращать внимание на то, чем отличаются христиане. Есть много литературы, где поясняется, на чем строят свои учения те или иные конфессии. Лжеучения можно определить так. Прибавляют к Евангелию авторитет земных учителей. Принижают роль благодати в спасении. Считают, что спасение можно заслужить, совершая добрые дела. Несмотря на мои 16 лет со Христом, знаю, что не всегда хватает мудрости правильно поступить в некоторых жизненных ситуациях. В забытом алтаре, где публиковалось письмо Т. Федоровой, есть в накануне статья брата Йод Шалом «Религия или Иешуа Хамашиах». Считаю, что брат уже ответил на некоторые вопросы Федоровой. Немного хочу ответить на письмо в ключе капкану. Человек, который хочет отомстить за маму. Дорогой друг, мы можем мстить, можем много зла делать. Ты же находишься в местах лишения свободы. А если бы ты, может, был послушным маме и папе, то и был бы в тот страшный момент рядом с матерью и не допустил бы несчастью сбыться. Не зря в Слове Божьем 3 раза повторяется заповедь о почитании отца и матери. Никто из нас не застрахован от ошибок, потому что сатана знает, как посеять и умножить зло, особенно через месть, чтобы лилась кровь. А ведь тот, ограбивший вашу маму человек, тоже одержим сатаной и не ведает, что творит. Молись и прежде примирись с Богом. И если ты, как у многих сейчас заведено, читаешь или знаешь молитву «Отче наш», то обрати внимание на слова «Прости им, как и мы прощаем должникам нашим». Но если это только заученные слова, а не жизнь, то Бог не простит. Мы все имеем огромную нужду в прощении, и Христос готов нас простить. Вальдемар Шварц.

дебри не забредайте. В газету пишу впервые. В октябрьском номере было письмо от Т. Федоровой, которое называлось «Когда дважды два, не четыре». Она задает вопрос, почему такое разномыслие в понимании Священного Писания? Ведь все читают одну Библию. Хочу посоветовать ей. Если вы еще не верующие, но стремитесь понять и ищете истину, то обратитесь напрямую к Богу и Слову Его, Библии. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». Иоанна 18:37. Кто ищет, тот всегда найдет. А если разбираться в разных веротечениях, в дерби забредете. Бог сам поможет вам разобраться в Слове Его. Ибо Он всемогущий, вездесущий, всезнающий. Небо — престол Его, а земля — подножие ног.

Кто-то толкнул меня в спину. Впервые, читая «Забытый алтарь», восхищался многими свидетельствами. В каждом письме видно водительство Божье. И мне тоже захотелось поделиться с читателями тем, как Господь исцелил мою душу, утешил мое сердце, подарил новую жизнь в Иисусе Христе. Все начинается с рождения. Родился я в Западной Украине в семье глухих. Родители были неверующие.

уверовали в Бога. Они мне говорили о Боге, но я совсем не интересовался этим, а свое внимание уделял друзьям и спиртным напиткам. Такая жизнь продолжалась 3 года, и это было только начало. С женой мы основали свой бизнес. Появились новые друзья. Алкоголь лился рекой. Мама и брат молились за меня и за отца. Сначала Бог сделал большое чудо с отцом. Он перестал пить, но я не сдавался. Выпивал в день до 2 литров. И все еще хотелось чего-то крепче. Спирт решил эту проблему. Бизнес пришлось закрыть, я его пропил. В семье начались проблемы. Жена хотела подать на развод. Она устала за 9 лет брака видеть меня только пьяным. В поисках чего-то лучшего я ушел из дома. Оставил семью, но ничего не нашел. В родительском доме тоже не приняли. Даже отец не смог терпеть меня. Некоторое время жил у друга. Я потерялся, не знал, что делать. Стал просить помощи у Бога, чтобы бросить пить, но у меня не было веры, и все оставалось по-прежнему. В это время брат предложил мне поехать в христианский реабилитационный центр. С радостью поехал. В центре первым делом предложили отдать сигареты и деньги, чтобы не было искушений. Первый месяц очень тяжело было. Были проблемы и со здоровьем. Упало зрение так, что не мог читать. Не было сил в ногах. Но проходили дни, здоровье восстанавливалось. В центре реабилитации посещал церковь. Когда шел призыв к покаянию, я видел, как ребята выходили и каялись в своих грехах. Но меня что-то держало. Каждый раз откладывал свое покаяние, хотя в душе очень хотелось склонить колени перед Господом. И вот в марте 2007 года очередной раз были в церкви в день хлебопреломления, вечери Господней. После проповеди опять был призыв. И здесь как будто меня кто-то толкнул в спину. Медленным шагом вышел я на середину и встал на колени перед Спасителем Иисусом Христом. Я признал себя грешником и понял, что Бог простил все мои грехи. Это был день, когда Бог ответил на молитвы тех людей, которые за меня молились многие-многие годы. И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище Его на небеса. 2 Паралипоменон, 30 глава, 27 стих. Благодарен Господу за Его долготерпение ко мне, за то, что Он вытащил меня из болота, в котором я тонул, и даровал мне спасение, за благословение, которое Он дал моей семье. Семья сохранилась и умножилась, родился сынок. А старшая дочь приняла крещение. На сегодняшний день несу в церкви служение, перевожу слабослышащим братьям и сестрам, а также помогаю тем людям, которые пребывают в таком же состоянии, в котором когда-то был я. Дорогой читатель, если ты еще не примирился с Богом, то приди к Нему с молитвой покаяния. Он тот, кто прощает. Он умер за нас, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. Помни, Бог всегда рядом с тобой. Владимир Дячук, Украина.

Домой его не дождались. Получили мы очередной номер газеты «Забытый алтарь». С волнением прочитали его от корки до корки. С глубоким почтением и благодарностью сообщаю, что очень меня тронула статья Любови Павлюк из США «Девочка-солнышко». Вспомнила свою жизнь от 1941 года до наших дней. Вспомнилось то страшное время, дальняя дорога, бомбежки, а самое главное остались в памяти горькие детские годы, когда мы остались без отца. Уже и после войны мы не дождались его домой. Я часто видел во сне свою деревню в Украине, свой дом, речушку, и как мы с папой ловили раков и купались в ней. Однажды я пошел поиграть к моему другу Васе, Багун. Во дворе работал его папа. Он позвал Васю помочь ему. Я смотрел, как Вася помогал папе. В горле встал комок, а из глаз ручьем потекли слезы. Я побежал домой, залез на сеновал и горько рыдал. Долго не мог успокоиться. И теперь, читая рассказ в алтаре, я всем сердцем и душою сочувствовал этой маленькой девочке Настеньке, которая совсем не знала своего папу, но так хотела его иметь. Спасибо дорогому Господу, что Он исполнил ее желание и подарил ей папу. Как хорошо, что Господь любит нас и заботится о нас. И я вырос без отца, не знал отцовской ласки. Но его мне заменил сам Господь. Мы все нуждаемся в Божьей поддержке, в Его отцовской заботе, милости и любви. В знак благодарности написал я эту песню. Через степи долины в тот неведомый край увезли с Украины нас в далекий Алтай. Там прошло мое детство, возмужал и подрос, но я помню, как много мною пролито слез. Дорогая деревня и родная река всегда ночью мне снились, как скучал я тогда. А когда все затихло, завершилась война, не увидел я больше дорогого отца. Одинокое детство, не забыть никогда. Не хотелось, чтоб снова возвратилась война. Сколько слез, сколько горя пережить мы смогли. Утешение в Боге мы в те годы нашли. Он сумел сохранить нас, Он сегодня со мной. Он дарует мне радость и душевный покой. Слава Господу, слава, что Он нас сохранил. Среди грешного мира Он меня возлюбил. Йоганнес Козельский.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня – это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие друзья, сердечно приветствуем вас. Мы рады предложить вашему вниманию выпуск передачи «Евангельские истины». Открываем мы нашу программу словами Библии из 127-го псалма.
1: Благословен, кто верит в Бога, кто следует Его путем. Плодами рук своих насладишься. Будешь счастлив, все у тебя будет хорошо. Жена в твоем доме будет лозой плодоносной. Дети твои за столом, как олива, которую ты посадил, да будет Господом благословлен тот, кто верует в Него.

В XX веке особое значение приобрела наука экология, которая занимается изучением закономерности взаимоотношений природы и общества. В научно-популярной литературе то и дело раздается тревожный сос, сообщение об исчезновении того или иного вида растений, о вымирании последних представителей отдельных видов животных. Есть немало людей, которые посвящают свою жизнь делу сохранения исчезающих с лица земли растений и животных. Встречаются люди, которые отправляются в северные районы и за дня в день подкармливают птиц. Пробираясь сквозь снежные заносы, эти люди несут птицам пищу, желая оградить пернатых от вымирания. Они хотят сберечь этих птиц для сохранения природного баланса и не рассчитывают при этом услышать слова благодарности от птиц. Но опасность вымирания грозит не только растениям, животным и птицам, но и людям. Во многих странах мира рост населения сильно сократился. В наше время, особенно на Западе, семейная жизнь непопулярна. Многие люди не желают иметь детей, считая их для себя обузой. Но так ли это? А что говорит по этому поводу Библия? Об этом вы услышите сегодня в беседе Ивана Петерса, озаглавленная вопросом «Дети – это благословение или тяжесть?». Но вначале прозвучит песня.

Дорогие радиослушатели, в последнее время мне часто приходилось проводить беседы в различных церквях и христианских группах. Темы этих бесед были «Семья и дети», «Воспитание детей в свете Библии», «Библейские правила семейной жизни», «Что говорит Библия о ответственности родителей за их детей» и «Являются ли дети благословением или тяжестью?» И вот сегодня я хочу тоже говорить в этой передаче о вопросе, являются ли дети благословением или тяжестью. На эти темы написано много книг. И, конечно, самую большую роль в таких литературных изданиях всегда играют личные мнения, переживания и опыт. Но я хочу говорить сегодня о этой теме в первую очередь с точки зрения Слова Божия, Библии. Все мы знаем, что мнения людей о этом вопросе очень разные. На протяжении многих веков общество людей снова и снова меняло свои взгляды на эту тему. И каждый раз, когда одно мнение оказывалось на практике неверным, люди прибегали к другим методам. Всякое такое начало своего рода эксперимент, результат которого неизвестен. Его мы узнаем только по окончанию эксперимента. И часто такие методы были отрицательными для общества. Целые поколения людей отравлялись неверными учениями и идеологиями. Библия тоже уделяет много внимания семье и воспитанию детей. В ней мы находим фундаментальные истины. И они не только эксперименты, а на деле доказанные методы правильной жизни и правильного воспитания. Мы, христиане, верим, что Бог создал человека, и Он же дал нам в Своем Слове, в Библии, руководство, или, если так хотите, правила пользования жизнью. Во-первых, мы читаем в начале Библии о том, что Бог сотворил человека. В 26 и 27 стихах 1 главы Библии мы читаем следующие слова. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествует он над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Просто. И без всяких примесей Библия говорит о сотворении мира и людей. Бог не делает здесь никаких попыток доказательства того, что Он сотворил мир. Но как всемогущий и всесильный Бог говорит нам, что Он творец всего существующего и людей. Бог сотворил людей взрослыми, так что они сразу были жизнеспособными и могли взяться за повседневные дела. Дальше мы видим, что Бог дал людям и напутствие. Это первое, что Он им сказал. Сразу после сотворения людей мы читаем в 28 стихе 1 главы Библии: «И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею». Таким образом, Бог установил семейный порядок. Он сотворил одного мужчину и одну женщину. Далее Он их благословил. И также благословение Божие лежит на всех, которые вступают в союз семейной жизни по воле Божией. Именно поэтому я хочу сказать, что дети являются благословением. Это в первую очередь потому, что решением иметь детей – мы исполняем волю Божию. А исполнение воли Божией всегда сопровождается благословением. Знаете, дорогие, Бог не дискутирует с нами о том, что хорошо и что плохо. Он диктует нам, что добро и что зло. Для познания добра и зла Он дал нам Библию. Никакие собственные мнения людей не могут этого изменить.
Нам нужно всегда помнить, что мы не создатели и не блюстители истины. Истину и правильный образ жизни мы не можем приобрести личными стремлениями. Мы не творящие, а читающие истину. И читать ее мы можем только в Слове Божьем. В этом убедились уже многие люди на личном опыте. Каждый, уверовавший в Бога человек, может вам это подтвердить. Эту фундаментальную истину я привожу для того, чтобы мы, ища ответ на вопрос, являются ли дети благословением или тяжестью, могли найти правильный ответ. «И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». Исполнение этих слов Господа приносит благословение. Между прочим, послушание Божьим правилам жизни всегда благословенно во всех отраслях жизни. Поэтому, например, псалмопевец Давид мог сказать в первом стихе первого псалма: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». И дальше он продолжает: «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Да, Бог благословляет тех, которые стремятся жить по его воле. Таким образом, и дети, которых дал нам Бог, будут нам благословением. Это коренная истина. Но, конечно, все мы знаем, что Бог создал нас не просто производительными машинами. Мы уже читали в начале, что Бог создал человека, мужчину и женщину. Здесь говорится о том, что две личности ответственны за то, что они делают. И притом Бог дал нам разум для принятия решений. Им мы можем анализировать наше состояние, им мы можем понимать и находить волю Божию. Разумно мы можем молиться Богу и просить Его о мудрости в трудных вопросах. И все это мы должны применять при решении, иметь ли детей или нет. Социальное положение или здоровье, конечно, тоже играют большую роль. Но главное правило остается в силе. Исполнение воли Божией приносит благословение. И начинается это благословение с того момента, когда два человека решают вести совместную семейную жизнь. Одна только радость ожидания первого ребенка уже благословена. И когда этот маленький человек лежит в наших руках, мы видим его первую улыбку. Немного позже слышим его первые звуки. То эту радость трудно описать словами. Но вот ребенок растет. Со временем он начинает проявлять свою волю. И с этого момента родители стоят перед испытанием. Теперь вопрос, являются ли дети благословением или тяжестью, приобретает практическое, актуальное значение. Все это зависит от того, как родители относятся к детям. Если мы имеем конкретные представления о том, каковыми должны быть наши дети, если уже мы выбрали в мыслях для них профессию, карьеру или обязательно хотим видеть в них определенные способности, то в таком случае конфликты уже запрограммированы. Многие родители хотят, чтобы их дети достигли того, чего им не удалось. В таком случае дети будут для них тяжестью. Да и для ребенка желания таких родителей могут быть большой трудностью. Они могут помешать ему занять в жизни то место, которое он хочет, вернее, которое ему предназначено. И еще одно обстоятельство может привести к тому, что дети наши могут стать нам в тяжесть. Это наш эгоизм. Он тоже часто проявляется в отношении родителей к своим детям. Если родители считают детей своим личным имуществом, если они хотят использовать их для самоудовлетворения, то и в таком случае дети будут тяжестью. Часто от родителей можно слышать слова в адрес своих детей:
«Я столько для тебя сделал, а ты?» Или «Я трачу столько времени, чтобы вдолбить тебе в голову то или иное, а ты нисколько не благодарен». В таких случаях мы, родители, должны очень тщательно проверить свои мотивы и причины того, почему мы делаем то или другое для наших детей. Мы должны искренне ответить сами себе на вопрос, почему я это делаю? Хочу ли я действительно добра моему ребенку, или же за всеми моими стараниями стоит только самоудовлетворение? Хочу ли я только похвалиться тем, что мне удалось сделать из моей дочери, из моего сына? Если мы так мыслим, то нам не следует удивляться, что мы разочаруемся в своих надеждах. Я уже привел место из первого псалма, где псалмопевец Давид пишет о том, что блажен тот человек, которого воля в законе Господа, и который размышляет о законе Божьем день и ночь. И также можно сказать, что блаженны те родители, которые ищут руководство и советы для воспитания детей в Слове Божьем. Читая в Библию о том, как Бог обращается с людьми, мы можем научиться правильному воспитанию и наших детей. Если мы это сделаем, то мы, во-первых, заметим, что Бог придает большое значение индивидуальности человека. У Бога нет шаблонного производства. Все, что Он делает, индивидуально и неповторимо. Также и все люди созданы по Его воле разными по характеру, по способностям, по склонностям и стремлениям. Но, несмотря на все эти различия, Бог любит каждого человека таковым, как он есть. Бог не требует от человека никакого сверхъестественного и никаких сверхъестественных способностей. Он только хочет, чтобы мы развивали то, что нам дано, то, что в нас вложено. Так же должны относиться мы, родители, к нашим детям. В первую очередь, мы должны узнать наших детей. И при этом нам следует руководиться правилами Слова Божия. Мы должны смотреть на них так, как видит их Бог. Слушайте, что, например, говорит на эту тему псалмопевец Давид в 138-м псалме. Мы прочтем стихи с 14 по 18. «Славлю Тебя, Господи, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не скрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, как велико число их! Стану ли я исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Каждый человек, дорогие слушатели, и, конечно, каждое дитя – индивидуальное творение Божие. И они дивно и прекрасно устроены. Бог дал нам детей, но они не наша частная собственность. И я лично могу сказать, что мои дети для меня являются большим благословением. Все трудности, которые мы, родители, имеем при воспитании детей, не тяжести. Возьмите в пример альпиниста. Чтобы достичь вершину горы, ему надо преодолеть большие трудности. Но он с радостью берет их на себя. И нет для него большей радости, как, преодолев их, встать на вершину горы. Для верующих родителей нет большей радости, чем видеть, что их дети тоже стремятся жить по воле Божьей. К этому мы должны стремиться в нашем воспитании. И в таком случае благословение Божие будет сопровождать их во всех обстоятельствах их жизни.

Души детей. Доверчивая, чистая, простая, душа ребенка Богом вручена. Родителям, как вазочка пустая, открытая от краешка до дна. Неосторожно сказанное слово, которое, как птицу, не вернешь, доверие может потрясти основы, как самая отъявленная ложь. Сказал одно, а делаешь другое, и ближнего при детях осудил, и этим сердце чистое, простое, ребенка своего же засорил. И, применив не к месту осторожность, предвзятое понятие навязал, и тем суждение личного возможность и выбора свободу отобрал. Характер у детей податлив, гибок, но можно, перегнув, его сломать, не перечесть родительских ошибок, и все же их часто можно избежать. Цветник духовный, Библия Господня, мед мудрости в ней льется через край, и тем, что для себя собрал сегодня, ты своим детям души напитай. Доверчивые, гибкие, простые, не знающие истинных путей, чем напояешь вазочки пустые? Что сеешь в души чистые детей?

На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 68 и 69. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого».
0: Своими словами Петр подтверждает пророчество Христа о том, что Он – краеугольный камень. Говоря от лица остальных учеников, Петр вопрошает: «Господи, кому нам идти? Только Ты – источник вечной жизни». Может быть, он еще не полностью понял намерения Христа, но в глубине души он почувствовал, что Иисус из Назарета был Господом, сошедшим с небес. Его слова имели такую силу, какой не имели слова ни одного другого человека. Петр верил, что среди них был Господь. Он умножил хлеб, он протянул Петру руку, когда тот начал тонуть в воде. Иисус коснулся его сердца, и Петр полюбил его больше всего на свете. Он был готов положить свою жизнь за него. Петр избрал Иисуса, потому что Иисус ранее избрал его. Предводитель апостолов, заканчивая свое свидетельство, говорит: «Мы уверовали и познали». Заметьте, он не говорит «мы познали и уверовали». Вера открывает сердечные глаза. Именно она просвещает наши умы, а не наоборот. Петр и его ученики приняли Божий Дух, который привел их к вере в Иисуса, осветив их истиной. Они возрастали в понимании Его величия. Истинные знания об Иисусе даруются по милости Бога. Какова была вера учеников в Иисуса? В чем она заключалась? Они сопровождали Мессию, в котором была полнота Духа. Священство, царство и пророчество объединились в одной личности. Цари, первосвященники и пророки в Ветхом Завете были помазаны Духом Святым. Во Христе соединились все небесные силы и благословения. Он – всемогущий Царь. Он также высший первосвященник, примиряющий человечество с Творцом. Он может воскресить мертвых. Он будет судить мир. Верой Петр познал Христа и Его величие. Ученики уверовали в Него и вместе с Петром свидетельствовали, что Иисус свят. Он не простой человек, а истинный Бог. В Нем, как в Божьем Сыне, были все атрибуты Бога. Он не имел греха и выполнил свое предназначение, став Агнцем Божьим, как и пророчествовал Иоанн Креститель. Ученики любили и чтили Его, ибо они знали, что Его присутствие означало присутствие Бога с ними. В Сыне они видели Отца и познали, что Бог есть любовь.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 70 и 71. Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал Я? Но один из вас дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.
0: Иисус с радостью принял это свидетельство. Видя возрастающую веру Петра, он знал, что один из избранных настроен против него. Сердце этого человека было настолько ожесточено, что он был назван дьяволом. Апостолы были избраны и привлечены к Сыну Отцом не как роботы. Они были свободны слушаться или противиться голосу Духа Святого. Иуда преднамеренно закрыл свой разум от Божьего голоса и предал себя сатане, который установил с ним связь. Иуда не оставил Иисуса, как это сделали другие. Он оставался с ним, будучи лицемером. Он стал сыном лукавого и преуспевал в своем предательстве. В то время как Петр признал Иисуса Мессией, Иуда строил планы, как предать его Синедриону. Исполненный лукавства, он продумывал ход своих коварных действий. Заканчивая главу, евангелист говорит не о привилегиях апостолов, бывших со Христом, а подчеркивает, что даже в кругу избранных находился предатель. Иисус не отстранил Иуду, но и не раскрыл его имени другим. Он терпеливо ждал, когда тот раскается во зле, которым было наполнено его сердце. Дорогой брат, испытай и ты себя. Кто ты? Сын Бога или сын сатаны? Открыт ли ты для Духа Божьего или же находишься в заговоре с сатаной? Бодрствуй, чтобы не потерять главное в твоей жизни. Господь любит тебя, и поэтому Он спас тебя. Однако, если ты отвергнешь Его спасение, то дьявол овладеет тобой. Вернись ко Христу, ибо Он ждет тебя. Молитва. Господь Иисус, Ты Сын Божий, Святой, Милосердный, Всесильный и Побеждающий. Прости меня за мои поступки и утверди меня в завете с Тобой, чтобы мне жить в святости и продолжить мою жизнь в Твоем присутствии, уподобившись Тебе. Освети меня, дай возрастать в вере и познании и свидетельствовать всем, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Аминь. Вопрос 51. Что означало свидетельство Петра?
2: В. Последнее путешествие Иисуса в Иерусалим. Евангелие от Иоанна, 7 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. Тема «Отделение тьмы от света». 1. Слова Иисуса на празднике кущей. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 1 стиха до 8 главы 59 стиха. А. Иисус и его братья. Евангелие от Иоанна, 7, с 1 до 13 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 1 по 5. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру», ибо и братья его не веровали в него.
2: Люди были удивлены словами Иисуса о его славе. Некоторые из его друзей вместе с ним отправились в Иерусалим, потому что многие из последователей в Галилее оставили его. Жившие в столице Иудеи закрыли свое сердце для разумения истины, не веря, что этот человек может воскрешать мертвых и судить мир, тогда как набожные галилеяне отвращались от мысли о принятии его тела и крови. Они не понимали, что речь шла о символах вечери Господней. Некоторые члены Синедриона в Иерусалиме решили убить Иисуса. Они отдали распоряжение об его аресте и угрожали верующим в него изгнанием из синагог и лишением Божьих благословений, если они противостанут им. Доверенные лица собирали сведения об Иисусе в окрестностях Галилеи. Неудивительно, что многие оставили его, так как перед ними стоял выбор – гонение от представителей власти или спасение в нем в будущем. Они выбрали настоящее, а не будущее, предпочтя собственную безопасность, а не Божий дар. Братья Иисуса боялись быть отлученными от общественной жизни народа. Они публично отказались от Иисуса во избежание огласки в иудейских синагогах. Евангелие от Марка, 6 глава, 3 стих. Они просили его оставить Галилею, чтобы им не пришлось отвечать за него, но, возможно, и с целью, чтобы он явил свою славу в Иерусалиме. Прожив с ними годы, они так и не поверили в его божественность, принимая его любовь и доброту как нечто обычное. Печально, что и сейчас многие верующие уважают Иисуса за его любовь, но не жаждут познать его истину. Братья Иисуса видели его чудеса, несмотря на это, они не верили, что он есть обещанный Мессия, перед которым преклонится всякое колено. Они переживали, что Иисус лишится успеха и что люди оставят его. Они искушали его, подобно сатане в пустыне, который предложил Иисусу явить свою славу в храме перед поклоняющимися Богу. Они хотели, чтобы он таким образом привлек к себе внимание многих людей. Но Иисус не пришел для того, чтобы возвеличить себя и привлечь внимание к себе чудесами и знамениями. Он был кроток и смирен, приняв на себя немощь человеческой плоти и образ раба.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

из льда. А если солнце приблизить к нам, мы можем сгореть. Видишь, как все продумано невидимым разумом. Прекрасное солнышко шлет нам свысока свои благодатные лучи, от которых происходят настоящие чудеса. Весной солнечные лучи пробуждают все, что может расти и развиваться. Эти лучи нежные и ласковые, говорят всем птичкам, деревьям, кустарникам, всякой травке, ранним цветам и букашкам. А ну-ка, Соня, просыпайтесь, раскрывайтесь, хватит спать. И вот зашевелилось все живое. Просто на глазах лопаются почки, из-под которых освобождаются на свет молодые, словно лакированные листочки. Из-под земли появляются удивительные цветы. От солнечных лучей улучшается настроение. Играют на солнце и радуются кошки и собаки. Представь себе хоть на минуту, что было бы с нами, если бы солнце вовсе перестало светить. Была бы черная непроглядная ночь, всюду холод, жутко. Мы не смогли бы жить. Ты любовался на вечернем или ночном небе бледноликой луной. Наверное, наблюдал в окошко, как яркая, с холодным светом, луна застыла на месте, гордая и величавая. Мимо нее проплывают белые облака. Луна – это чудо, она освещает землю ночью. А иногда бывает, что луну не видно над головой, но тогда еще ярче проступают дальние небесные светила звезды. Ты замечал эту красоту? Такое небо, словно платок с сияющими горошинами. А что ты слышала в воздухе? В его состав входит кислород, воздухом мы дышим. Без него не может существовать ничто живое. Попробуй закрыть себе нос и рот и не дыши. Ты даже минуту не сможешь так продержаться. Вот что такое для нас воздух с его удивительным кислородом. Как ты думаешь, откуда взялись солнце, луна, звезды, воздух и многое другое? Это все когда-то давно сотворил великий Бог. Бог был всегда. Бог – это личность, которая мыслит, творит и безмерно любит людей. Никто из живущих на земле никогда не видел Бога и не может увидеть. Даже на его творение солнца невозможно смотреть без защитных очков. А тем более невозможно увидеть Творца. Бог – это сияние света и славы. Человеку трудно представить, что Бог – это личность духовная и невидимая. Она источает такую любовь к своему творению, какой не имеет ни один человек. Пусть тебя, мой дружок, не смущает, что Бога невозможно увидеть, ведь и глаз человеческий очень многое не видит. Глазу не по силам, например, увидеть воздух, радиоволны, совесть, стыд, страх. Скажи мне, пожалуйста, поверишь ли ты, глядя на картину или скульптуру, что они возникли сами собой? Я уверена, ты знаешь, что картину нарисовал художник, а скульптуру изваял скульптор. По их работам мы знаем, что они, художники, скульпторы, живут сейчас или жили. Так и мы, люди, можем узнать о существовании великого художника Бога-Творца, глядя на растения, лес, луга, горы, небесные светила. А еще нам можно увидеть Бога через Его Сына Иисуса Христа. Бог послал к нам на землю Христа, Своего единственного родного Сына, чтобы сообщить, что сами по себе без Бога мы живем греховно. Через Иисуса Бог хотел указать людям путь ко спасению и призвать всех людей отказаться от плохой жизни. Врагам Бога очень не понравилось, когда пришел Христос, и они жестоко расправились с Ним, распяв на кресте. Они думали, что убив Христа, они закроют людям путь к Богу, но они обманулись в своих ожиданиях. Христос воскрес! Он победил смерть, ожил и еще 40 дней являлся своим ученикам, утешая их и утверждая в вере. Он уверил их в том, что снова придет на землю, чтобы забрать к себе всех верующих и ожидающих его людей. Там им предстоит радостная жизнь вместе с добрым и любящим Богом.

0: А до этого славного события он оставил живущим на земле людям Духа Утешителя, Духа Святого, чтобы с его помощью все верующие боролись с неправдой. Вот таков наш любящий Бог, без которого жизнь не имеет смысла. Сенкевич Т.В. Для молодежи. Василий Филат. Свидание и счастливый брак. В жизни людей и народов случается много вещей, которые мало-помалу становятся обычными, но которые не являются правильными. Одна из таких вещей – это свидание между парнями и девушками до брака. Тебя шокирует это выражение? Имей терпение прочитать эту статью до конца и потом сделай выводы, если я не прав. Определение свидания. До того, как представить аргументы, очень важно дать определение, что такое свидание. В этой статье для определения свидания я буду ссылаться на время, которое парень и девушка, мужчина и женщина выбирают для общения, для совместного времяпровождения с целью узнать друг друга. В большинстве случаев эти встречи сопровождаются прикосновениями и поцелуями. Иногда такие встречи продолжаются в течение года. Свидание носит интимный характер в том смысле, что мужчина и женщина, парень и девушка, предпочитают находиться вдвоем, отдельно от всех других. Свидание намного больше, чем простая дружба, потому что здесь вовлечены очень сильные чувства и зажигается желание быть рядом с другим человеком. Определение свидания в этой статье не включает то время, когда парни и девушки находятся в одной группе, как, например, в одной школе, одном классе, университете, одной церкви или на работе. Любое событие, где встречается много людей. Почему необходимо избегать свиданий? Посмотрим на несколько мотивов и аргументов, которые покажут нам, почему правильно для молодых людей избегать свиданий и почему это обеспечивает счастливый и восполненный брак. Первое. Свидание не одобряется Библией. Как ни странно, но свидание никак не одобряется Библией. Я не нашел в Библии ни одного отрывка, в котором бы говорилось, что мужчине или женщине необходимо иметь определенный период свиданий с будущим мужем или женой, когда они узнают друг друга лучше и так далее. Так говорят люди, но это не имеет библейского основания. И, как мы увидим дальше, не имеет никакого положительного эффекта в отношении познания друг друга. Второе. Свидание пробуждает чувства и желания, которые не могут быть восполнены, кроме как в браке. Одна из ключевых фраз, которая повторяется в песне песней, это
1: «Заклинаю вас, чери иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно».
0: 8.4. Только особенные чувства, которые ты имеешь к противоположному полу, способны тебя мотивировать к свиданиям или к совместному времяпровождению. Если ты считаешь себя мужчиной или женщиной, которые боятся Бога, то ты не будешь иметь интимные отношения до брака. Постоянные свидания только пробуждают сексуальные желания и поддерживают их зажженными. Третье. Свидания производят заботы и беспокойство. Апостол Павел пишет:
1: «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужнею и девицею».
0: 1 Коринфянам 7, 32-33. Павел не говорит здесь о том, чтобы быть дружелюбным и исполнять нужды партнера по браку. Но здесь есть преувеличение, которое показывает эгоистическое желание нравиться другому, но из личных интересов, для получения еще большего от него. Поэтому выше в этом отрывке автор говорит, что имеющие жен должны быть как не имеющие, в смысле оставаться полностью посвященными Господу и относиться к жене с мудростью. Если посмотреть внимательно вокруг, вы увидите, сколько парней и девушек с того времени, как начинают встречаться или хотят привлечь чье-то внимание, начинают делать все, чтобы понравиться этому человеку. А это очень большие заботы, и это не угодно Господу. Он желает, чтобы мы были чистыми, без притворства, как пред Ним, так и перед людьми. Поэтому, когда двое молодых людей начинают встречаться, приходят и названные конфликты, непонимание, и это парализует обоих или одного из них так, что он не в состоянии хорошо исполнять другие обязанности, такие как распространение Евангелия, школа, работа и так далее. Свидания негативно влияют на твою деятельность и твои обязанности. Вместо того, чтобы быть занятым Евангелием и твоими обязанностями, которые ты имеешь в школе или на работе, твои мысли весь день заняты кем-то или сказанными кем-то тебе словами и тому подобное. Ты не можешь сконцентрироваться на учебе, не хочешь идти на работу, а если идешь, то работаешь, не вкладывая в это душу. Почему бы не использовать все это время для хорошего обучения какой-нибудь профессии, чтобы подготовить хорошие условия для твоей будущей семьи? Если ты встречаешься, проанализируй себя сам, как это повлияло на твою деятельность, на обстоятельства, как это отразится на твоей будущей семье. Сможешь ли ты справиться с твоими обязанностями потом, если сейчас вместо роста вверх ты падаешь вниз?

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 12.
4: Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим:
5: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить».
4: Некто из народа сказал ему:
6: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».
4: Он же сказал человеку тому:
5: «Кто поставил меня судить или делить вас?»
4: При этом сказал им:
5: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
4: И сказал им притчу:
5: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
4: И сказал ученикам своим:
5: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на 1 локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
4: Тогда сказал ему Петр:
7: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?
4: Господь же сказал:
5: Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей.
4: Сказал же и народу:
5: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.
3: Глава 13.
4: В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это:
5: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете».
4: И сказал сию притчу:
5: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее».
4: В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей:
5: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего».
4: И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу:
8: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний».
4: Господь сказал ему в ответ:
5: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?»
4: И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал:
5: «Чему подобно Царство Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его».
4: Еще сказал:
5: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
4: И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему:
9: «Господи, неужели мало спасающихся?»
4: Он же сказал им:
5: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“, но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“, но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними».
4: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему:
10: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя».
4: И сказал им:
5: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в 3-й день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядый во имя Господне“».
3: Глава 14.
4: Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев:
5: «Позволительно ли врачевать в субботу?»
4: Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сём сказал им:
5: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?»
4: И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу:
5: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: «Уступи ему место», и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: «Друг, пересядь выше», тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится.
4: Сказал же и позвавшему его:
5: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных».
4: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему:
11: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием».
4: Он же сказал ему:
5: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“.
4: С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им:
5: „Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Глава 15.
4: Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря:
8: «Он принимает грешников и ест с ними».
4: Но он сказал им следующую притчу:
5: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся».
4: Еще сказал:
5: у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
3: Глава 16.
4: Сказал же и к ученикам своим:
5: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла». И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы». И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне».
4: Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им:
5: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякой усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
3: Глава 17.
4: Сказал также Иисус ученикам:
5: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему».
4: И сказали апостолы Господу:
9: «Умножь в нас веру».
4: Господь сказал:
5: «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
4: Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили:
12: «Иисус, наставник, помилуй нас!»
4: Увидев их, он сказал им:
5: «Пойдите, покажитесь священникам».
4: И когда они шли, очистились,

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Мы уже говорили, что автор этого Евангелия был не только врачом, но также и вдумчивым историком. Если рассматривать описываемые им события с исторической точки зрения, можно заметить, что ко времени служения Иисуса Христа на земле в древнем мире была именно такая обстановка, которая способствовала осуществлению Божьего плана спасения. В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Евангелист Марк также упоминает о том, что Христос пришел на землю, когда исполнилось время. Мир был подготовлен к принятию христианства тремя основными составляющими. Во-первых, Бог готовил свой избранный народ, воспитывая его в единой вере. В отличие от политеизма окружающих народов, евреи верили в единого Бога. Бог открылся им через откровение Аврааму и другим вождям этого народа. Иерусалим стал символом религиозной подготовки к появлению Иисуса Христа. Спасение воистину должно было прийти от иудеев. Из этой крошечной, гонимой всеми нации, жившей на пересечении дорог, должен был прийти Спаситель. Иудеи предложили миру надежду на приход Мессии, который принесет с собой праведность. Благодаря усердной работе иудеев, надежда на появление Мессии была распространена даже среди римлян. Мир жил в атмосфере ожидания. Кроме того, иудейская религия дала миру самую чистую из существовавших тогда этических систем. Учение Ветхого Завета поставило в центр внимания человека, созданного по образу Божьему. Законы, данные Моисеем, защищали человеческую жизнь и достоинство и указывали на Создателя. Иудейская мысль предложила также философское осмысление истории как руководимой Богом. Они верили, что Бог в конце концов возьмет верх над попытками человека жить по-своему и приведет историю к Золотому веку. Ожидание установления Царства Божьего владело умами людей. Еще одним положительным моментом было наличие синагог. Даже в Риме евреи, которых к тому времени насчитывалось там около 30 тысяч, имели собственный квартал с 7 синагогами. Каждую субботу в синагогах читались священные книги Ветхого Завета. Другой нацией, которая внесла свой вклад в возникновение и развитие христианства, были греки. Греческая философия разрушила старые верования и создала некий вакуум в душах людей, который предстояло заполнить поисками Бога. Кроме того, для того, чтобы Евангелие могли читать все люди, необходим был универсальный язык. К моменту образования Римской империи таким языком оказался греческий. На этом языке был написан Новый Завет, а иудеи Александрии перевели к тому времени на греческий язык и Ветхий Завет, Септуагинту. И, наконец, в распространении христианства большую роль сыграли, как это ни странно, римляне. Несмотря на то, что они шли путем идолопоклонства, именно они были избраны Богом, чтобы создать соответствующие политические условия, в которых явился Иисус Христос. Ни одна империя Ближнего Востока не обладала таким чувством политического единства, как это было в Римской империи. Римляне объединили весь тогдашний мир единой системой законов, связали отдаленные провинции дорогами, обеспечили безопасное передвижение в различные уголки империи. О том, что римское присутствие в Иудее было ощутимым, мы видим из исторического повествования евангелиста Луки. В 13 главе Лука упоминает об одном инциденте, который характеризует представителя римской власти в Иудее, прокуратора Понтия Пилата. Он был правителем этой страны в период с 25 по 36 год нашей эры. Итак, слово доктору МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Евангелие от Луки. Сегодня мы подходим к 13 главе этого Евангелия, где мы находим много деталей земного служения Иисуса Христа, о которых нам сообщает только Лука. В первом отрывке Иисус учит своих учеников важному принципу, что важно не судить других, а каяться самому. Прочтем стихи с 1 по 5. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Жертвы Пилата, а также те люди, которые погибли при падении башни в Иерусалиме, умерли вовсе не потому, что это Бог обрушил на них свою карающую руку. Бог ничего не делает из ненависти к людям. Однако Христос говорит собравшемуся народу, что если они не покаются, их тоже ждет погибель. Этот отрывок несет в себе несколько уроков и для нас с вами. Во-первых, он учит нас, что когда на некоторых христиан обрушиваются серьезные несчастья, а это порой случается, друзья мои, мы не должны считать это признаком того, что эти люди более грешны, нежели все остальные. Несчастья, которые происходят с людьми в этом мире, далеко не всегда являются следствием каких-то грехов. Но есть и другой аспект этого урока. Тот факт, что мы становимся христианами, еще не гарантирует нам защиту от неприятностей. Если мы являемся верующими, нам действительно не придется пережить великую скорбь. Однако это вовсе не означает, что в своей жизни мы не столкнемся с небольшими скорбями. Несчастье и неприятности – это неотъемлемая составляющая нашей жизни. Также из этого отрывка нам важно понять еще одну важную истину. Если проблемы случаются не с нами, а с каким-то другим человеком, это вовсе не означает, что мы чем-то лучше этого человека. Вполне возможно, что Бог показывает нам беду этого человека для того, чтобы привести нас к себе. Далее мы читаем притчу о смоковнице. Эта притча была рассказана в качестве продолжения предыдущего учения, и мы читаем стихи с 6 по 9. «И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Лишенная плодов смоковница символизирует, как мне кажется, народ Израиля. Хозяин смоковницы рассчитывает, что она будет плодоносить. И, конечно, он испытывает разочарование, когда оказывается, что его смоковница совершенно бесплодна. Хозяин имеет бесспорное право воспользоваться плодами с этого дерева. А если плодов не окажется, он вправе срубить смоковницу. Народу Израиля были обещаны благословения, если он будет пребывать в свете и истине, которые дал ему Бог. Но Бог также сказал своим людям о тех проклятиях, которые будут ждать Израиль, если он отвергнет свет. Народ Израиля всегда был для Господа избранным народом. Бог всегда особым образом заботился, вскармливал свой народ. Израиль должен был приносить плоды, но этого не произошло. Народ Божий отверг Христа. Более того, распиная Христа, евреи говорили: «Кровь Его на нас и на детях наших». Мы читаем это в Евангелии от Матфея, в 27 главе, в 25 стихе. И в конце концов Израиль испытал на себе Божий суд, когда весь народ был рассеян по земле. Также важно понять, что народ Израиля никогда не сможет обрести мир и покой в обетованной земле, если будет продолжать отвергать Господа. Палестина вновь принадлежит израильскому народу. Но мира на этой земле нет. Однако вовсе не арабские экстремисты доставляют Израилю все эти проблемы. Это сам Бог преследует свой народ. Израиль – это избранный Божий народ, и однажды Бог приведет их к вере. Но сегодня они возвращаются на свою историческую родину, не имея веры, а потому мира им не дождаться. Это является свидетельством руки Божией, которая действует через земные события. Далее мы читаем, как Иисус исцеляет женщину. Стихи с 10 по 14. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имеющая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал ее и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний“». Как мы видим, здесь возникает конфликт, который произошел вовсе не потому, что Господь исцелил эту женщину. Конфликт произошел из-за того, что Он исцелил ее в субботу. Тот факт, что Господь исцелял людей по субботам, был постоянным источником раздоров между Ним и религиозными властями Израиля. Эта женщина страдала от недуга, который терзал ее 18 лет. Перевести на современный язык те медицинские термины, которые использует Лука при описании ее болезни, очень непросто. Но мы понимаем, что эта женщина страдала каким-то тяжелым хроническим заболеванием, и вследствие своего недуга она все время находилась в согнутом состоянии, не имея возможности выпрямиться. Итак, эта женщина была в отчаянном положении. Она была объектом постоянного сочувствия и жалости окружающих. Я думаю, что это было самое серьезное заболевание, с которым приходилось сталкиваться Господу, будучи на этой земле. 15 и 16 стихи говорят нам: «Господь сказал ему в ответ: „Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Честно сказать, я не понимаю, почему эта женщина была связана с сатаной, как сказано в 16 стихе. Совершенно очевидно, что она не являлась какой-то необыкновенной грешницей. Скорее наоборот, свидетельство ее благочестия мы видим в том, что она постоянно посещала синагогу, несмотря на свое состояние. Именно в синагоге великий лекарь сказал ей: «Ты свободна от недуга твоего». Иисус возложил на нее руки, и в тот же миг ее спина распрямилась, а она стала прославлять Бога. Причем вовсе не его прикосновение сыграло здесь столь важную роль. Его прикосновение являлось лишь средством, которое помогло ее вере. Прикосновение Иисуса являлось личным контактом, а личный контакт с Ним – это самое важное и для нас с вами. Мы видим, что начальник синагоги сурово упрекнул эту женщину. Однако эта несчастная пришла в синагогу вовсе не ради исцеления. Реакция начальника синагоги кажется нам весьма странной. Его больше волновали религиозные правила и постановления, нежели тот факт, что несчастная женщина, которая 18 лет провела под гнетом чудовищной болезни, наконец освободилась. Вопрос о соблюдении субботы был важным вопросом для религиозных правителей Израиля. Но связанные с субботой запреты стали слишком тяжелой ношей для иудейского народа. Надо сказать, что вопрос о субботе по-прежнему является предметом жарких споров иудейских раввинов. Однако самое главное, друзья мои, это не спорить о религии, а воплощать ее своей жизнью. Именно этого и недоставало религиозным вождям народа Израиля. Итак, читаем 17 стих. «И когда он говорил это, все противившиеся ему стыдились, а весь народ радовался о всех славных делах его». Эти люди с радостью слушали Господа, однако они не шли дальше этого. И в наши дни люди иногда настолько поглощены внешними атрибутами религии, что их сердца огрубляются.

Он готов принять вас и позаботиться о ваших нуждах. Далее мы находим две притчи. Притчу о горчичном зерне и притчу о закваске. В стихи с 18 по 21. Он же сказал, чему подобно Царствие Божие и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Мы знаем, что горчица – это приправа, которая не имеет пищевой ценности. Ее можно добавлять к сосискам для вкуса, но не более того. Есть ее вы не захотите. А потому едва ли горчичное дерево может каким-то образом символизировать церковь или отдельных христиан. Обычно символом верующих является плодоносящее растение. Горчичное дерево в этой притче – является символом, олицетворяющим внешнюю деятельность христианского мира со всеми его многочисленными организациями и вероучениями. Кстати сказать, знаете ли вы, что горчица на самом деле является кустарником? Но почему-то горчичное зерно вырастает до размеров целого дерева. Точно так же и все церковные организации должны являться второстепенными аспектами христианской жизни, хотя на деле мы видим совершенно аномальный рост внешних второстепенных атрибутов христианства. Причем эти религиозные организации по мере своего развития утратили свой первоначальный характер. Они отошли от идеалов раннего христианства. Птицы, о которых говорится в этих стихах, это основная идея данной притчи. Несколько лет назад я слышал, как один либеральный проповедник утверждал, что птицы в этой притче символизируют различные деноминации в христианстве. Однако подобное объяснение, несомненно, противоречит толкованию этого символа, которое дал сам Господь в своей знаменитой притче о сеятеле. Мы можем быть уверены, что птицы во всех притчах Иисуса не могут олицетворять что-то хорошее. Они всегда являются символом зла. Ведь именно птицы прилетели и склевали семя, упавшее при дороге в притче о сеятеле. Вот почему я уверен, что птицы в данной притче символизируют сатану, который активно работает в современном христианском мире и во многих так называемых церквях. Закваска, о которой идет разговор во второй притче, олицетворяет вовсе не Евангелие. Закваска является символом зла и греха. Нигде в Библии мы не встречаем, чтобы термин «закваска» использовался для обозначения добра. Образ закваски многократно появляется в Библии как в Ветхом Завете, так и в Новом. И всегда закваска используется в отрицательном смысле. Мы помним, что в Ветхом Завете евреям было запрещено использовать закваску в хлебных приношениях Богу. А в 12 главе этого Евангелия мы читали, что Иисус велел своим ученикам беречься закваски фарисейской. Так что, несмотря на утверждение многих проповедников, что в этой притче закваска олицетворяет благую весть, которая должна распространиться по всему миру и воздействовать на весь этот мир, эта точка зрения, несомненно, ошибочна. Дело в том, что его царство не наступит, и мира на земле не будет до тех пор, пока Христос не придет вновь, чтобы установить на этой земле свое царство. Организованная церковь не сможет построить этого царства. Это произойдет в угодное ему одному время, когда Господь Иисус придет вновь. В
В последнем

0: отрывке Иисус продолжает двигаться к Иерусалиму, где Ему предстоит умереть. Это был последний путь нашего Спасителя. И, проходя по израильским селениям, Иисус продолжает учить народ. Прочтем стихи с 22 по 30. «И, проходя по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму, некто сказал ему: „Господи, неужели мало спасающихся?“ Он же сказал им: „Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!“ Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, с севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Почему Иисусу задали этот вопрос, сказать трудно. Вполне возможно, что этот вопрос искренне волновал его учеников и последователей. Обаяние Иисуса и его учения привлекали многих людей. Но очень скоро эти люди осознавали, что следовать за Господом весьма непросто. Вот почему к Нему постоянно приходили новые люди, а Его прежние ученики оставляли Его. Причем, чем ближе был Иерусалим, тем отчетливее это проявлялось. И однажды наступил день, о котором написано в Евангелии от Марка в 14 главе в 50 стихе. «Тогда, оставив его, все бежали». Иисус совершенно однозначно сказал, что следование за Ним может дорого обойтись Его ученикам. И когда мы в наши благополучные дни забываем об этом, это большое заблуждение. Поскольку этот вопрос уводил учеников от самого важного, Иисус избегает прямого ответа. Он говорит этому человеку: «Удостоверься, что ты сам спасен». А также в этих стихах Господь совершенно однозначно указывает, что спасутся многие из тех, кто не является сынами Авраама и Исаака. В следующих стихах какие-то люди начинают предостерегать Иисуса. Прочтем стихи с 31 и до конца главы. Здесь Господь в скрытой форме рассказывает о Своей смерти и воскресении. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя“. И сказал им: „Пойдите, скажите этой лисице: „Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день. Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима“». Отвечая на предостережение фарисеев, Господь Иисус назвал царя Ирода лисицей. Утверждение, что люди происходят от животных, не имеют ничего общего с действительностью. Однако так уж случается, что человек в своей жизни нередко скатывается к животному состоянию. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядый во имя Господне“. Вновь Иисус выражает свою заботу об Иерусалиме, городе, в котором ему предстояло умереть. А также он произносит слова осуждения на этот великий город, и при этом он объявляет, что однажды придет сюда вновь. Но в следующий раз это будет действительно триумфальный приход, когда все люди осознают его славу и величие и поклонятся ему. В этом состоит и наше блаженное упование, друзья мои. На этом мы закончим нашу передачу на сегодня. До следующих встреч. Всего вам доброго.
1: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Деев, пастор Церкви Благая Весть города Феодосии. Дмитрий, представьтесь нашим слушателям, расскажите о себе.
4: Добрый день! Меня зовут Дмитрий, я из Украины, город Феодосия. Наша встреча сегодня неожиданно для меня, но все,
3: я знаю,
4: что...
3: вы приехали со своими ребятами молодыми, которые записывались в нашей студии, и вот вы совершенно неожиданно тоже гость нашей студии. Не смущайтесь.
4: Неожиданность – это всегда сюрприз, как для одной стороны, так и для другой. И надеюсь, мой рассказ сегодня будет помощью для слушателей.
3: Он дополнит нашу копилку, несомненно.
4: Я родился в христианской семье. Всего нас у родителей 9 детей, 5 мальчиков и 4 девочки. Я в середине этой большой семьи. Любовь мамы и ответственность отца были большим вниманием к нам, каждому в отдельности, но особенно памятно в моей жизни то, что они, любя Господа, в трудные времена всегда водили нас в церковь.
3: Читали какой год
4: Слово
3: вашего
4: Божие.
3: Рождения? То есть на какие годы детства ваше пришлось?
4: Это годы, когда в рассвете было брежневское время. Еще не было свободы, она только была в будущем, но период ожидания был томительный. Нам нельзя было свободно говорить об Иисусе, нам не обещали возможность учиться в учебном заведении, и все это висело над нами, как туча, но родители сеяли в наши сердца веру.
3: Не боясь за своих детей, что вы можете пострадать?
4: Мама имела довоенное образование педагога, но война все расставила на свои места. Ее забрали в Германию, и она была остарбайтером. Будучи комсомолкой и готовилась вступать в партию, вдруг все сменилось в ее жизни, и она оказалась заложницей обстоятельств. А рядом оказались люди, которые из эстонской миссии распространяли с польской территории благую весть Евангелия. И одна из таких миссионерок засвидетельствовала маме. Мама вначале приняла в штыки и обзывала ее провокатором, а она, любезно улыбаясь, оставила ей свой адрес и вела переписку. Появившись второй раз, она подарила ей книгу Кристины Рой «Мечтатели».
3: То есть мама заводила свою семью, ваша мама, будучи девушкой, уже убежденной христианкой?
4: Совершенно верно. В ее вере был настоящий жизненный пример. Она никогда не оставляла служение Богу делами милосердия. У нее были очень отличные педагогические способности. Она использовала проповедь в автобусе, делала это среди соседей, и это всегда меня вдохновляло. И я очень хотел быть похожим. Папа трудился в две смены, зарабатывая на большую семью. Но каждый воскресный день каждый вечер дома это было чтение Слова Божьего и молитва.
3: То есть это не то, что они вам просто рассказывали, как правильно и как лучше. Они жили перед вами так.
4: Это была живая картина. Рядом со мной жили мои одноклассники, и я видел, как жили их родители, и это было томительно, когда в пьяном виде отец гонял своих детей, а я возвращался домой с радостью.
3: С радостью, 9 детей. Вы не жили в недостатках?
4: Нет, у нас недостатка не было, потому что труд вознаграждался, и Господь давал свое благословение. Пришли годы юности, и я стал перед выбором.
3: Без наркотиков, без вредных привычек юноша все равно становится перед выбором.
4: Я на то время не видел наркоманов вокруг себя, но ребята увлекались курением, алкоголем. А у меня был внутренний запрет. Я знал, что это не любит Господь.
3: Так что же за выбор тогда был у вас?
4: Я понимал конец всех этих увлечений и не позволял себе этой свободы. И когда уехал я из отцовского дома устраиваться в жизни, я шел по улице и слышал звуки музыки. Ребята, которые шли на дискотеку, другие приглашали в ресторан, девчонки приглашали к дружбе, но я сказал, а я пойду в церковь. И когда пришел, то я увидел людей, которые поют, слушают проповедь, и мое сердце прикипело. И я сказал, Господи, я буду в церкви.
3: Сколько лет было вам?
4: Мне было неполных 16 лет. Я понял, что выбрать Бога с юности – это получить ответ на все возрастающие вопросы в моей жизни. Это где учиться, где жить, с кем связать свою жизнь, и Бог устроил все чудесным образом.
3: 16 лет. Такое доверие Богу. Как это возможно? В 16 лет понимать, что Бог – это есть ответ на все вопросы.
4: Я был окружен по счастливому случаю в моей жизни героями веры, которые прошли войну, воспитали многодетные семьи, и они оказались верны Господу. Они говорили, Дмитрий, ты можешь нас не послушать, но ты увидишь вот такой и такой результат. И я решил сделать выбор в послушании герою веры. Очень быстро сменилась обстановка в моей жизни. Я по натуре романтик и решил уехать в Крым. На первые заработанные средства повез маму в Севастополь к своим родственникам, а второй раз поехал уже отдыхать своим старшим братом. И мы посетили церковь в городе Феодосия, и я ее полюбил как свою родную. И сделал выбор переехать в этот город на постоянное место жительства. Мне было всего лишь 17,5 лет.
3: Рассказывайте, очень интересно.
4: Мама не возражала. Папа немножко переживал, потому что связывал некоторые события в своей жизни с тем, чтобы мы построили еще один дом для большой семьи. Но Бог распорядился иначе. Я начал жить в городе Феодосия, где была самодостаточная церковь в служении, очень любили друг друга и могли совершать большие дела во имя Господа. Так случилось, что мне пришлось уходить в армию, и, любя Господа, сохраняя целомудрие, я решил сделать предложение своей девушке по имени Ольга, чтобы она была в надежде, и я был в радости. И мой выбор был точный. Это девушка моей мечты.
3: Это уже второй выбор. С вашего позволения мы сделаем небольшой перерыв, и для наших слушателей прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор» и наш гость, гость нашей студии сегодняшний Дмитрий Деев из города Феодосии. Вы сделали предложение и уехали спокойно служить в армию.
1: Я служил в городе Новгород. Это были годы испытания моих личных отношений с Богом. Но ни один день не прошел напрасным. Бог сформировал во мне настоящего труженика, потому что я служил в строительных войсках. Я приобрел некоторые профессии, которые пригодились в моей личной жизни: строить дом и строить дом молитвы. Затем я научился понимать людей, слушаться, выполнять приказания устава. Но самое главное, у меня было очень много друзей верующих, с которыми мы разделяли общение. И я помню хорошо, как многие люди, имея веру в Бога, когда-то ломались, потому что отказывались от выбора пойти за Богом. Я пообещал Богу: через все трудности не оставлю моего любящего Спасителя Иисуса Христа. Возвратившись домой, мы через год обвенчались с моей невестой. И на сегодняшний день мы имеем 6 детей, из них 4 мальчика и 2 прекрасных девочки.
0: То есть подтверждено жизнью, что и этот выбор был верным.
1: Я могу согласиться, потому что те благословения, которые Бог мне послал, это на самом деле согласно выбора самой юности. Любить Бога – это значит быть благословенным Богом.
0: Дмитрий, я знаю, что ваша церковь много и плодотворно трудится с неверующими. В каком направлении? Какими методами вы работаете?
1: До определенного времени я старался сохранять уверенное мне небольшое стадо церковь. А затем Господь мне показал, что огромные нивы, и их нужно достигать. И Бог однажды с моего большого дома показал весь Феодосийский залив, и я спросил: «Господи, как мне достигнуть этих людей?» И Он мне подсказал: «Начинай с молитвы и продолжай молитвой». И однажды в мой дом пришли люди, которые сказали: «Мы хотим тебе помочь». Это было стечение талантов, финансовой возможности и интеллектуальной готовности. И Господь благословил так, что мы вышли работать на городской масштаб. Это фестивали музыкальные, это служение в больнице, это служение в сиротском доме, это уличная евангелизация. Бог из моего юношеского сердца ранее сделал отцовский характер, когда я начал принимать людей такими, как они есть. И в нашу церковь пришли молодые семьи, которые очень поломаны в судьбе, готовы к разводу. Но через короткое время они обменялись взаимной любовью, рождали детей и становились крепкими семьями.
0: Но не каждый человек в церкви способен или готов вот на какое-то конкретное, вот с семьями, или с тюрьмами, или с зависимыми. Как-то ваши молодые люди, служители, они разделились? Вот кому что ближе?
1: Конечно. Есть люди, которые не очень хотят выйти из зоны собственного комфорта. Бог же положил в мое сердце любить людей. И я увидел это в характере Иисуса. Он жалился над толпами и сказал: «Молите Господина жатв, чтобы Он выслал делателей на ниву свою».
0: Дмитрий, спасибо. Снова небольшой перерыв, и снова для наших слушателей звучит песня.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Сегодня в студии гость из города Феодосия Дмитрий Деев. Дмитрий, но пастором, священником, служителем вы стали не сразу. Каким образом вам доверили люди, доверил Бог это служение? Как это произошло в вашей жизни?
1: 90-е годы – это свобода вероисповедания. И служитель, который совершал служение в церкви, где я был, понял, что пришло время передать служение в молодые руки. И...
0: А руки были молодые еще?
1: Руки были совершенно молодые. Это было 30 лет всего лишь. Поэтому мы взялись за труд
0: очень ревностно. А откуда пасторство, вот отцовство в таком возрасте? Вам ведь нужно было опекать людей, которые приходили.
1: Я думаю, это сумма дарований, которые есть в человеке, и это усмотрели братья. Поэтому мы сменили место нашего сбора для собраний и арендовали картинную галерею Айвазовского. Там, где он вкушал физическую пищу, мы давали людям духовную. Это была его столовая.
0: Вы замахнулись. Это красивое место Феодосии.
1: Это на берегу Черного моря, у самого Черного моря, железная дорога, которую Айвазовский проложил. Но нашей заслуги никакой нет. Бог послал в нашу церковь переводчика, которая была замдиректора галереи. И она за смешную цену дала нам возможность поклоняться Богу целый год. А затем мы перешли в центральный дом офицера, где собирались 2,5 года, пока приобрели свое здание.
0: Мне очень было бы интересно, вот служение социальное. Вы приехали с ребятами, один из них Юрий Кравченко, он рассказал о социальном служении, что он занимается профилактикой среди молодежи. Что это за профилактика?
1: За 9 месяцев новой церкви, которую мы организовали, «Благая весть», Господь открыл огромнейшие возможности достигать разные социальные слои нашего общества. И мы заметили, мы очень легко достигаем детей массовыми мероприятиями, такими программами, как «Рождество в каждом доме», или же музыкальный фестиваль для всех возрастов в августе месяце. И это стало уже периодическим событием в нашем городе. Мы достигаем пожилой возраст программами, которые являются благотворительными концертами. Но мы задали вопрос друг другу, почему мы не можем достигнуть молодых людей? И начали просить у Господа милость, и он нам открыл возможность провести молодежный концерт «Это твой день». Молодой человек должен выбрать, хочет он себе добра или проклятия.
0: А то есть вы работаете с людьми, которые еще не зависимы конкретно от чего-то там, от наркотиков или еще чего-то. Вы просто рассказываете молодым людям, что есть 2 пути?
1: Совершенно верно. И мы посчитали, что предупредить болезнь легче, нежели ее лечить. И поэтому перед тем, как провести молодежный концерт под названием «Это твой день», мы в течение месяца проводили профилактику в лицее и училище, давая детям выбор добра. И мы очень рады, что они откликнулись. Затем был концерт, после чего организовали молодежный клуб «На гребне волны». И теперь у нас есть свои слушатели, есть интересные диалоги, и самое главное, что есть положительные результаты. В канун Нового года я по долгу своего положения вошел в кабинет директора и лицея, и училища, и около получаса мы имели прекрасное общение, когда учителя и директора говорили: «Вы изменили судьбы наших детей. Они отказались курить, иметь связи между собой у молодых людей». И это меня обрадовало. Есть результат. Выбор сделали.
0: Дмитрий, а почему вы решили не удовлетвориться тем, что вы уверовали, ну, растить как-то свою церковь, внутри службы, там, хор? Почему вы решили внедряться в массы? Что вам не хватало?
1: Я понял, что быть закрытой церковью – это полуцель. И Бог положил в мое сердце идти к погибшим. Потому что это то, что мы должны сделать. Так как Иисус оставил славу неба и пришел к людям, так Бог побудил и мое сердце идти грешник. И я готов идти дальше.
0: А можно такой каверзный, может, немного вопрос? Зачем вам грешники? Вы не прошли в своей жизни через грех. Вы его, ну, по большому счету, не знали. Почему вы решили идти грешником?
1: Я был заложником воспитания положительного примера. И до какой-то поры в моей жизни я чувствовал неуютно рядом с теми, кто очень низко опустились. Но Господь показал мне свою любовь на Голгофском кресте, и я сказал: «Прости меня, Господи, что я такой эгоист». И Он в одну ночь сокрушил мое сердце, и я понял, что я призван идти к погибшим.
0: Дмитрий, вот сейчас в нескольких словах, представив, что может быть перед вами вот та ваша аудитория, молодежь из лицеев, из гимназий, несколько слов скажите в эфир.
1: Ребята, вы молоды. Перед вами огромнейшее искушение все попробовать. Я как отец, как человек, который имею жизненный опыт, прошу вас, послушайте Слово Божье, которое говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Восстановить в славе Божией может только Иисус, который умер за вас на Голгофском кресте. И я призываю вас, впустите Иисуса в ваше сердце, и Он даст вам правильный выбор и принесет настоящее благословение, ожидаемое счастье в вашей жизни.
0: Спасибо большое. Спасибо за то, что вы приехали с далекого юга, и за то, что вы согласились прийти в нашу студию и сказать это необходимое драгоценное слово для нашего подрастающего поколения. А наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова. Наш гость сегодняшний – пастор из города Феодосия Дмитрий Деев. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

Я говорю, я тоже верующий. Я достаю золотой крестик свой и показываю. Я говорю, тоже хожу в храмах и свечки ставлю. Я сам верующий, говорю. Она говорит, тебе нужно знать Слово Божье и через Слово Божье живого Бога, воскресшего Иисуса Христа. Она потом дальше что-то говорила, и я не мог слушать ее. Тогда мне было 27 лет. На протяжении 27 лет я почти весь бывший Советский Союз объездил. Я встречал разных людей, десятки тысяч людей, и из разных профессий. И по всей Советского Союза я не встречал ни одного живого, рожденного верующего, который бы мог свидетельствовать об Иисусе Христе. Первый раз в моей жизни она свидетельствовала об Иисусе Христе. Я расстался с ними. И начал опять греховная жизнь и преступная жизнь. Однажды арестовали меня в Холме. Это город между Ленинградом и Новгородом. Арестовали в Холме за преступление. И когда посадили в камере уже сидел один молодой человек. Когда я сел с ним, я думал, что этот стопроцентно милиционер, который хочет раскусить меня и узнать все то, что я творил. Он мне говорит, ах, как плохо, говорит, сидеть в тюрьме. Я, говорит, по пьянке, побил тёщу, говорит, из-за этого меня арестовали. То, что я думал, то, что он милиционер, я говорю, так и тебе надо. Зачем ты бьешь, говорю, тёщу? А я ничего плохого не сделал. Сидим ночью, и вдруг стучит милиционер в двери и говорит, карты умеете играть? Я говорю, да. Он говорит, нас трое, нужно нам четвертого. 2-2, чтобы играли. Я говорю, хорошо. И начали играть. Я выбрал одного офицера, и двое были сержанты. И постоянно обыгрываем этих сержантов. А офицеру это очень нравится. Потом я им сказал, хотите, говорю, я вам фокусы покажу на карте. Он говорит, пожалуйста. Я показал один фокус, потом второй. Им нравилось, еще сильнее нравилось. Потом я показал им сильный фокус. И сказал, если, говорю, я отгадаю тот карт, то, что вы запомните, вы меня освободите, говорю, хотя я ничего плохого не сделал. Они сказали, да, ты свободен, но ты этого не отгадаешь, и никто. Это действительно очень сильный фокус. Я отгадал им этот карт и то, что они запомнили. И они от удивления не знали, что сделать, и мне говорят, ты свободен. Я выхожу оттуда, и вдруг сзади слышу опять голос. А ну-ка, говорит, вернись быстро. Я возвращаюсь обратно и говорю, что случилось. И он мне говорит, если, говорит, ты не махинатор или преступник какой-либо, откуда у тебя такие фокусы, говорит? Я говорю, есть один фокусник Акопян. Он был известный по всему бывшему Советскому Союзу. Он по телевидению даже выступал раньше. Я говорю, с Сухуми я с Акопяном вместе отдыхали на даче, и он меня научил. Он сказал, ты свободен. И освободили. От людей так просто можно освободиться, скрывать все. Но от Бога как скроется что-либо. И от Бога кто как может освободиться, если не найдет правильный подход к нему. Прошло время. Внутри покоя не находил.
когда совершали преступление. Я вспоминал этот семья, где я провожал эту девочку. Я взял букет цветы, хорошие, взял ворованные духи, тоже очень дорогие, и прихожу к ней. Открываю дверь и говорю, можно? Они сказали, пожалуйста, можно. Можно пообщаться, говорю. Пожалуйста, говорят. Сели за столом и открыли Библию. И начали общаться. Они что-то говорят мне, я не могу понять то, что они говорят. В одном ухе залетает, в другом улетает. И у меня совсем другие мысли в голове. Я расстался с ними, до свидания, говорю. Потом пригласили меня в ресторане на свадьбе. И на этом свадьбе так напились. Даже на столах бегали сверху. Утром, когда я проснулся, у меня рукоятка была в руках, а лезвия ножа не было. И что там происходило, уже не помню. Я думал, так можно сойти с ума. И вновь меня тянет к этой семье. Я пошел туда опять вновь к ним. И говорю, ты, говорю, не ходишь в таких барах, в ресторанах. Где тебе нравится, говорю, скажи, я тебя приглашу. Она говорит, хорошо, пойдем, говорит, в церковь. Хорошо, говорю. Сели в машину и приезжаем в баптистскую церковь. В Одессе. Большая церковь. Почти такое же помещение по величине. И много было людей. Я смотрю и удивляюсь. Это не такая церковь, где я хожу. Ни иконов нигде нету. И нигде свечки не ставят. Выстроились красиво хор и поет прекрасные псалмы. Мне это очень нравится. И потом выходит проповедник и проповедует. Я сижу сзади. И когда проповедник начал проповедовать, у меня закрываются глаза, и я сейчас упаду здесь. Как будто я на иголках сидел, это 2 часа или 1,5 часа. Я не мог встать еще и выйти на улице, потому что перед люди сидели, и неудобно было. Наконец закончила служение, и все выходят радостные, и эта девочка мне говорит, тебе понравилось, говорит. Я говорю, вы меня больше не найдете, я сюда больше не зайду, говорю. Я чуть не упал со скамейки от сна. День и ночь я карты играл, а здесь сесть я не мог и слушать Слово Божие. Проходит вновь время. Я опять встречаюсь с ней, приезжаю к ним домой и говорю, выбирай другое место, где тебя пригласит. И она сказала, идем, говорит, на катамаран, открытое море, кататься на корабле и смотреть разные места Одесской области, красивые места. Мы поехали на этот катамаран, и она постоянно говорила мне, какой велик Создатель, тот, который создал всю Вселенную. Бесконечную небо, небо, звезды, солнце, луна. И все живое существо, то, что мы видим, эту красоту. Она намекала постоянно мист о Боге, какой славный и величественный Бог. Потом прошло еще время. Я сказал ей, если я женюсь, говорю, я женюсь только на тебе. Она в церкви выросла с самого детства. Она училась в школе, еще не покаявшись она, хотя и она хорошо знала все. Мама ее воспитывала с самого детства. Когда мама ее сама уверовала, отец выгнал ее, разошлись. И эта дочка осталась с ней. И она воспитывала ее с самого детства. И вдруг я сейчас предложил какой-то преступник выйти за меня замуж. Когда мама узнала, ее мама, что я хочу жениться на нее,
Она сказала: ты сначала, говорит, поверь Господа, покаешься в грехах, говорит, обратись к Богу, и Господь потом сам усмотрит, на кого она выйдет замуж или на кого ты женишься. Я ее не слушал. Написали заявление в ЗАГС и ждем, через месяц должны расписаться. Это было в 90-м году, 2 ноября.

и думаю, как хорошо на воле, на свободе. Сегодня в Москве, завтра в Хабаровск, и куда хочешь, туда летаешь. А здесь, куда сейчас поведут, туда и пойдешь. Как хорошо еще на воле, сегодня грузинский ресторан кушаешь, завтра, может, украинская кухня или в дома готовят, а здесь нужно кушать баланда, грязная тарелка, и, наверное, мишки кушали этот хлеб, маленький кусок. И как хорошо, что или в гостинице живешь, или в разных квартирах, а здесь сейчас ждет тебя или бетоннее, или железнее, или если деревянные нари, это комфорт. Хорошо чистенько одеться, и там бушлат и одевать, еще может быть без воротников. Мне стало очень плохо, когда начал размышлять все, что ждет дальше. Еще хуже стало, когда начал вспоминать, да, через пару дней свадьба, а вместо свадьбы тюрьма. Освободят тебя больше из тюрьмы или нет, кто знает. Или если освободят, она будет тебя ждать или нет еще, кто знает. Я в таком ужасном состоянии был, в это время можно повеситься и расстаться с жизнью. Я так и думал раньше. Если я живу, я должен жить, как я хочу. Потом умереть, какая разница, в старости умрешь или немножко раньше. Все равно однажды живем, я думал. А после смерти я не думал, что будет дальше, и я не понимал, и не знал. От такого ужасного состояния я предпринимать себе ничего не смог и только думал, что сделать. И вдруг приходят мысли в голову. Слава этой женщине о живом Боге, что Бог живой, Он всемогущий Бог, Иисус воскрес из мертвых, Он вездесущий. И когда эти мысли посетили голову мою, я впервые начал молиться в камере искренно. Господи, если Ты есть, освободи меня, и я буду Тебя любить. Господи, если Ты есть, освободи меня, и я буду любить Тебя. Я несколько раз ночью повторял эти слова. И утром совершилось чудо и чудес. Это дело закрыли и меня освободили. Никто деньги не платил. Ни один человек туда не вмешался. Это сделал сам Бог. Я нахожусь на улице и радуюсь внутри. Господи, что Ты совершил в моей жизни? Я знаю, Ты меня освободил. Я уверен в этом. Я буду Тебя любить. Но я не понимал, как можно любить Бога тогда, которого я не вижу. Я говорил, Господи, я Тебя люблю, или буду Тебя любить. Но как его любить, я этого не понимал. 2 ноября вновь совершили преступление. У нас этот же день свадьба, а невеста ждет, когда я приеду, приезжаю к ней и заберу ее на свадьбе. Я с другом моим кинули цыган на большие золото. Она ждет у себя в дома и плачет. Я живой или потерявший, или где я нахожусь? У нее свадьба, и у нее почти ничего нету готово. У нас была тогда спортивная Toyota машина. Такие большими шинами. И такая машина почти в Одессе тогда не была. Я приезжаю туда к ней. Я принес ее несколько шуб ворованье. Дубленки. Сережки такие дорогие. Забрал ее в магазин, чтобы она выбрала самое хорошее свадебное платье, то, что ей нравилось.

И этот же день расписались и сделали свадьбу в двух ресторанах. Один грузинский ресторан и другой русский. А тёща не пришла на таком свадьбе. Началась новая жизнь, семейная, но и это не изменило моя жизнь. Я остался такой же грешник. Они принесли мне и подарили Библию на русском языке. Сказали, начинай читать, ты поверишь в Бога. И Бог изменит твою жизнь, а то ты погибнешь, говорят. Я открываю Библию, чтобы читать, я засыпаюсь на ней. Это было для меня как снотворный. Я день и ночь сутками карты играл, я сна не имел. А здесь открываю Библию и сплю. Потом они мне сказали, может быть тебе трудно на русском языке читать. Может на грузинском больше поймешь. И принесли мне на грузинском языке Евангелие. Новый Завет. Я открываю и начал читать. Евангелие от Матфея. Там начинается родословие. Авраам родил Исаака. Исаак родил Якова, Яков родил Иуда, Иуда родил Фареца и так далее идет дальше. Я говорю, какая мне разница, кто кого родил и при чем тут Бог? Я не понимал ничего, закрыл и отдал обратно. Они мне принесли потом детскую Библию. Я начал читать детская Библия и они постоянно молились обо мне. И через детская Библия Бог открывался мне, каков Он велик, как Он создал Вселенную, как Он сотворил человека, как человек пал в грех, непослушание Бога, как грех перешел на всех человеков, и почему я грешник человек. Через детская Библия я понял прекрасно, почему у людей разные языки после Вавилонского башня. Детская Библия ответила мне на множество вопросов, которая была интересна для моей жизни. Когда я читал детскую Библию, когда Седрах, Мисах и Авдинаго не поклонялись истукану то, что сделал Навуходоносор, и бросили их в 7 раз разжигаемое, 5 огненные, и Бог хранил их там. Я удивился, какой чудесный и великий Бог, который творит такие фокусы, даже в печь хранит людей горячие. И с большим интересом я начал читать детская Библия. И потом, когда дошел до Даниила, когда Даниила бросили львиный рог, и Бог его сохранил там, так что ничего не было повреждено у Даниила, и тех, которых бросили потом туда, этих злых, которые наговаривали на Даниила, они даже до земли не доступали, и кости сокрушали львы прямо на воздухе. Я сказал, какой чудесный Бог, каких чудес Он творит. И что может быть лучше быть с Богом? И я хотел, чтобы Господь Его чудеса проявил в моей жизни. И больше с интересом я начал читать детская Библия. И потом я дошел до Иисуса Христа, как Он родился, как Он жил на земле, какие чудеса Он творил, Иисус. И как Он умер на Голгофском кресте за грехи всего человечества. И как Его похоронили в гроб, и как Он воскрес из мертвых в 3-й день, как Он смерть победил. Я прекрасно понял, что я грешник и что Иисус Спаситель, что мне нужен живой Иисус, воскресший Иисус, чтобы изменилась моя жизнь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 10.
4: И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена — суть сии. Первый — Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
5: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему!» Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
3: Глава 11.
4: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
6: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: И сказал им Иисус в ответ:
5: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
4: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
5: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее».
4: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
5: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
4: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
5: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
3: Глава 12.
4: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
7: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
4: Он же сказал им:
5: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
8: «Можно ли исцелять в субботы?»
4: Он же сказал им:
5: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
4: Тогда говорит человеку тому:
5: «Протяни руку твою».
4: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
9: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
4: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
10: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
4: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
11: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
4: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
5: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
4: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
8: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
4: Но он сказал им в ответ:
5: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.
4: Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему:
12: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
4: Он же сказал в ответ говорившему:
5: «Кто матерь моя и кто братья мои?»
4: И, указав рукою своею на учеников своих, сказал:
5: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 13.
4: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
5: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И, приступив, ученики сказали ему:
13: «Для чего притчами говоришь им?»
4: Он сказал им в ответ:
5: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите». Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царствии и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
13: Другую притчу предложил он им, говоря:
5: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
13: Иную притчу предложил он им, говоря:
5: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
13: Иную притчу сказал он им:
5: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
13: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
14: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
13: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
15: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
13: Он же сказал им в ответ:
5: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Еще, подобно царство небесное, сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов.
16: И спросил их Иисус:
5: поняли ли вы все это?
16: Они говорят ему:
17: так, Господи.
16: Он же сказал им:
5: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые.
16: И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили:
6: откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?
18: И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?
16: И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
5: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
16: И не совершил там многих чудес по неверию их.
3: Глава 14.
16: В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем:
19: это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
16: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему:
20: не должно тебе иметь ее.
16: И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала:
18: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
16: И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
21: место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи.
16: Но Иисус сказал им:
5: не нужно им идти, вы дайте им есть.
16: Они же говорят ему:
15: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы.
16: Он сказал:
5: принесите их мне сюда.
16: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
0: «Это призрак!»
16: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
1: «Ободритесь! Это я, не бойтесь!»
16: Петр сказал ему в ответ:
22: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!»
16: Он же сказал:
1: «Иди!»
16: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
22: «Господи, спаси меня!»
16: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
1: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
16: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
0: «Истинно, ты Сын Божий!»
16: И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
3: Глава 15.
16: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
23: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
16: Он же сказал им в ответ:
1: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим».
16: И, призвав народ, сказал им:
1: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
16: Тогда ученики его, приступив, сказали ему:
0: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?»
16: Он же сказал в ответ:
1: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».
16: Петр же, отвечая, сказал ему:
12: «Изъясни нам притчу сию».
16: Иисус сказал:
1: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками
5: не оскверняет человека.
4: И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему:
18: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!»
4: Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
21: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!»
4: Он же сказал в ответ:
5: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
4: А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
18: «Господи, помоги мне!»
4: Он же сказал в ответ:
5: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
4: Она сказала:
18: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
4: Тогда Иисус сказал ей в ответ:
5: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».
4: И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
5: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
4: И говорят ему ученики его:
21: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?»
4: Говорит им Иисус:
5: «Сколько у вас хлебов?»
4: Они же сказали:
15: 7 и немного рыбок».
4: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
3: Глава 16.
4: И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ:
5: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка».
4: И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им:
5: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
4: Они же помышляли в себе и говорили:
21: «Это значит, что хлебов мы не взяли».
4: Уразумев то, Иисус сказал им:
5: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?»
4: Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой,
13: Иисус спрашивал учеников своих:
5: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?»
13: Они сказали:
15: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию,
0: а иные за Иеремию или за одного из пророков».
13: Он говорит им:
5: «А вы за кого почитаете Меня?»
13: Симон же, Петр, отвечая, сказал:
22: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
13: Тогда Иисус сказал ему в ответ:
5: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
13: Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему:
22: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою».
13: Он же, обратившись, сказал Петру:
5: «Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
13: Тогда Иисус сказал ученикам Своим:
5: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 31 по 32. «Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить Его».
0: Вопреки напряженной ситуации, создавшейся в Иерусалиме, многие начали верить в силу, которой обладал Христос. Они говорили: «Возможно, Он – Мессия, раз показал столько знамений. Мы видим, что у Иисуса есть ученики даже в столице». Когда фарисеи, благодаря доверенным лицам, поняли, что в народе началось пробуждение, которое наблюдалось уже в самом Иерусалиме, они объединились со своими оппонентами, первосвященниками и саддукеями. Происходящие события касались всех служителей храма. Первосвященники согласились помочь фарисеям в деле ареста Христа. Но ангелы Господни были рядом с учителем в храме и препятствовали тем, которые пытались выполнить приказ и схватить его. Иисус видел этих людей, но он не убежал из храма. Более того,

0: Иисус сказал своим противникам, что ему недолго уже осталось быть среди них. Он знал, что ему предстоит умереть, как Агнцу Божьему. В то же время он знал и час своего воскресения и вознесения к Отцу, пославшему его для нашего искупления. Из любви к нам Христос жил на земле, оставив свой небесный дом. Иисус предвидел, как его ученики удивятся его воскресению и вознесению. После его вознесения они вернутся опечаленные, так как им тоже хотелось взойти с ним на небо. Он также знал, что недоброжелатели будут искать его тело, исчезнувшее из опечатанной гробницы. Горе тем, кто не любит Спасителя. Они не смогут разделить его славу и войти в небесное царство. Грехи отделяют их от Бога, и неверие уводит их от благодати. Иудеи не поняли слов Иисуса. Мысля по-человечески, они думали, что он хочет бежать в иудейские синагоги, в греческие города, рассеянные по всей территории Средиземноморья, и искать там последователей среди тех, кто не ладил с еврейскими писаниями. Некоторые надсмехались и говорили: «Он может стать блестящим оратором, предоставив свое учение греческим философам и приведя их затем к живому Богу». Когда Иоанн описывал эти события, он жил в Ефесе среди греков. Весть о спасении уже достигла живущих там иудеев. Многие греки уверовали в Христа. В словах Иисуса и насмешках иудеев евангелист видел его шествие как авторитетного учителя и среди греков. Он не выдвигал философий, которые вели к пессимизму. Напротив, он – податель жизни. В нем – источники неиссякаемой силы. Вопрос 55. Что предсказал Иисус о своем будущем?
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 37 по 38. «В последний же, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“».
0: Во время праздника Иисус снова проповедовал в храме. Люди ждали первосвященника, который оросил бы водой алтарь. Вслед за ними радостными восклицаниями шли священники, возливая воду перед Богом. Это было выражением благодарности Богу и символом благословений, которых люди ожидали от Творца на предстоящий год. Они совершали этот ритуал на основании слов Исаии, 12 глава, 3 стих. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Иисус видел жаждущие души людей, которые, несмотря на исполнение всех ритуалов, ничего не знали о спасении. Он призвал их к себе: «Придите ко мне и пейте воду живую даром. Пустите ко мне всякого жаждущего. Я – источник жизни». Те же, кто не стремится к жизни со Христом, не придут к Спасителю. Но приходящим к Нему Иисус говорит: «Верующий в Меня и живущий со Мной станет для многих источником благословений». Писание побуждает его верить в Меня, а Бог велит ему прийти ко Мне, чтобы найти жизнь и радость. Приходящий к Иисусу и утоляющий жажду Его словами, исполнившись Духом, изменится. Он сам станет источником. Некогда злой эгоист преобразится в верного служителя Христова. Позволил ли ты Иисусу позаботиться о тебе? Он хочет, чтобы ты уподобился колодцу с чистой водой. Без сомнения, в твоем сердце бывают злые помыслы. Но Иисус может очистить твое сердце и уста. Ты сможешь стать источником благословений для других. Цель Иисуса не только очищение,

0: Зрение твоего разума и души, но и твоего тела. Он хочет, чтобы ты стал живой жертвой для Бога, служа тем, кто еще не обратился к Нему. Он желает нашего освящения, чтобы мы жили не только ради себя, но направили наши силы для служения другим. Тот, кто доверяется Иисусу безусловно, станет благословением для многих.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, 39 стих. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен».
0: Верующий в Иисуса получает дар Духа Святого. Его схождение на человека – это чудо, которое совершается и в наши дни. Мы живем во время действия Духа Святого на земле. Этот Дух – не какой-либо ангел или призрак. Он сам Бог, исполненный святости и любви. Он подобен чистому пламени и сильному потоку. В то же время Дух – наш утешитель. Искренний христианин становится храмом Святого Духа. Во времена Христа Божий Дух не изливался на всех, потому что грех отделял человечество от Господа. Обилие беззакония разделяло Бога с человеком. Но после того, как Иисус своей смертью искупил наши грехи и вознесся на небо, сев по правую руку Бога, Он излил Дух любви по воле Отца на всех верующих. Бог есть Дух, и Он присутствует везде одновременно. Он живет в верующем человеке, получившем прощение кровью Христа и принявшем Его. Получил ли ты Духа Святого? Сошел ли Он на тебя? Приди к Иисусу, источнику возрождения и щедрот. Он говорит: «Пришедший ко мне не будет голодать, и верующий в меня никогда не будет жаждать». Кто поверит ему, как сказано в Писании, тот станет источником живой воды для других.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 40 по 43. «Многие из народа, услышав сии слова, говорили: „Он точно пророк“. Другие говорили: „Это Христос“, а иные говорили: „Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе“.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: В Евангелии от Луки, в 15 главе, мы читаем притчу о блудном сыне.
1: У одного человека было два сына. Однажды младший потребовал у отца должную ему часть имения. Получив ее, он легкомысленно оставил родительский дом. Живя распутно в дальней стране, он расточил все свое имение и начал нуждаться.

0: начал нуждаться. Сколько бедствия выражено этими немногими словами. Кто виноват в случившемся? Наверное, все согласны с нами, если мы говорим, что виноват только этот молодой человек.
1: Почему же так? Почему же так часто мы виним Бога в нашей собственной беде? Бог создал человека и дал ему свободную волю. Если мы сами отрекаемся от Бога и идем своими путями, то почему Он виноват, если нам плохо?

0: Задумайтесь над тем, кто правит вашей жизнью, и не торопитесь обвинять Бога. На Любекском соборе можно прочитать следующую надпись.
1: «Вы знаете, что я Творец, но мне не покоряетесь. Вы знаете, что я свет, но не желаете меня видеть. Вы знаете, что я путь, но мною не ходите. Вы знаете, что я жизнь, но меня не принимаете. Вы знаете, что я мудрость, но мне не следуете. Вы знаете, что я богат, но меня не просите. Вы знаете, что я велик, но мне не служите. И если после этого вы погибнете, вините самих себя».

0: Иисус Христос родился в этот мир, Он был человеком, как и мы с вами. Христос был не просто человеком, Он был Бога-человеком. Но люди, не поняв этого, распяли Его, и тем самым исполнился Божий план спасения. Иисус умер за грехи всего человечества. Он победил смерть и воскрес на третий день.
1: Иисус Христос — это наш путь к Богу.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Молодой пастор теперь тоже узнал, что такое одиночество. Пока мать была с ним, он мог разговаривать, общаться с нею и чувствовать ее любовь, хотя она и не понимала его. Теперь он знал, что никто его больше не любит так, как она. Пастор подошел к окну. Перед ним был сад с мощными старыми деревьями, и они, расступаясь, открывали вид на заходящее солнце, лучи которого освещали горы вокруг долины Вага. По голубому небу плыли легкие белые облака. Под ними зеленели поля, среди которых серебристой лентой извивался Ваг. Такая спокойная мирная картина, полная поэзии. Молодой пастор тихо стоял у окна, а в душе его оживали воспоминания, роились мысли. Он вспоминал о прощании с матерью на вокзале, видел перед собой статную фигуру зятя Игоря, слышал его слова. «Вот теперь, милый мой, когда мать будет у нас, тебе придется жениться. Не можешь ты жить как отшельник. Женись, пока молод, возьми себе хорошенькую жену. С ней жизнь и радость придут в дом. Холостяк подобен лодке с одним веслом. Вниз по течению еще ничего, а против течения не поплывешь». «Он прав», — подумал пастор Моргач. «Мне же всегда приходится плыть против течения. Мне нужна помощница, которая была бы со мной заодно». Словно на облаках приплыл вдруг образ девушки с корзинкой, полный фиалок. В ту страстную пятницу прокралась в его сердце мысль о личном счастье. Именно в тот момент, когда молодость пробудила в нем естественные желания. На миг он закрыл глаза, открыл их снова и, мечтательно улыбаясь, устремил взгляды на горы, не видя их. Зато он ярко вообразил себе картину райской семейной жизни, где царила избранница его сердца. Она бы устроила все в доме по своему вкусу, создав атмосферу света, музыки и поэзии. Тогда он смог бы расширить поле своей деятельности для Христа, чтобы души, ищущие истину, не уходили пустыми. И с какой радостью он каждый раз возвращался бы домой, потому что там его ожидала бы его голубка. Невольно он прижал к груди скрещенные руки, так как лишь в этот момент понял, что любит эту девушку. «О, Аннушка, как я тебя люблю!» — сказал он про себя. Его мечты были прерваны внезапным появлением тетушки Сениной, стука которой в дверь он не слышал. Она извинилась, что помешала, и сказала, что у Жеровы уже дважды спрашивали пастора. Они хотят с ним поговорить. «У Жеровы?» – переспросил пастор удивленно. «Скажите им, пусть приходят, и подайте мне, пожалуйста, сразу ужин, чтобы я был готов». Через несколько минут на столе перед пастором стояли молоко и хлеб. Он ел с аппетитом и заметил, что всегда серьезное, почти печальное лицо старушки сегодня выглядело необычно радостным. «Что вас так радует, матушка?» – осведомился он. «Ах, господин пастор, как не радоваться, когда у Ужеровых будет свадьба?» «У Ужеровых свадьба? Кто же там женится?» «А вы не знаете? Степан хочет сегодня объявить в церкви о своей свадьбе. Он хотел бы сделать это до праздника Троицы». «А на ком он женится? Не на той ли девушке из Праги?» — озабоченно спросил пастор. «Нет, та давно замужем. Невеста, с которой он сейчас к вам придет, гораздо лучше ему подходит. Это Аннушка Янковская». «И Янковский ее ему отдает? Она еще так молода!» Женщина в своей радости не заметила, что голос пастора зазвучал вдруг иначе, словно ему стало холодно. Комната для него погрузилась в сумрак, померкло и лицо молодого пастора. «О, Янковский ее никогда не отдал бы из своего дома! Степан войдет в их семью, заменит ему сына, в котором он так нуждается. Я так рада, что он ему тем самым облегчит жизнь и освободит от тяжелой работы. Аннушке уже 18, и отец и муж будут беречь ее. Лучшей пары ей и желать нельзя. Степан не богат, но умен, а ей нужно не богатство. У нее его достаточно. У Жеровы самая старшая семья в Заровце и всеми уважаемая. В союзе с Янковским они будут первыми в деревне. У нас крестьян так же, как у господ. У нас тоже не всякий может выбрать, кого хочет. Если, например, крестьянин женится на своей работнице, то какой бы она хорошей ни была, в деревне никогда не будет пользоваться таким уважением, как если бы она была ему ровней. Почему это так среди людей, не знаю. Но вряд ли это когда-нибудь изменится». Тетушка Сенина взяла со стола стакан и хлеб и, выходя из комнаты, удовлетворенно вздохнула. «Зато у Аннушки не будет свекрови, и она в семье мужа желанный человек. Там никто на нее косо не посмотрит, и вся деревня будет считать ее первой молодой хозяйкой. Это Господь дал ей за то, что она многим из нас сделала столько добра». И снова пастор стоял у окна. Над горами угасла вечерняя заря, так как солнце скрылось, и в этот миг в сердце молодого человека угас солнечный луч надежды. «Значит, она никогда не будет моей. Но станет ли Ужеров ценить ее? Да, конечно, отец и муж вместе будут беречь ее, как зеницу ока. В этом я уверен, и семья мужа будет носить ее на руках. У Степана все основания быть счастливым. Такая богатая невеста. Крестьянину дороже всего земля. Аннушка получит в приданное свои земли и поля своего отца, так как она единственная наследница. Со временем она будет первой крестьянкой в деревне, но если она за него выходит замуж, значит, любит его», – размышлял пастор. Зазвучал вечерний звон, словно хоронили его счастье, которому суждено было умереть прежде, чем оно по-настоящему расцвело, и в молодой душе стало пусто и холодно. В последнее время пастор при вечернем звоне всегда молился за свою церковь, особенно за свое братство. И сегодня он сложил руки, но помолиться не смог. Ах, в его братстве были ведь и те, которые лишили его всего. «Ничего они у тебя не взяли, потому что у тебя ничего не было», – увещевал его разум. «Тебе Янковский ее не отдал бы, потому что ему нужен помощник. А разве мне не нужна помощь? Разве такой человек не нужен братству? А разве Аннушка, которая хотела остаться крестьянкой, смогла бы оставить свое сословие, в котором родилась и выросла, и прижиться в моем кругу? Однако она молода и имеет такое же образование, как все городские девушки. Из нее могла бы получиться лучшая жена пастора». Но Август Моргач не смог представить себе эту певчую птичку, посаженную в золоченую клетку. Не смог вообразить ее одетой на городской манер. Это лишило бы ее главного очарования, естественной непринужденности. «Да, господин пастор, крестьянкой ей рядом с тобой оставаться было бы нельзя. Народ, которому не нравится, когда крестьянин женится на работнице, не стал бы прежнюю свою ровню уважать как жену пастора. Ведь не случайно старая крестьянка тетушка Сенина посчитала за счастье для Аннушки, что у нее не будет свекрови и что семья ее мужа будет носить ее на руках. Она уверена, что молодая займет первое место в деревне. Ах, Август Моргач! Если бы дочь Матьяса стала твоей женой, какими глазами смотрела бы на нее твоя мать и вся твоя семья? В твоих кругах она до конца своей жизни оставалась бы Золушкой. Смог бы ты защитить ее от всех обид? Ее сердце тянется к своему народу, и этот народ отвернулся бы от нее. А в кругу интеллигенции крестьянка всегда была бы чужой. Все кончилось бы тем, что милая Аннушка со своим добрым сердцем оказалась бы одинокой. Смог бы ты, Август Мургач, восполнить ей все потери, даже если бы она тебя и любила? Что бы ты дал ей за то, что она создала бы тебе рай на земле? Существуют определенные написанные общественные законы, нарушения которых дорого обходятся людям. Вот если бы ты сменил место своей службы и привез бы с собой Аннушку как свою жену в городской одежде, тогда, может быть, удалось бы зажить той прекрасной жизнью, о которой мечталось. Но уйти из Заровце, оставить пасторскую службу? Нет, это невозможно. Он Аннушку любит, но Христа он любит гораздо больше, и он должен ему служить там, где он его поставил. Девушка ему была так дорога, что он великодушно признал большее право Степана на семейное счастье с Аннушкой. Ради ее благополучия он готов был отказаться от нее и заставить себя перестать думать о девушке с фиалками. У источника сидела Аннушка Янковская. Ее кувшин давно наполнился, но она этого не замечала. Перед ее взором, обращенным вдаль, проходил целый год ее жизни, начиная с того момента, когда она в первый раз встретилась со Степаном на этом месте. Сколько событий произошло в Заровце. Сначала добрый пастырь нашел свою заблудшую овечку, спас ее и понес домой в стадо. Затем он подарил ей лучшего отца на свете. Теперь она уже не чувствовала себя покинутой сиротой, так как был у нее родной отцовский дом. Сколько славных друзей появилось у нее, мудрых и щедрых, у которых она многому доброму смогла научиться. А потом произошло самое прекрасное, чудесное. Ей со Степаном не пришлось ни расставаться, ни долго ждать того момента, когда они смогут быть вместе. Аннушка снова с радостью вспомнила, как она застала отца, сидящего в ее комнате. Он с нетерпением ждал ее и рассказал, что Степан попросил ее руки, так как очень любит ее и хочет стать ему сыном и опорой в жизни. «Твоя мать с горечью написала, что ее семейное счастье длилось лишь 3 недели», — сказал печально отец. «Земное счастье крылато, не стоит закрывать перед ним двери. Я не в состоянии был защитить Марийку и тем самым погубил ее. Участвуя в твоей судьбе, я хотел бы исправить то, в чем провинился перед твоей матерью. И мне очень хотелось бы то короткое время, которое мне еще осталось прожить, порадоваться твоему счастью». Ну а потом все произошло, как в приятном сне. Сватовство, объявление о свадьбе. И вот наступил вечер понедельника Троицы. Сейчас к ужину придут гости, родственники и друзья. Жена учителя Галя, Ольга, Катя Фабиан и Циля Сенина приготовили к свадьбе дом, украсили его. Так как Аннушке не позволяли участвовать в свадебных приготовлениях, она взяла кувшин и пошла за водой. Вдруг сердце ее от тревоги защемило. Она поняла, что наступает новый этап в ее жизни. Она затосковала по своей матери. Вот если бы сейчас прильнуть к ее груди, рассказать ей обо всем и спросить у нее совета. «О, милая, дорогая моя матушка! Видишь ли ты свою дочь? Сочувствуешь ли мне?» Тихий ветерок зашевелил кроны деревьев и коснулся волос девушки. «Она меня видит, она сочувствует мне. И ты, дорогой Иисус, тоже со мной. Прошу тебя, помоги мне, мне страшно». Она не замечала, что говорила вполголоса. «Чего ты боишься, Аннушка? Меня или жизни рядом со мной?» Услышала она, и крепкая рука нежно обняла ее. «Степа, ты здесь?» Пара синих глаз испуганно посмотрела на молодого человека. В них еще блестели слезы. «Ты плачешь, Аннушка? Ты плачешь сегодня? Почему же? Почему?»
2: «Потому что нет у меня матери, Степа».
1: «Успокойся, я у тебя есть, тетя Сусанна и бабушка. Но я слышал от тебя, что ты чего-то боишься. Чего?»
2: «Боюсь, потому что я еще так молода. Что, если я буду тебе плохой женой? До сих пор я была беззаботна, как птичка, а завтра все будет иначе».
1: «О чем ты говоришь, Аннушка? Хотя мы и подадим друг другу руки и дадим обет верности, мы останемся такими же, какими были. Или ты думаешь, что я с завтрашнего дня стану совсем другим?»
2: «Ты?» — улыбнулась она сквозь слезы, качая головой.
1: «Вот видишь, я же именно эту пташку и люблю, и никогда не простил бы себе, если бы она по моей вине перестала петь».
2: И потом девушка услышала слова, какие ей до сих пор еще никто не говорил, и они прозвучали для нее, как прекраснейшая песня. Теперь Степан мог ей сказать, как сильно ее любит. Она смотрела в сияющие глаза своего жениха, и ей показалось, будто она стоит у ворот чудесного сада, и кто-то тихо говорит: «Войди, это твой сад». И ее страх исчез. Хотя Заровце было старым селением, люди не помнили такой свадьбы, какая состоялась во вторник после праздника Троицы в украшенной цветами и зеленью церкви. Как хорошо учитель Галь играл на органе, как стройно звучали ангельские голоса детского хора, как радостно пели дети воскресной школы братства. Рано утром чисто подмели дорогу от дома Янковских до самой церкви. Алтарь и решетка были обвиты свежей зеленью, особенно то место, куда статный дружка привел миловидную невесту, а подружка – жениха. Церковь быстро наполнилась народом, все люди были празднично одеты. Вместо деревенской музыки звенели колокола. Это пробуждало радость и восторг в сердцах людей, а больше всего в сердцах жениха и невесты, шагавших на богослужение. Степан ошеломил не только Аннушку, но и всю свою родню. Он явился в прекрасном словацком костюме, который был ему очень к лицу, а Аннушка рядом с ним выглядела как маленькая принцесса из сказки.
1: «Послушай, Степан!» — заметил его друг Эдуард.

как Христос любит свою церковь. При последующей церемонии венчания, когда он должен был соединить руки молодых и благословить их, он немного остановился. Может быть, его смутил взгляд синих глаз, вопрошающе направленный на него? Да, это была прекрасная и для Словакии необычная свадьба. В 10 часов утра состоялось торжественное богослужение и венчание в церкви. Затем в доме жениха был дан обед для семьи и приглашенных на свадьбу. После полудня все были приглашены в гости в дом Янковских, и в заключение состоялось вечернее богослужение в церкви. В доме Ужеровых царил отменный порядок, и у Янковских все прошло без сучка и задоринки. Молодежь и дети пели от души. Праздничные столы были поставлены в саду. Учитель произнес хорошую речь, также проникновенно говорил и Иштван Уличный. Дружка Михаил Ужеров прочитал прекрасное стихотворение. Затем молодежь и дети весело играли, в то время как старшие разделились на небольшие группы, где все время кто-нибудь рассказывал что-нибудь интересное. И молодые переходили от одной группы к другой, жадно слушая рассказчиков. Женщины толковали о том, как прекрасен был момент, когда молодой муж провел Аннушку через порог своего родительского дома, где бабушка с приемной матерью встречали их со слезами радости на глазах. Ведь приветствовали они в своем доме и в своей семье дочь Марийки, любимицы села. Молодые женщины восхищались прекрасным приданым, которое покойная мать Анна Скалли приготовила для своей дочери. Когда Дора и тетушка Рашева со Зварой открыли сундук, стоявший до сих пор в углу, они были ошеломлены количеством и качеством содержимого. Женщины были тронуты любовью приемной матери, позаботившейся даже о мелочах. Заровчане не помнили другой такой свадьбы, какую отшельник Янковский устроил своей так поздно найденной дочери и Ужеровы своему сыну Степану. Всех бедняков деревни и округи щедро одарили, и сборы на Божье дело также были богатыми. Книгоноше господину Экс, который тоже оказался среди гостей, пришлось открыть свою сумку с книгами и трактатами, и она почти опустела. Хотя свадьба довольно скоро закончилась, люди еще долго говорили. Это произошло в тот день, когда была свадьба Аннушки Янковской. Глава 19. Жизнь человека течет как ручей. Кажется, что на селе она уходит бесследно, и все же это не так, ибо время везде приносит с собой изменения. Если они не сразу заметны в деревне, где душа народа спит, то в Заровце, где она пробудилась, ни одно сердце не могло остаться равнодушным к общему делу. Всем пришлось сделать выбор – за или против истины, за или против Христа. Хотя со дня свадьбы Аннушки прошел лишь год, каждый пришедший в Заровце, особенно если для посещения избиралось воскресенье, видел удивительные перемены. Здесь не было слышно ни звуков музыки в пивной, ни крика пьяных, с тех пор, как большинство жителей решило эту пивную закрыть и поставить на ее место простую приличную гостиницу. Мартын Кучеров, бывший хозяин пивной, вместе со своей семьей нашел Господа. Он оставил себе только мясную лавку, потому что понял, как много зла приносила заровчанам его торговля пивом. Сюда Есенин в прежние годы уносил свои деньги. С тех пор, как не стало этой берлоги греха, прекратилось искушение для многих. А тем, кто в воскресенье хотел служить сатане, тому приходилось искать пивную где-нибудь в других местах или даже за границей. Понятно, что это сначала вызывало недовольствие у любителей выпивки. Озлобившиеся преследовали старосту, пастора, учителя и, конечно, наших добрых соседей. Но, как мы видели, это были люди серьезные, которых не могло испугать и приглашение на суд. Так как они отстаивали

0: Закон Божий на их стороне был сам Бог, и Он учил их, как защищать свои права и свободу. Однажды староста Милов сказал: «Мы не можем освободить всю нашу страну от пьянства, этого страшного чудовища, которое калечит наших детей, уничтожает молодежь, пожирает с трудом заработанное нами добро, делает несчастными целые семьи. Но с Божьей помощью мы освободим от него нашу общину». Так как он в этих устремлениях оказался не одиноким, и нашлись энергичные люди, поддержавшие его, дело пошло на лад, ибо общими усилиями все удается, и доброе, и злое. Больше всех досталось при этом нововведении пастору Моргачу. На него сатана натравливал членов его собственной общины и через них церковное руководство. Его обвинили не в том, что он борется против пивных, пьянства и драк, а в том, что по его вине произошло возмущение и разделение в церковной общине. Ему поставили в вину то, что помимо церкви он в деревне и в округе, дескать, устраивает богослужения как в филиалах, будто заровчанам уже недостаточно того, что до сих пор удовлетворяло их благочестивых предков. И хотя комиссия, специально собранная по этому поводу, не нашла в действиях пастора Моргача ничего богохульного, она сочла нужным на собрании священников серьезно попросить молодого душепопечителя прекратить всякие нововведения, запретить в церкви пение песен, придуманных сектантами, так как этим, дескать, церкви наносится значительный урон. Разве нельзя уже от души петь песни из старых традиционных песенников? Когда несколько членов церкви перешли в общину к О, пастору Моргачу объявили строгий выговор, предупредив, что он будет уволен со службы, если не позаботится о том, чтобы в общине был восстановлен старый добрый порядок. Но вдруг случилось нечто неожиданное для церковного руководства. Община в Заровце под руководством данного ей после переворота пресвитера созвала собрание. Путем голосования выявилось, что число тех, кто серьезно желал, чтобы уволили пастора Моргача, весьма незначительно. Большинство членов, и среди них были и те, кто не принадлежал к братству, стояли за него. Церковное правление убедилось, что сегодня принуждать народ силой уже невозможно, и потому дело это потихоньку прекратили. В братстве нарастали внутренние силы, ибо прошедшая буря отмела всех тех, кто не хотел страдать ради Христа. Численность членов братства даже увеличилась. Тогда сатана подошел с другой стороны. Он решил разбить дружбу двух старательных тружеников, учителя Галя и пастора. Учителю неожиданно было предложено очень выгодное место в государственной школе. Однако после серьезного размышления и настойчивой молитвы вместе с женой, которая полностью разделяла его взгляды, Галя решил не оставлять в Заровце дело Божьего, к большой радости членов общины, так как в руках этой супружеской пары было образование детей и молодежи, да и старших членов братства. Итак, два друга и дальше стали трудиться вместе. Лишь полгода прошло с тех пор, как Иштван Уличный поселился в Заровце по соседству с нашими друзьями, но его присутствие принесло общине большую пользу. Украшая деревню, выстроились в ряд 5 домов. Дом Рашевых, новый и красивый, обновленные дома Ужеровых и Инковского, домик Сенина, хотя и небольшой, но чистый и аккуратный, как игрушечный, и рядом с ним дом Уличного, похожий на небольшую крепость.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе.

0: Эту весточку мы получили от сестры Процковой Лидии, проживающей в Украине, Луганской области. Вот некоторые строки из ее письма.
1: «Мир вам, дорогие братья и сестры, на ниве Господней! Благодарю Господа и вас за труд ради вещания. Как приятно услышать благую весть по радио от своих тружеников по духу! Я всегда слушаю ваши программы. Как подкрепляют они, эти духовные гимны, проповеди и стихи! Слушая вас, забываешь все земные тревоги и направляешь взоры к небесам. Если есть возможность, то исполните гимн по радио. Мама, это слово мне мило». С христианским приветом, сестра в Господе Лидия Павловна.
0: Дорогая сестра Лидия, благодарность вам за письмо. Мы очень рады, что наши передачи так вдохновляют вас. Как важно нам знать, что живое слово нашего Господа так утешает и укрепляет вас. И это дает силы с большой радостью служить Богу.
1: С удовольствием выполняем вашу просьбу. Гимн «Мама, это слово мне мило» прозвучит для вас, дорогая сестра Лидия.

0: У колыбели я своей увидела маму, наклонившись. Укладывая нас, детей, не отойдет, не помолившись.
1: С первых дней счастливого мгновенья

Я вырос, и настал момент, когда я сам избрал дорогу. Христа любить не мой патент, но мать моя молилась Богу.

0: И так я в мир ушел, грешил, а мать молитвой провожала. Хоть много в мире я забыл, но мать забыть мне трудно стало.
1: Она ж молилась все Творцу, болея за меня душою, чтоб он заблудшую овцу привел к себе, домой, к покою.

0: услышал Бог ее мольбы, нашел меня он у корыта, простил мне все мои грехи, душа в крови Христа омыта.
1: И узкий путь теперь избрав, иду, хоть враг мне мстит, мешает. Среди борьбы со злом устав, молитва мамы помогает.
0: Я знаю, что ты всякий час меня в мольбе своей возносишь к тому, кто нас от смерти спас. Его прибыть со мной ты просишь.

0: И Бога я благодарю, что дал Он маму мне такую, что привела меня к Христу, а Он мне веру дал святую.
1: И верю я, когда приду к Христу в небесную отчизну, я там увижу мать свою с венцом прекрасной вечной жизни.

0: В 1959 году один солдат служил в армии в городе Челябинске. Получив военный груз, он с другими солдатами охранял его, и в городе Хабаровске сдали его по назначению. Затем они прибыли на вокзал, чтобы ехать в свою воинскую часть. Сержант хотел уже оформить билеты, но солдат запротестовал.
1: «Сначала сходи к военному коменданту, получи командировочные, а затем поедем».
2: «Но мы потеряем целые сутки»,
0: — сказал сержант.
1: «Да, но лучше ночь прождать на вокзале, чем более недели ехать голодными в поезде».
0: Солдаты отделения ничего не сказали, но дали свое молчаливое согласие. На ночь они разделились, кто лег на деревянные вокзальные диваны, а кто и под скамейки, и уснули. Ночью их разбудил голос коменданта.
3: «Что вы здесь делаете? И почему не уехали своим поездом?»
0: Сержант молчал, и опять пришлось солдату ответить.
1: «У нас кончились деньги, а неделю ехать без еды мы не выдержим. Получим сначала, что нам причитается».
0: Нахмурясь и косо посмотрев на него, комендант ушел. Получив днем деньги, они сели на тот же поезд по расписанию и, довольные, что не будут голодать, поехали в свою часть в Челябинск. Но вскоре они увидели ужасную картину. Оказывается, из-под железнодорожного полотна пробился родник, который, подмыв насыпь, вызвал ужасную катастрофу. Поезд пошел под откос, вагоны все опрокинулись и разбились. И тут же начался пожар на том поезде, на который они не сели. Тогда друзья-солдаты переглянулись и начали его благодарить.
1: «Но я-то при чем?»
0: Только и сказал он, хотя знал, что там, дома, уже годы в слезах усердно молится за него его мама.

0: 33 главе, 14 стихе книги «Исход» Господь сказал:
1: «Сам я пойду и веду тебя в покой».
0: Какое это драгоценное обетование, друзья, не правда ли? Нам необходимо его усвоить.
2: Мы вынуждены постоянно менять место своего жительства, потому что у нас нет здесь постоянного места. Сам Господь обещал пойти впереди нас. Его присутствие, благоволение и Его любовь будут всегда сопровождать нас на всяком новом месте.
0: Если Бог с нами, тогда и небо, и земля принадлежат нам. Эти слова из Священного Писания обещают нам, что мы войдем в покой, который дарует нам сам Бог. Он создаст его и сохранит его. Одно Божье присутствие дарует нам покой.
2: Покой приходит от Отца Небесного, который в седьмой день почил от всех своих трудов. Быть с Богом — это значит найти в нем успокоение.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы говорили о Божьей школе. Ничто не дает мне большего утешения, чем мысль, что я в школе Божьей. Я знаю, что Бог любит меня и решительно настроен привести меня к святости. И это знание вселяет в меня огромные силы. Если я не прислушаюсь к Божьему Слову и не последую в Божью школу, то Он будет работать со мной иначе. Это тревожно, но и обнадеживает. Выполняйте упражнения, друзья мои, торопитесь в спортзал Божьей школы, делайте то, что вам говорит Иисус Христос, разбирайтесь в себе, занимайтесь этим, невзирая даже на самую сильную боль, и тогда можете быть уверены, вы войдете в радость Господина своего.

Тема нашей передачи сегодня – мир Божий. Давайте прочитаем текст из Библии. Послание филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». С точки зрения практического опыта, нет ничего, что приносило бы Божьим людям большее утешение, чем эти два стиха. В них Павел продолжает развивать основную тему данного послания о радости и счастье членов церкви в Филиппах. Горя желанием помочь этим людям постоянно радоваться в Господе, апостол рассмотрел различные факторы, которые обкрадывают христиан, отнимают у них радость и вводят их в уныние. Он показал, каким образом неспокойный дух, упрямое желание, чтобы все шло по-моему, часто отнимает у нас радость. Есть еще один фактор, который более других способен украсть у нас радость. Это то, что можно назвать тиранией обстоятельств. Павел очень четко обрисовывает проблему. Можно легко доказать, что этот вопрос обсуждают вообще все послания. Первые христиане жили в очень трудном для них мире. Им приходилось много страдать и многое перетерпевать. Но эта тема ставится уже в Ветхом Завете. Идеальный пример тому — Псалмы 3 и 4. В некотором смысле можно сказать, что серьезнейший вопрос жизни заключается в следующем. Как лечь, успокоиться и заснуть? «Ложусь я, сплю», — говорит псалмопевец Давид. «Лечь-то может любой, а вот как насчет заснуть?» Автора псалма со всех сторон окружили враги и опасности. Но он свидетельствует, что, невзирая на все это, он благодаря своему доверию Господу способен и лечь, и заснуть, и проснуться поутру здоровым и спокойным. Почему? Потому что Господь был с ним и оберегал его. Нет лучшего теста на проверку нашей веры. Одно дело читать Библию и говорить «Да, я верю всему этому», и совсем другое — быть радостным победителем даже тогда, когда все, кажется, оборачивается против тебя, стремясь загнать в пропасть отчаяния. Тест тонкий и показательный, потому что практичный. Отличается ли ваша жизнь от жизни неверующих? Это очень важно не только для нашего внутреннего мира и утешения, но также и особенно в трудные времена для нашего христианского свидетельства. Люди сегодня твердят, что они практичные реалисты. Христианское учение их не интересует. Они вечно недовольны, страдают от внутренней пустоты и страхов. И если они встречаются с людьми, сохраняющими внутренний мир в любых обстоятельствах, то с готовностью прислушиваются к ним. Прежде всего, Павел говорит нам о том, чего следует избегать. «Не заботьтесь ни о чем». Это означает не зацикливаться на своих проблемах и не думать о них чересчур много. Не надо изводиться по их поводу до полного изнеможения. Однако заметьте, Библия нигде не учит нас не предпринимать ответственных шагов для обеспечения будущего. Нигде также не говорится, что не нужен здравый смысл и разумная предусмотрительность. Обратите внимание также на стих 7. В нем разъясняется, каким образом мы впадаем в это состояние изводящей тревоги. Оно является прямым результатом деятельности нашего ума и сердца. Именно они порождают нашу патологическую озабоченность. Павел здесь говорит, что хотя мы можем контролировать многое в своей жизни, однако мы не в состоянии управиться собственным сердцем и умом. Каждый из нас знает, как это верно. Вспомните, как вы сами не могли остановить поток своих тревожных мыслей. Вы лежали без сна, ваш ум и сердце работали, словно набравшие обороты двигатель.
Здесь мы видим глубокое проникновение в человеческую психологию и удивительный реализм Писания. В своей абсолютной честности оно показывает человека таким, каков он есть. Под сердцем здесь подразумевается не набор эмоций, но некая центральная часть личности любого человека. Ум можно также интерпретировать как мысль. Когда заболевает близкий человек, как начинает тревожиться наше сердце? Ваша любовь к этому человеку рождает тревогу. Если бы вы о человеке не думали, то и не волновались бы. Так выходит на сцену сердце и его привязанности. Мало того, начинает работать воображение. Воображение – плодороднейшая почва, на которой тревоги расцветают пышным цветом. Вы столкнулись с тревожной ситуацией. Но если бы она была единственным фактором, то вы, вероятно, смогли бы лечь, успокоиться и заснуть. Но на сцену выходит воображение и начинает порождать мысли типа «А что, если случится это или это?» «Сегодня все в порядке, но что, если к утру температура опять подскочит? И если вернется прежнее состояние и приведет к этому или тому?» «Что если? Что если?» Вы думаете так часами, и воображение все больше и больше изводит вас. Вот так вам не дает заснуть сердце. Или вы замечаете за собой, что перебираете различные возможности и говорите. «Если произойдет то-то и то-то, то придется договориться с тем-то и тем-то или делать это». Ум и сердце делают, что хотят. Охваченные тревогой, мы становимся жертвами собственных мыслей и бушующих внутри нас, но нами неконтролируемых сил. Они владеют нами, становятся нашими тиранами. Апостол говорит нам, что это следует избегать любой ценой. Встревоженные, мы без конца вычисляем и обдумываем варианты. Все время и силы уходят на борьбу с собственным воображением и на обдумывание нарисованных им картин. В таком состоянии от нас нет никакого толку. Мы не способны разговаривать с людьми, и даже если внешне кажется, что мы слушаем и участвуем в разговоре, на самом деле наши мысли далеко. Запутанные собственным воображением, мы не в состоянии больше свидетельствовать. Мы не представляем собой никакой ценности для других людей. А кроме того, мы утрачиваем всякую радость в Господе. Как же избежать этой мельницы воображения? Вот здесь мы вступаем в область специфически христианскую. Прежде всего, я хочу показать вам фундаментальное различие между библейским подходом к этой проблеме и психологическим. Психология, я считаю, одна из самых тонких опасностей, угрожающей нашей христианской вере. Людям иногда кажется, что на плаву их удерживает христианская вера. Но на самом деле вера тут ни при чем, а играет роль какой-то чисто психологический фактор. При первом же реальном кризисе он вас подводит. Мы не проповедуем психологию, мы проповедуем христианскую веру. Павел не говорит: «Хватит беспокоиться, соберитесь, возьмите себя в руки». Он не делает этого, потому что говорить такие вещи людям в подобном состоянии абсолютно бесполезно. Как раз этого человек не может сделать. Он бы и сам хотел, да не получается. Это все равно, что приказать запойному пьянице перестать пить. Он не в силах остановиться. Он совершенно беспомощен, потому что находится в тисках своей страсти и похоти. И Библия никогда не говорит: «Не тревожьтесь, может, ничего и не произойдет». Подобные лозунги популярны в современной психологии, и многие люди находят их привлекательными. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». По книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи – «Мир Божий». Психологи заявляют: не растрачивайте попусту энергию.
Все, что они говорят, абсолютно верно, но это ни на шаг не приближает меня к решению моей проблемы. Ведь я тревожусь из-за того, что может произойти. Все эти методы оказываются неэффективными, потому что не принимают во внимание того, что Павел называет сердцем и умом, а они могут захватить нас целиком. Апостол на это отвечает: «Открывайте свои желания перед Богом». Но, возразят многие, доведенные тревогой до последнего градуса, «Я пробовал, я молился и все-таки не обрел мира, который вы обещаете. Бесполезно убеждать меня молиться». Павлу это было прекрасно известно, потому что он объяснил очень точно, как надо молиться в таких случаях. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Он не просто бездумно нанизывает слова, он тщательно их обдумывает. Павел советует нам молиться и при этом выделяет особо молитву прошения и благодарения. Молитва — термин главный и общий. Молитва включает в себя поклонение и восхищение. Если у вас есть проблемы, которые кажутся неразрешимыми, если вы в тревоге и бесконечных заботах, то не кидайтесь нервно к Богу со своим прошением. Прежде чем просить Его о чем-то, выразите свое поклонение и восхищение. Вступите в Его присутствие и на этот момент забудьте о своих проблемах. Не начинайте с них. Само слово «молитва» уже заключает в себе идею прямого лицом к лицу общения с Богом. Отдайте себе отчет, что вы находитесь в присутствии Бога, в присутствии своего Создателя, того, кто направляет все события, заставляя их содействовать своей собственной цели. Излейте свое сердце в обожании. Это всегда должно быть началом. Думайте только о Боге. Пусть Он Сам, а не то, что Он может для вас сделать, захватит вас целиком. Преклонившись Богу, потому что Он Бог, произнеся искренние слова восхищения, мы переходим к прошению. Павел уверяет нас, что прошение о какой-то конкретной вещи, имеющей отношение лично к нам, вполне законная часть молитвы. И остается еще одно — благодарение. Это очень важный момент. И многие здесь заблуждаются. Апостола не интересует формальная благодарность. Он говорит о подлинном поклонении. Благодарение абсолютно необходимо. Ведь если мы, молясь Богу, при этом храним в сердце затаённую обиду, то не имеем никакого права ожидать, что мир Божий соблюдет наши сердца и наши помышления. Если, стоя на коленях, мы думаем, что Бог против нас, то можем встать и заняться другими делами. Мы должны приближаться к Нему с благодарением, без тени сомнения в Его доброте и любви к нам. Вспомним конкретные причины, по которым мы можем благодарить Бога. У нас есть проблемы и беды, но сначала мы спрашиваем себя, за что я могу поблагодарить Бога? Не исключено, что здесь потребуется волевое усилие. Тем не менее, это в наших силах. Мы напоминаем себе о Его прошлых милостях. Мы говорим: «Да, мне сейчас нелегко, но я благодарю Бога за спасение и за то, что Он послал Своего Сына умереть на кресте ради меня и моих грехов. Передо мной стоит ужасная проблема. Я не знаю, как разрешить ее, но я помню, что Иисус Христос сделал это для меня. Я буду благодарить Его за то, что Он вознес мои грехи на древо. Я буду благодарить Его за то, что Он воскрес ради моего оправдания. И изолью мое сердце в благодарении за это и за те многие благословения, которые я получил в прошлом». Просто надо приложить весь ум и всю способность к рассуждению, чтобы поблагодарить Бога и восхвалить Его. Мы должны напомнить себе, что Он — наш Отец, и что Он любит нас так сильно, что даже каждый волос на нашей голове сочтен. Во взаимоотношениях с Богом мы должны занимать правильную позицию. В Его присутствие надлежит вступать с чувством обожания и любви,
возносящий хвалу и поклонение. А затем мы уверенно открываем перед Ним свои желания. Молитва, о которой говорит Павел, это не отчаянный вопль во мраке, не безумный и лихорадочный призыв, за которым не стоит ни единой здравой мысли. Нет, в первую очередь мы вспоминаем, что поклоняемся благословенному, славному Богу, и только после этого излагаем свои прошения. А теперь мы переходим к милосердным обетованиям, которые Бог дал всякому, кто поступает именно так. Я хочу, чтобы вы сразу отметили, причины ваших тревог даже не упоминаются. Павел не говорит: «Выскажите свои пожелания, и Бог немедленно избавит вас от всех ваших бед». Это может произойти, а может и нет. Павел не уверяет, что пугающие нас события не произойдут. Но он с полной уверенностью утверждает, что независимо от выполнения или невыполнения прошений, Бог сохранит нас, что бы ни случилось. Слава Богу, это победа! Я вознесен над обстоятельствами. Я побеждаю вопреки им. Для меня это одна из самых потрясающих вещей в христианской жизни. Слава евангельской вести в том, что в ней речь идет о нас, а не об обстоятельствах. И окончательная победа Евангелия проявляется в том, что каковы бы ни были обстоятельства, нас самих сохранят и направят. Это великий принцип.

логический подход к молитве. Психологи говорят, что если у вас проблемы, то хорошо помогает молитва. Это очень хорошая психология и беспредельно плохое христианство. Молитва — это не самогипноз. Кроме того, Павел не призывает молиться на том основании, что пока вы молитесь, это займет ваши мысли, и, следовательно, вы временно забудете о своих проблемах и почувствуете облегчение. Опять же, неплохая психология и скверное христианство. Павел не говорит, что если вы заполните голову размышлениями о Боге и Христе, то эти мысли вытеснят все остальное. В очередной раз, хорошая психология, но никуда не годное христианство. Не призывает Павел также молиться по той причине, что молитва обязательно все меняет. Это не так. Повторяю еще раз, молитва не гарантирует желаемых изменений. Этот подход скорее психологический, но он не имеет ничего общего с христианством. Апостол говорит: молитесь, открывайте свои желания Богу, и Он что-то сделает. Он, а не ваша молитва. И это таинственное совершается Богом, а не вами. Выражение «соблюдет сердца ваши и помышления ваши» означает, что Бог возведет вокруг нас свою ограду. То есть в житейских бурях вы сохраните мир Божий. Мы находимся внутри ограды. Растревоженность ума и сердца порождает внутренние стрессы и тревоги, но благодаря миру Божьему они останутся вне ограды, а мы будем пребывать внутри и наслаждаться полным покоем. Это делает Бог. Ни мы, ни наша молитва, ни некий психологический механизм. Мы открываем свои желания перед Богом, а Бог совершает в нас то, чего мы не в состоянии сделать сами. Он творит у нас в душе мир. Задумайтесь над фразой «Мир Божий, который превыше всякого ума». Вы не можете понять этот мир. Вы не можете представить себе его. Вы не в состоянии даже найти ему объяснение. Тем не менее, мир воцаряется, вы чувствуете его, вы радуетесь ему. Это мир Божий во Христе Иисусе. Что имел в виду апостол, когда писал эту фразу? Он говорит, что этот мир помогает нам увидеть Иисуса Христа, напоминая нам о нем и о нашем положении в нем. Пусть само Писание прокомментирует стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Римлянам 8:32. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 8, с 38 по 39 стих. Основной довод здесь тот, что если Бог удовлетворил нашу самую основную и главную потребность, то есть через смерть Своего Сына на кресте избавил нас от греха, то Он не может покинуть нас или не заметить менее важные потребности. Он будет удовлетворять их по мере нашего взросления в христианской жизни. В Иисусе Христе или через Него Бог гарантирует нам мир и свободу от тревог.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В эфире радиопередача «Луч надежды». Вашему вниманию предлагаю проповедь на тему блаженства и пение Ольги Вернер и Бориса Бережного.

Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на пятую главу Евангелия от Матфея. Всем христианам известно, что Евангелие от Матфея, особенно пятая, шестая, седьмая глава, рассказывает о Нагорной проповеди Иисуса Христа близ города Капернаума. Но давайте, прежде чем мы будем читать из пятой главы сначала, обратим свое внимание на то, что было перед этим. Известно из Писания, что первые ученики Петр, Андрей, Иоанн и Иаков, которые были рыбаками на Генесарецком озере, были призваны Христом и стали его учениками. Известно, что когда Господь услышал о том, что Иоанн Креститель был отдан под стражу, он оставил Назарет и поселился в Капернауме. Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, как написано об этом в 4 главе. В 16 стихе и ниже мы читаем этой главы. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С этого времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Итак, друзья мои, мы подходим к пятой главе, где с первого стиха мы читаем: «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их, говоря: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Пока до сего места. Итак, друзья мои, обратим наше внимание на эти слова. Заметьте, друзья мои, когда мы читаем с первого стиха, мы видим как бы спокойное начало повествования о блаженствах, о заповедях. Я представляю, что Господь начал говорить тихим голосом. Но потом Он все крещендирует больше и больше и больше, возвышая голос свой, и переходит к кульминационному своему моменту, когда говорит: «Блаженны вы! Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». Итак, мы можем представить себе перед взором нашим огромное количество людей. Воссели на траву, а Господь поднялся на горе и говорил им великие истины, такие истины, которых никогда еще не мог говорить человек. Если бы не было всей Библии, если бы не было и Евангелия, но и осталась бы для нас одна Нагорная проповедь Иисуса Христа, то этого было бы вполне достаточно для нашего спасения, и не только нашего, но и всего рода человеческого для вечной жизни. Это своеобразный шедевр номер один. Лучшего сказать было нельзя. Иисус своими устами произнес заповеди блаженства. Каковы же они? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, говорит Господь. Слово «блаженные» сохранилось от старославянского языка. Современные люди редко употребляют это слово. Но что значит «блаженны нищие духом»? Это значит опустошиться до конца от своих прежних духовных наслоений. Эти люди, которых Господь называет блаженными, сознают свою духовную зависимость от самого Господа. Нищие всегда нуждаются в чем-то.
Так вот, нищие духом как раз-таки нуждаются в духовной поддержке от Христа. Когда-то Бальзак сказал: «Никто так не стремится к обогащению, как нищие духом». Обогащению духовному имеется в виду. Христос – источник духовных богатств, и у Него Его Царство, Небесное Царство, предоставляется в полное распоряжение нищим духом. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Мы поем прекрасный гимн: есть для плачущих земли место у креста. И действительно, миллионы и миллионы людей нашли утешение у Господа нашего, страдальца нашего, у креста Голгофы. Псалмопевец говорит такие слова: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Вечером мы можем многое слышать, переживать, утомленные среди дневных забот, и мы даже можем плакать. Наступает утро, и вот Господь посылает нам радость. Когда закончатся земные дни наши, Господь утешит нас в своей вечности, в этом великом утре вечной жизни. Здесь говорится о людях, которые печалятся, переживают и плачут, потому что трудные духовные обстоятельства их жизни посетили их. Но слезы бывают разные. Есть слезы досады, есть слезы злобы, не о них речь. Говорят, когда крокодил съест человека, то он ложится на солнцепеке и плачет. Не об этих слезах говорил Господь, выражая эту мысль: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Главный хирург Черкасской больницы после операции безнадежно больного брата во Христе ушел домой, но в 5 часов утра ему позвонили из больницы, что больной пришел в сознание. Пришел в сознание и через некоторое время умер. Хирург говорит: «Посмотри там, что у него под подушкой». Медсестра посмотрела и говорит: «Да ничего тут нет, а ты посмотри получше, там должен быть мокрый платок». И действительно, она обнаружила под подушкой мокрый платок пациента. Позже этот хирург рассказывал. Он говорит: «Мне приснился сон, что у постели умирающего больного, которому я сделал операцию, стояли 2 человека, один в белой, другой в черной одежде. Они спорили между собой, и каждый хотел взять душу его к себе. Чаша весов добрых и худых дел были на одном уровне. Кому же достанется душа этого человека?» Тогда стоящий у постели человек в белом вытащил мокрый платок из-под подушки умирающего и положил его на весы. Чаша весов сразу опустилась вниз с белым платком, и он произнес: «Мой он! Его душа принадлежит Господу! Слезы больного решили в его пользу». Это настолько тронуло сердце главного хирурга больницы, что привело его к покаянию. Слезы. «И отрет Бог всякую слезу с очей их», мы читаем в Откровении Иоанна. «Блаженны, блаженны плачущие, ибо они утешатся». Да, у Господа утешится каждый плачущий за Христа. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кроткие – это глубоко смиренные и чуткие души. Написано о Моисее, что он был кратчайший человек на земле. Военные люди воюют за землю и погибают. И эти военные, завоеватели, получают в конце жизни своей немного земли. Всего 2 метра для могилы. Господь говорит: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Израиль только тогда получил землю обетованную, когда прошел школу смирения и уничижения в течение 40 лет. Вот когда они стали кроткими, когда научились в переживаниях смотреть на Господа и подражать Ему. Глубокое смирение,
Вот результат кротости. Кроткий язык ломает кости, говорит мудрец. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко, читаем мы Священное Писание. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Кто это алчущие, кто это жаждущие? Это те, которые хотят есть и пить Слово Божие, питаться Его хлебом и пить Его воду. Потому что и в хлебе, и в воде находится правда самого Господа Бога. Правда, истина – это имя Иисуса Христа. Блаженны алчущие и жаждущие этой истины, они насытятся самим Христом. Мы знаем, что старики наши разбирали Слово Божие по всем ночам напролет. Потому что мы читаем Слово Его лучше меда и капель сода. Христос когда-то сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Когда люди не имели Евангелия, сидели в тюрьмах, то знавшие наизусть тексты Священного Писания по памяти записывали эти стихи и этим кормились. Это было их духовной пищей. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются, мы читаем в псалмах. Милость превозносится пред судом. Наш Бог, Бог многомилостивый, наказывающий грех до третьего и четвертого рода и милующий до тысячи родов. Нельзя быть жестоковыйным. Надо учиться прощать, надо быть милостивым. Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? 7 раз. А Господь говорит: нет. 490 раз в день надо прощать. Это значит практически бесконечно. Когда просят у тебя прощения, ты не должен говорить: нет, я не прощу. Потому что здесь ты не будешь милующим человеком, если ты не будешь прощающим. Милость. Милость простирается не к тем, кто просит прощения только, но милость дается не по заслугам самым нехорошим, неприятным людям. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Увидят только те Господа, которые имеют чистое сердце. Один атеист ругался и насмехался над Библией, над верующими, и говорил: Бога нет, никто его не видел, все небо облетали и Бога не видали. А подходит девочка и спрашивает: дяденька, вот вы так ругаетесь, а у вас чистое сердце? Вы говорите, что Бога не видели, а ведь только в Библии написано: чистые сердцем Бога узрят. Христос открыл нашим сердцам любовь Бога, и мы Его видим нашим духовным взором. Господь нам дает обетование, что настанет день, и мы увидим Его, как Он есть, и станем подобно Ему. О, это чудесное время, когда мы будем созерцать славу самого Господа. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, говорит Христос. Трудно быть миротворцем, не имея мира в самом себе. Не каждому человеку Господь дает дар миротворца. Желающий стать миротворцем должен нести мир, во-первых, себе, во-вторых, своей жене или своему мужу, в-третьих, своим ближним. Это особый дар – мирить людей. Поэтому и особая честь стать сыном Божьим. Горе пастору от немирных членов церкви, равно как и горе пастуху от бодливых козлов. Блаженны миротворцы. Трудно мирить людей, если они не желают этого мира. Но Господь говорит, только миротворцы могут быть названы сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Заметьте, что дано было людям нищим духом, то дано Господом и тем, кто изгнан за правду, Царство Небесное.
Это удел самого Иисуса Христа, самих апостолов. Это эталон верности служения Христу. Если вас изгнали, а в вас не могли найти греха, значит, вы праведные люди, ибо вы изгнанные за правду. Отрисите прах с ваших ног и идите дальше возвещать правду Божию. Не смущайтесь, что вы изгнанные за правду, ибо у вас есть и для вас есть Царство Божие, Царство Небесное. Один человек сказал так: «На правду, как на смерть или как на солнце, во все глаза не посмотришь». Правда есть тот свет, который ничего и никого не искажает. Правда Божья – это истина Иисуса Христа, без примеси всякой лжи. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут вас поносить и гнать, и неправедно злословить за меня. Блаженны вы! Поношение Христово, изгнание и злословие за Христа – блаженная участь христианина. Это абсолютная истина, потому что в изгнании мы находим приобщение к самым лучшим людям земли, к пророкам Божьим. Так гнали и пророков, которые были прежде вас. Так говорит Господь. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить. Вообще? Да нет. За меня. Нас могут злословить за наши поступки, и в этом не будет наше блаженство. Но если нас поносят за имя Иисуса Христа, за то, что мы говорим правду Божью, и люди не хотят слышать эту правду и изгоняют нас, изгоняют из страны, изгоняют из собрания, изгоняют из семей, тогда мы блаженны. Блаженство это даруется Господу нашим Иисусом Христом, и мы должны это принимать с великой радостью. Радуйтесь! Это поношение хорошо оплачивается, друзья мои. Велика награда ваша на небесах, говорит Господь. Конечно же, часто нас поносят, особенно служителей, пресвитеров, пасторов. И это закономерно. Давайте посмотрим на Давида. Сколько поносили его, сколько ругали его, сколько было таких людей, которые ходили и бросали камни, и бросали пыль. Но будем спокойны. Мы должны радоваться, если мы уподобляемся Давиду. Потому что у каждого Давида, кроме Иоаннафана, есть свой семей. И он не даст покоя тебе до самого последнего дня твоего, потому что завидует тебе, потому что ненавидит тебе, потому что ты противен ему, потому что Бога он не хочет признать, Бога хочет не любить, потому что Бога презирает. Так если он Бога презирает и его закон, почему он не должен презирать и тебя? Да, поистине, у каждого Давида, которого гонят, которого злословят, есть свой собственный семей. Семей шел за Давидом и бросал пыль, и называл его убийцей и всякими скверными словами. Великие воины Давида говорили: мы сейчас одним махом разрешим это дело, снимем голову с этого человека. А Давид что сказал? Если Господь позволил ему поносить меня, что вам? Пусть поносит. Возлюбленные, написано: не мстите за себя, но дайте место гневу Божьему. Мастером злословия является сам дьявол, а потому не будем его подмастерьями. Чему учит нас Господь Иисус Христос? Любить ближних своих. Вечная любовь. Вот что простирается перед нашим взором. Христос – автор всех этих блаженств, всех этих обетований. И в корне всех блаженств заложена его любовь к тебе, дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра. Хочешь быть блаженным? Хочешь быть счастливым во Христе? Живи так, как он учил. Без него только ад, где плач, скрежет зубов, ненависть и поношение.
Хочешь быть там? Это твое решение. Если ты хочешь быть со Христом, то ты должен принять на себя и эти блаженства. Ты должен учиться от Христа. Ты должен подражать Ему, потому что то, что Он говорил, это Он говорил для тебя лично, для твоего спасения. Христос распятый отдал самого себя в жертву умилостивления за грехи наши. Он сегодня нам говорил о блаженствах. И поистине, лучше быть на земле нищим духом. Лучше плакать и не иметь утешения до времени. Лучше быть кроткими, лучше иметь алчность и жажду правды Божьей. Лучше быть милостивым, лучше быть честным сердцем, лучше быть миротворцем, лучше быть изгнанным за правду. Лучше будет, если мы будем поносимы и будут нас изгонять и неправедно злословить, нежели оказаться в аду с дьяволом. Лучше на земле переживать то, что, может быть, нам и не нравится, но это заповеди, эти обетования Господа должны касаться сердец наших. Мы должны принимать это с радостью, потому что это дар самого Иисуса Христа. И то, что Он дает, если даже мы и не понимаем, всегда хорошо. И потому к тебе, дорогой друг, слово мое сегодня в заключении нашей с вами беседы. Прими эти заповеди блаженства в сердце свое. Сделайся учеником Иисуса Христа. Для того, чтобы получить спасение, тебе нужно одно. Попросить у Него прощения. И сказать: Господи, я смиряюсь перед Тобой, я отдаю себя в полное распоряжение Тебе. Сделай со мной то, что Ты хочешь по Своей воле. И да наследую я это великое Царство в небесах. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Павел Михайлович и Ирина Сергеевна с детьми пришли навестить Марию Петровну, с которой уже давно не виделись. Бабушка Лена плохо спала ночью и теперь отдыхает в другой комнате. Мария Петровна очень встревожена долгим отсутствием дедушки Петра Ивановича.
1: Ой, уже так много времени, а папы все еще нет. Я прямо беспокоюсь за него.
2: Куда же он пошел в такую погоду?
1: Где он может быть в такое время? Да вот пошел посещать своего старого больного друга, с которым дружит еще со школьных лет. Они очень близкие друзья.
2: Тогда понятно, что задерживается. Наверное, так заговорились, что и времени не замечают.
3: Конечно, да. Мария, ты не волнуйся. Тебе и так хватает всяких переживаний.
1: Ой, ну как не волноваться?
4: Старые люди любят поговорить, вспомнить свою молодость, своих друзей.
1: Это конечно. Но дело в том, что этот папин друг живет очень далеко. Надо ехать сначала электричкой, а потом идти пешком, наверное, 4 километра. Дорога там неважная. Я совсем не хотела его отпускать, но он настоял на своем.
3: Да, дороги действительно сейчас плохие, вон как размыло.
1: Поэтому-то я и переживаю. Сам-то он бодрится еще, а ведь да. Сердце у него уже слабое.
5: Надо было позвонить нам. Я бы мог с дедушкой поехать.
1: Да.
6: И я тоже с удовольствием поехала бы с ним.
1: Да я говорила ему, чтобы взял кого-нибудь с собой. Ни за что не захотел. Сказал, что у них с другом свои личные разговоры, а лишний человек может всегда помешать откровенному разговору.
3: Ну, с другой стороны, это правильно, если какой-то серьезный разговор у них.
1: Конечно. Беспокоюсь я.
6: Вот интересно, какие там у дедушки могут быть секреты?
3: Наверное, какой-то серьезный разговор должен быть. Иначе дедушка обязательно кого-нибудь взял бы с собой.
1: Да, наверное. Вряд ли это только упрямство с его стороны.
3: Нет, конечно.
1: Ведь он ничего не делает по легкомыслию, наш дедушка.
3: Но все-таки рассудительный такой.
1: Да. Все-таки надо бы ему учитывать сейчас свой возраст.
3: Да, и
2: это
3: здоровье.
2: Конечно. Но бывают же всякие исключения. Ничего. Ты, Мария, главное, не переживай.
3: Да.
2: Все будет хорошо.
6: Конечно, тетя Мария.
5: Да, не такой дедушка на старый.
1: Да нет, Сереженька. Годы свое берут. Душа, конечно, у него всегда молодая. Он такой радостный постоянно.
3: Все время улыбается.
1: И за многое берется. А ведь забывает, что силы уже у него не те, что раньше были.
2: Да. Посмотрим еще, какие мы с вами будем в его годы.
1: Да.
2: Он-то у нас молодец.
1: Да.
6: Правильно, папа.
5: Знаете, я читал, что есть такие племена, которые оставляют своих старых родителей умирать где-нибудь в лесу или на берегу моря.
6: Ужас какой.
1: Да.
4: А только потому, что старики уже не могут ходить, добывать себе пищу и обслуживать себя. А таскать их за собой, они считают, тоже нет никакого смысла.
2: А в наше время разве лучше поступают? Диким-то племенам еще простительно.
1: Да.
2: Что с дикого возьмешь?
3: Действительно, там могут быть суровые условия жизни, поэтому и законы суровые.
1: Но там, куда проникает свет христианства, обязательно проявляется милость и любовь, и все вот такие жестокие законы отстраняются.
3: Да.
6: Я просто не представляю, как можно жить без Бога и Божьей любви.
3: Да, трудно представить.
2: Поэтому и существует столь много зла, раз человек отказался от Бога.
1: Да, а ведь душа по природе-то своей христианка.
4: Вот один писатель высказал такую мысль, что человек – это самая усохшая ветка на дереве природы. Все животные придерживаются своих внутренних законов, только один человек не придерживается.
3: Интересно. Без Бога человек действительно вянет, как цветок без солнца. Это так.
1: Ой, кажется, папа идет.
3: Ну, слава Господу. Дедушка наш пришел.
6: Дедушка.
3: Ой, слава Господу.
6: Привет.
7: А, приветствую.
1: Добрый
7: слава
1: вечер.
7: Богу, добрался наконец-то. Да, да у нас вот и гости вы. Здесь, кажется, есть.
3: Да, пришли навестить вас.
7: Хорошо, слава Богу.
1: Проходи, папа.
6: Дедушка, мы уже заждались тебя.
7: Ай, вон как.
6: Думали, куда ты пропал?
7: Ну, вот и не пропал. Все же вернулся.
1: Папа, ты чего такой весь грязный? Упал, что ли?
3: Да не правда. Да. Ой, смотрите, какой он грязный.
1: Не нужно было идти тебе в такую погоду. Ушибся.
7: Нет, Мария, все в порядке, слава Богу.
1: Ну, слава Господу.
7: Вы знаете, я обязательно должен был туда поехать.
1: Вот как?
7: И хорошо сделал, что не послушался тебя, Мария. Да, не обижайся, Мария. Это было очень хорошо, что я поехал.
1: Ну ладно, хорошо, что благополучно вернулся. Давай-ка, папа, я помогу тебе снять пиджак. Да, рассказывай ты нам свои приключения. Только давайте говорить потише. Бабушка спит сейчас.
7: Вот и хорошо, пусть поспит. Она, бедная, так плохо ночью спала.
1: Да.
7: Ох, и правда, какой же я грязный.
6: А ты и правда, дедушка, упал?
7: Упал, но, слава Богу, не ушибся.
1: Ой, действительно, слава Господу. Да. Ну, садись поудобнее и рассказывай нам, папа.
3: Как, да.
1: Что
3: да.
1: Скажите?
2: Как твой друг там?
6: О чем вы там секретничали, а, дедушка?
7: А, какая ты любопытная.
6: Не выдала, дедушка, мужские секреты.
3: Ой, мужские секреты.
7: Да и секретов-то больше не осталось, милый мой Сереженька. Ушел мой друг к Господу.
1: Неужели умер?
7: Умер.
1: Надо же.
2: Вот оно что.
7: Но слава Господу, я успел еще поговорить с ним, прежде чем он закрыл свои глаза навсегда.
1: Слава Господу.
3: Ой, надо же.
6: Дедушка, а как ты узнал? Что сегодня надо идти к нему?
8: Он тебя просил, да?
7: Нет, мы давно уже не встречались с ним. А тут он мне во сне приснился, как будто он стоит перед глубокой рекой и машет мне рукой, чтобы я пришел к нему.
1: Вот как?
7: Когда же я подошел, то увидел, что мост разрушен. Тогда я стал помогать ему и на этом проснулся.
1: Вот интересно, интересный сон.
6: Ты понял, что он и на самом деле зовет тебя, да?
7: Я не стал много рассуждать, а решил сразу же ехать к нему. И теперь Правильно. Так рад, что послушался внутреннего голоса.
2: Ну и как?
1: Слава Господу, да.
2: Удалось восстановить разрушенный мост?
7: Да, Господь помог.
1: Слава Господу.
7: Пути Божии настолько удивительны, что просто диву даешься.
1: Действительно, это так. А я-то чуть не помешала этому.
6: Дедушка, про какой мост вы говорите?
7: Про самый важный для человека мост. Мост, который надежно нас соединяет с вечностью и с Богом.
2: То есть наша вера в Иисуса Христа.
1: Да.
6: Твой друг был неверующий, да, дедушка?
7: В том-то и дело, что он был в одно время очень хорошим и ревностным верующим. Но потом пал в грех и постепенно охладел.
1: Да, ты рассказывал об этом.
2: Да, к сожалению, такое бывает. Поэтому апостол Павел и предупреждает нас. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
1: Да.
7: Он долгое время уже мучился от тяжелых внутренних переживаний и сомнений, но не мог ни с кем поделиться, даже с женой.
1: Это трудное положение.
3: Очень, да.
1: И все-таки он вам открылся, да?
7: Да, когда я рассказал ему про свой сон, он сразу же и открыл мне свою душу. Ну, мы с ним много молились, читали Библию, и слава Богу, я смог ему засвидетельствовать прощение грехов в Иисусе Христе.
1: Ой, слава нашему Господу.
3: Да, действительно, Господь чуден.
7: Да, знаете, он и на лицо сразу изменился.
1: Наш.
7: Стал таким сияющим.
1: Удивительно, да.
7: Глаза такие радостные стали.
1: Слава Господу.
7: Я даже не думал, что он умрет. Но он вдруг поднял свои глаза к небу, улыбнулся и все, ушел.
1: Отошел вечность. Да.
2: Слава Богу, что он послал тебя к нему.
1: Да, действительно, да. Слава Господу.
4: Как все-таки Бог любит каждого человека и до самой последней минуты жаждет спасти даже самого потерянного.
7: Да, действительно, это так.
1: Да. Да, Вадик. Люди просто не сознают, не понимают этого.
2: А как же с похоронами?
7: А я как раз и хотел попросить тебя сообщить церкви и вообще похлопотать об этом деле. Жена там одна осталась.
1: Ой.
7: Да и навряд ли она сама сможет все устроить.
1: Да, конечно.
7: Надо помочь ей послать телеграммы всем родственникам и сделать все, что надо.
1: Да, обязательно надо
2: конечно.
1: Помочь.
2: Надо сразу же позаботиться обо всем.
1: Но сегодня уже поздно. Смотрите, время уже 10:10.
2: Да.
1: Ой, неужели уже 10:10?
4: Да, уже без 20:10.
1: Тогда нам надо быстро начать собираться.
3: Да не спеши.
1: Пока еще доедем. Нет, Мария, надо
2: да,
1: уезжать.
2: Да, уже. Пора уже нам ехать. Ну, помолимся, да и поедем.
6: Ты, дедушка, не очень переживай, хорошо? Ведь твой друг сейчас у Иисуса, и ему очень хорошо.
7: Да, конечно, моя милая Верочка.

Дедушка Каратаев сегодня проводил своего друга в последний путь. Да, только столкнувшись со смертью близкого или знакомого нам человека, мы как бы пробуждаемся и осознаем ту холодную реальность, что все мы, в свою очередь, умрем. Хотя сам факт смерти старый и всем известный. И хотя люди от самого начала своего бытия умирали и будут умирать, в смерти всегда есть что-то неприятное, чуждое, устрашающее. И мы всегда относимся к смерти как к врагу. Библия тоже говорит о смерти как о враге. Последний же враг истребится — смерть. Воистину, смерть есть враг всего существующего. В нашей жизни есть многие вещи и истины, которых мы не знали бы, если бы о них нам не рассказали другие. Мы зависимы от других в познании этих истин. Например, мы не знали бы ответов даже на такие самые насущные вопросы, как «Кто я?», «Кто мои родители?», «Где я родился?». Ответы на эти вопросы мы не можем просто сочинить, придумать. Мы должны их получить от кого-то. Таким же образом, Библия, Божия весть человеку, дает ответы на коренные вопросы, касающиеся нашего существования. Кто я? Какой смысл и цель имеет мое бытие? Кто породил весь этот мир? Когда и как появился человек? И так далее. И прежде всего, Библия дает ясный ответ на вопрос, каково отношение между Богом и человеком. Библия — это единственный авторитетный справочник относительно нашего бытия. Она говорит не только о нашем происхождении, но и о нашем будущем, о нашей вечной участи. И каждый человек поставлен перед выбором. Он должен решить, чему он поверит, или библейскому ответу на эти насущные для себя вопросы, или человеческим предположениям и теориям. Главный оппонент библейского изложения сотворения мира — это теория эволюции. Эта теория предполагает, что сложные элементы произошли от более простых элементов, и что жизнь произошла из мертвой материи в результате слепого случая. Наука, кстати, не подтверждает эту теорию. И она считается скорее не научной теорией, обобщающей практический опыт, а философской гипотезой о возникновении и назначении жизни. Теория эволюции противоречит библейской концепции, библейскому изложению сотворения мира. В книге «Бытие» 10 раз повторяется повествование о том, как Бог сотворил растительный и животный мир, не смешивая и не объединяя никаких видов организмов. Человек был полностью сформировавшийся и развит в момент своего создания, и точно так же и его жена, которую Бог дал ему в помощь. Не было никакого периода развития от более низких видов до более высоких. Естественный отбор, имевший место согласно теории эволюции, должен был заключать в себе процесс выживания только наиболее приспособленных к условиям среды организмов. Библия же учит, что все было сразу весьма хорошо создано. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма», читаем мы в книге «Бытие». С самого начала все было создано совершенным, но потом, когда грех вошел в мир, появились разрушение и смерть. Теория же эволюции утверждает обратное, то есть, что с течением времени все существующее улучшалось и развивалось. Здесь эта теория противоречит не только Библии, но и некоторым основным научным законам, например, второму началу термодинамики. Этот незыблемый закон говорит, что без внешнего вмешательства энтропия, внутренняя неупорядоченность тела или системы тел, или остается постоянной, или возрастает. То есть, происходит постоянный процесс разрушения. Порядок превращается в беспорядок, и высокое в более низкое, а не наоборот, как пытаются доказать сторонники теории эволюции. И самая главная опасность, которую включает в себя теория эволюции и другие человеческие теории, в том, что они умалчивают о вечной участи человека,
о загробной жизни. Если человеческий разум не может авторитетно объяснить своего собственного происхождения, как он может авторитетно толковать свой конец? Абсурдно и крайне безответственно брать такой риск, не готовиться к загробной жизни, которая, как утверждает Библия, ждет каждого из нас, как ученого, так и неграмотного. Бог ясно говорит нам о нашем происхождении, о цели нашей жизни и о нашей вечности. «Каким образом Бог говорит?» — спросите вы. «Я что-то не слышу Его голоса». Бог говорит человеку разными путями. Например, через голос природы. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их, говорит псалмопевец. Вечная сила Божья через рассматривание творений, видимо, написано в послании к римлянам в первой главе. Бог обращается также к человеку через свое письменное слово, Библию. И это слово его имеет только одну главную тему — искупление человечества от греха через Иисуса Христа. Об Иисусе Христе в Библии часто говорится как о живом Слове Божьем. Следовательно, Христос есть третий путь, через который Бог обращается к нам. Если ты хочешь видеть Бога, смотри на Иисуса Христа, образ которого дан в Библии. «Видевший меня, видел Отца», — сказал Христос сомневавшемуся Фоме. «Если ты хочешь слышать голос Божий, слушай слова Иисуса Христа. Пославший меня есть истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру», — сказал Иисус церковным руководителям 2000 лет тому назад. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Цель Бога — спасти тебя от вечной гибели, которую ты своими делами избрал. «Какими это делами я избрал погибель?» — спросишь ты. Да, возможно, ты не проклинал Бога с поднятыми к небу кулаками. Библия не это имеет в виду, когда говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Но в ту минуту, когда ты

уступили место злым делам, зависть воровству, гнев мщению и так далее, и так далее. Только небо знает, что включает в себя твоя жизненная канва. Библия говорит, что Бог ненавидит грех. Каждый человек, включая тебя и меня, своими греховными делами отделен от святого Бога. Между нами и небом непреодолимая пропасть, через которую мы не сможем перейти без помощи свыше. Мост, о котором упоминал дедушка Каратаев сегодня, через эту пропасть, через эту бурлящую реку, это наша вера в Иисуса Христа. Место встречи и примирения грешного человека со святым Богом находится у подножия креста, на котором Иисус Христос пролил свою кровь за наши грехи и беззакония. Крест — это место, где Иисус оплатил наш долг, удовлетворил гнев Бога Отца. Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, говорит Слово Божие. Библия также говорит, что Иисус Христос взял наше наказание на Себя. Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Когда ты придешь к Иисусу Христу, Бог простит тебе твое восстание против Него. Ради жертвенной смерти Своего Сына на кресте Он простит тебе твое неверие, твои грехи, как бы велики они ни были. Через Голгофский крест, через кровь Единородного Сына Божьего, который добровольно пострадал за тебя, ты можешь стать чистым и омытым пред Богом. Поэтому, как я уже сказал, единственный мост через пропасть, разлучающую человека с Богом, единственный переход через глубокую бурлящую реку смерти, погибели и ада — это крест Иисуса Христа. Христос один объединяет нас с Богом. Библия говорит: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Дальше сказано: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И здесь разница между библейским учением и всеми человеческими религиями в мире. Человек говорит, что есть много путей к Богу, а Бог говорит: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа». Христос — единственный путь к Богу. Но прощение грехов и спасение не произойдут автоматически, помимо твоей воли и желания. Для того, чтобы осуществилось твое примирение с Богом, тебе самому необходимо совершить один шаг — принять это спасение во Христе, принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И это ты должен сделать сам. Миллионы верующих сделали это, став на колени, пригласили Христа войти в свою жизнь как высший авторитет, как высшую власть. Тысячи приняли Христа публично, на массовых собраниях, на стадионах, в больших аудиториях. Многие приняли Его в молитвенных домах или на собрании в каком-то доме или в лесу. Другие нашли Христа как своего Спасителя, находясь у себя дома, в тиши, стоя на коленях, у себя в комнате. И только Бог знает, сколько людей нашли мир с Богом у своего радиоприемника, слушая Слово Божие через радио. Не место имеет решающее значение, и не массы людей. Решающее значение имеет твое собственное сердечное желание. Если ты от всего сердца желаешь, чтобы Иисус

Иисус Христос омыл тебя своей кровью, простил тебе все твои грехи и сделал тебя новым человеком, то Он это сделает сейчас. Слово Божие говорит: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, Ты видишь и слышишь сейчас моего слушателя. Он знает, что это было слово ему от Тебя, и что ему сейчас нужно принять решение, которое может полностью изменить всю его жизнь. Дай ему силу принять правильное решение. Дай ему сейчас почувствовать Твое присутствие на том месте, где он находится. Дай ему испытать Твою возрождающую силу. Дай ему пережить сейчас очищающее действие крови Иисуса Христа и поверить в то, что эта искупляющая кровь очищает его или ее от всякого греха. Помоги, чтобы, встав с молитвы, эта душа встала примиренной с Тобой и сознанием того, что он или она теперь является чадом Твоим. Слава и благодарность Тебе за это чудо рождения свыше. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Хвала и обеты Сиона» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из 64-го псалма, стихи 2 и 3. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Братья и сестры, давайте выделим время для того, чтобы прославить Бога за нашу жизнь. Бог дает нам благословения, общие для всех. Мы называем их обычными, но как драгоценны они. Возможность прийти сюда, а не быть прикованным к постели, я почитаю дороже мешка с золотом. Быть в здравом уме и жить среди нормальных людей, а не в психиатрической лечебнице. Быть окруженными детьми и близкими, которых мы еще не лишились. Иметь хлеб и одежду. Быть чистым от страшных пороков. Быть защищенным Богом от нападок Искусителя. Божественные милости. И за них Богу следует хвала. В одном из псалмов говорится: «Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши». Безграничная любовь очистила нас от всякой нечистоты. Мы были черны, а теперь мы омыты, омыты бесценной кровью. Прославьте Его за это. Дальше в псалме сказано: «Блажен, кого Ты избрал и приблизил». Разве не является величайшим из благословений возможность приблизиться к Богу? Неужели в ваших глазах ничего не значит, что через кровь Христа мы стали близки Богу, хотя раньше были отчуждены от Него? И это произошло благодаря избирающей любви Божьей. Блажен, кого Ты избрал. На вас спал извечный выбор. Будете ли вы молчать? Бог облагодетельствовал вас больше других людей, и неужели вы откажетесь воспеть Ему хвалу? Нет, вы будете возвеличивать и превозносить Господа, ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Давайте продолжим чтение псалма и прославим Бога за то, что нам дано место среди Его народа. «Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих». Да будет благословен Бог за то, что мы не будем изгнаны им, а получим вечное наследие сынов Божьих. Мы славим Бога за то, что можем жить в Его доме на правах детей. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Не буду продолжать далее цитирование псалма, а просто скажу, что существует 10 000 причин, по которым мы должны взять арфы, повешенные на вербы. И мне неизвестна ни одна причина, по которой мы можем позволить арфам висеть без дела. Есть 10 000 раз по 10 000 причин, чтобы говорить благое о том, кто возлюбил нас и предал себя за нас. Великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Я помню, как на одном из молитвенных собраний этот стих был искажен. Великое сотворил Господь над нами. Мы хотим радоваться. О, братья, я не люблю, когда Писание изменяют, коверкают или добавляют к нему что-то. Если перевод и должен быть исправлен, то пусть он будет исправлен знатоками, а не невеждами. Хотим радоваться? Вот уж удивительная благодарность Богу, сотворившему великое для нас. Если великое было сотворено наши души радуются и не могут не радоваться. Они должны быть переполнены благодарностью Богу за Его доброту. Итак, мы вели речь о нашей святой жертве, благодарности. Давайте теперь обратимся к другой жертве, обетам. Тебе воздается обет. В наши дни люди не часто дают обеты. Было время, когда их давали намного чаще. Но по количеству обетов нельзя определить, лучше человек или хуже. Обеты превратились в такое суеверие, что искренние верующие стали избегать их. Но в любом случае, мы время от времени возлагаем на себя бремя обетов. Я должен признать, что один из обетов я не выполнил так, как намеревался. Этот обет я дал после своего обращения. Я подчинил себя, свое тело, душу и дух тому, кто искупил меня ценой крови и дал обет. Но он заключался не в обещании чрезмерно долго молиться и делать больше, чем от меня требуется, а в намерении воздать Богу разумным служением. Вы тоже давали такой обет. Вы помните любовь первых дней общения с Иисусом, когда Он был очень дорог вам, когда вы только вступили в брачные отношения с Ним. Вы посвятили себя Ему навечно. О, братья и сестры, в исполнении этого обета заключается часть нашего поклонения. Вспомните об этом обете сегодня вечером. Еще раз подчините себя тому, кому вы принадлежите и служите. Скажите вместе со мною, вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. О, нам нужен еще один ремень, чтобы привязать жертву к рогам алтаря. Плоть сопротивляется? Так пусть же она будет крепче привязана, чтобы не сбежала с жертвенника Божьего. Возлюбленные, многие из нас дали, по сути дела, обет во время крещения. Мы были погребены со Христом крещением в смерть, и если мы не лицемерили, то заявили о том, что умерли со Христом и были погребены вместе с Ним. Крещением мы также засвидетельствовали, что воскресли со Христом. Так неужели мир будет жить в тех, кто умер для Него, и неужели жизни Христовой не будет в тех, кто воскрес вместе с Ним? Мы предали себя Богу актом мистического погребения. Вспомните, как это происходило. Я прошу вас. И вспомнив, покраснейте и попросите Бога помочь вам исполнить ваш обет. Мы также дали обет, когда присоединились к Церкви Божьей. Между нами и Церковью без слов был заключен договор, в соответствии с которым мы обязались служить ей, приносить славу Христу святой жизнью, увеличивать Церковь проповедью Евангелия, стремиться к единству и миру, проявляя любовь и сострадание к другим членам Церкви. И мы не имели права становиться членами Церкви, если не подразумевали этого, если силой Христа не намеревались помогать Церкви расти и укрепляться. Активное участие в жизни Церкви было неявным условием присоединения к ней. Как насчет этого обета? Можем ли мы сказать, как перед Богом, зная, что Он все видит, что исполнили этот обет? Да, мы были в какой-то мере верны своему обещанию, братья. Но как хотелось бы, чтобы этот обет был исполнен до конца. Некоторые из нас дали еще один обет, когда, как я надеюсь, по призыву самого Бога, мы посвятили себя христианскому служению. И хотя нам не был присвоен чин, и мы не были особым образом посвящены в какой-то духовный сан, ибо не верим в рукотворных священников, мы все же молчаливо согласились с тем, что отныне все свое время будем посвящать служению в церкви, что тело, душа и дух будут отданы без остатка на дело Христово Евангелия. О, если бы этот обет был в полной мере исполнен пасторами церквей! Вы, мои братья, старейшины и диаконы, когда брались за служение, знали, что такое церковь. Она ожидала святости и рвения от вас. Святой Дух поставил вас блюсти церковь Божью, чтобы вы питали стадо Божье. Ваше положение возлагает на вас известные обязанности. Вы дали обет, который требует самой активной деятельности. Как вы исполняете этот обет? Воздали ли вы этот обет Господу на Сионе? Кроме того, благочестивые люди обычно дают обеты в особых случаях. Во время болезни, потери близкого человека, страданий. Вы говорите: «Если я встану, и дни мои продлятся, я буду лучше использовать отведенное мне время». А иногда вы говорите так: «Бог оградил меня от большой беды, поэтому я больше буду жертвовать». В следующий раз вы сказали: «Если Господь снова явит мне свет лица своего и выведет меня из этого угнетенного состояния души, я буду славить Его, как никогда прежде». Вы помните? Последнее я отношу к себе, потому что сам часто был прикован на долгое время к постели. Но я не очень доволен своим слушателем. Я бы хотел проповедовать себе такими словами: «Я взываю к тебе, сердце мое, исполни свои обеты». Кто-то из нас, дорогие друзья, давал обеты во время большой радости, после рождения первого ребенка, выздоровления жены, мужа, своего собственного выздоровления, во время роста материального благосостояния или в те дни, когда мы особенно близко общались с Богом. Не давали ли мы обетов, подобно Иакову, вставшему от удивительного сна, возлившему масло на камень, служивший ему изголовьем, и давшему обет Всевышнему? У каждого из нас есть свой вифиль. Давайте не будем забывать, что Бог слышал наши слова. И поэтому давайте исполнять те обеты, которые наша душа дала Господу в дни великой радости. Но я не буду пытаться заглянуть в сокровенные страницы ваших дневников. В них, конечно, есть проникновенные строки, которые вы не хотели бы читать вслух. Вы сами не можете без слез перечитывать их. Если бы кто-то писал вашу биографию, то вы попросили бы: «Не упоминайте об этом. Это касается только меня и Бога». Некоторые строки, описывающие чистую и блаженную любовь между вами и Христом, не должны быть известны другим людям. Не помните ли вы, как вы говорили в те дни: «Возлюбленный принадлежит мне, и я ему»? И что вы пообещали, ощутив его доброту к вам? Я хочу пробудить ваш разум напоминанием и призвать вас принести в этот вечер Господу двойную жертву воспевания хвалы и исполнения обетов. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе.

0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Хвала и обеты Сиона» из его книги «12 проповедей о прославлении» на текст из 64-го псалма, стихи 2 и 3. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть».
1: Теперь, хотя времени у меня осталось немного, я хочу сказать несколько слов об ободрении и вдохновении для принесения хвалы Богу. Об этом говорят следующие слова псалмопевца. «Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть». Заметьте, что здесь сказано о том, что Бог слышит молитву. В каком-то смысле молитва является низшей формой поклонения, но Бог принимает ее. На небесах не поклоняются в молитве, и молитва в некоторой степени эгоистична. Хвала – высшая форма поклонения, ибо она возвышает человека. Хвала – это порыв души, благословенный Богом и воздающий Ему словами благодарности. Хвала возвышена. И если Бог слышит молитву, тем более Он слышит хвалу. Если более слабые крылья молитвы достигают престола величия на высоте, тем более ангельские крылья хвалы донесут человека до жилища Божьего. Бог слышит молитву, поэтому будут услышаны слова хвалы и обетов. И это очень большое ободрение для нас, потому что сложно молиться, когда тебя не слышат, и еще сложнее славить Бога, если Он не принимает хвалу. Какой смысл был бы в молитве и хвале? Но Бог слышит и молитву, и хвалу. Так давайте же, братья, постоянно славить Бога. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня», — говорит Господь. Обратите внимание также на то, что Бог слышит все молитвы. Конечно, если только молитвы подлинные, ибо сказано «К тебе прибегает всякая плоть». О, как я радуюсь, читая эти слова! Не отвергнет ли Бог мою немощную молитву? Да, я мог бы бояться этого, если бы Он сказал, «К тебе прибегает всякий дух». Братья мои, Бог слышит молитву такой, как она есть. Слабый стон, исходящий от падшей плоти. Но в безмерной снисходительности Он говорит, «К тебе прибегает всякая плоть». Моя нескладная молитва, моя жалобная молитва достигнет тебя, и хотя она на первый взгляд является плодом плоти, но на самом деле она вдохновлена твоим духом. О Боже, моя песня будет услышана тобой, несмотря на то, что мой голос груб и музыка слаба. И хотя я мучаюсь от этого несовершенства, ты примешь мою хвалу. Истинная молитва всегда будет услышана Богом через Иисуса Христа, несмотря на свои недостатки. То же самое можно сказать о хвале и об обетах. Бог слышит молитвы постоянно. Ты слышишь молитву. Нельзя сказать, что Бог слышал молитвы в прошлом или слышит их только в особых случаях. Нет, Он всегда слышит молитву, и тем более хвалу. Разве не прекрасно знать, что моя, пусть она даже будет хвалой ребенка и грешника, принимается Богом, несмотря на ее несовершенство, всегда. О, завтра я спою еще один гимн. Завтра из моих уст будет звучать новая песня. Я забуду о боли, я забуду обо всех заботах, и если я не смогу петь вслух, буду бить в колокола своего сердца. Я наполню свою душу хвалою Богу. Если я не могу дать выход музыке через уста, я буду славить Господа сердцем, ибо Он всегда слышит меня. Вы знаете, как сложно что-то делать для того, кто не принимает вас? Многие жены говорят, мне так трудно, потому что муж всегда недоволен. Я делаю все, что в моих силах, но он не обращает внимания на мою заботу. Но как легко служить тому, кто благодарит даже за небольшую услугу, ценит ваш труд. О, бедное дитя Божье, Господь ценит твою хвалу. Он ценит твои обеты и молитвы, поэтому без устали постоянно возвеличивай Его имя. Но это еще не все. Из слова «всякое» к тебе прибегает всякая плоть, можно извлечь еще нечто. Всякая плоть прибегает к Господу, потому что Он слышит молитву. А значит, всякая моя хвала и хвала самых разных людей, если они искренни, будет принята Богом. Великие и бедные восхвалят Бога, и никто не будет отвергнут. И неужели, Господи, сказав «к тебе прибегает всякая плоть», ты скажешь «кроме этого одного человека»? Неужели я буду исключением? Братья, не бойтесь быть отвергнутыми Богом. Как-то я уже упоминал об удивительной молитве одной ревностной женщины, которая сказала такие слова. «Господи, я согласна быть второй, кого ты отвергнешь, но только не первой». Господь говорит, что всякая плоть прибегает к Нему, и Он примет всех, кто придет, примет людей из любого класса общества, в каком бы положении они ни находились. «Ты не изгонишь меня, если я приду, ты не отвергнешь произнесенную молитву, ты примешь хвалу. Тебе будут угодны мои обеты, если я дам и исполню их». Давайте же прославим Господа, поклонимся Ему, станем пред нашим Создателем на колени, ибо мы Его народ и Его пажити, овцы. И в заключение я скажу следующее. Дорогие братья и сестры, возможно, на вашем пути появились большие трудности. Вас одолевают искушения, и вы слишком слабы, чтобы противостать им. Но у вас есть обещание. Ты очистишь преступления наши. Дела беззакония могут превозмочь вас, но посмотрите, что говорит Писание. Блажен, кого ты избрал и приблизил. Бог поддержит вас и приблизит вас к себе. И дела беззакония вы преодолеете силой божественной благодати. Возможно, нас тяготит внутренняя опустошенность, но мы насытимся благами дома Твоего. Ваша благость не удовлетворит ни Бога, ни вас самих, но Божья праведность насытит вас. Поэтому обратитесь, несмотря на свои беззакония и слабости, придите к Богу со своей пустотой. Придите, друзья, к Богу, если вы никогда не приходили к Нему. Обратитесь к Нему и исповедуйте свои грехи. Попросите милости. Меньше, чем попросить, сделать невозможно. Доверьтесь Его милости, пребывающей вовек, она безгранична. Не думайте плохо о Боге, но падите у Его ног. Если вы погибнете, то прямо у Его ног. Пойдите и расскажите о своем горе, излейте перед Ним сердце. Переверните вверх дном сосуд вашей души. Пусть из него вытечет все до последней капли, а затем попросите наполнить вас благодатью. Придите к Иисусу. Он зовет вас. Он дает вам силы. Возглас, раздавшийся с церковной скамьи, достигнет небес. «Я никогда раньше не молился, — скажете вы, — но мы всегда что-то начинаем делать впервые. Пусть же начало наступит сейчас. Вы можете прийти к Господу не потому, что хорошо молитесь, а потому что Он милостиво принимает вашу молитву. Благодаря этому всякая плоть прибегает к Нему. Добро пожаловать! Никто не преградит вам путь. Придите! В доме милости время открытых дверей. Пусть канаты божественной любви охватят вас. Пусть они привлекут вас к Нему. Придите к Нему через крест. Придите, надеясь на драгоценную искупительную жертву и веруя в Иисуса Христа. А Он сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Благодать нашего Господа да пребудет с вами. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Хвала и обеты Сиона» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о прославлении» на текст из 64-го псалма, стихи 2 и 3. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть». До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Насколько важна для ребенка крепкая, любящая семья? Иначе еще можно было бы спросить, нужны ли дереву корни? Герой нашего рассказа порвал со своей семьей и, лишившись живительных соков любви своих близких, оказался в трудном положении. Он едва не погиб. Но ему удалось восстановить утерянные связи и снова начать приносить плоды добра, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Сэм Хадлистон?
1: Да, это я. А что вам надо?
0: Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также молчать, а также имеете право на адвоката.
1: Да ладно, знаю я все это, приятель.
0: Вы арестованы.
1: За что?
0: По подозрению в ограблении и покушении на убийство.
1: Что? Ребята, вы рехнулись. Убирайтесь отсюда. Вечно пытаетесь навесить на меня какую-то гадость.
0: Ты пойдешь с нами, Сэм.
1: Но вы что-то путаете. Я даже не живу здесь. Это дом моего двоюродного брата.
0: Брата мы уже взяли. Собирайся, пошли. Двигай, пошли.

В тот день, когда его арестовали, герою нашей истории было 17 лет. Но это не просто какой-то обычный рассказ о неудавшейся жизни. Перед вами замечательный пример того, как глубокая любовь отца и поддержка всей семьи спасли человека. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите первую часть правдивой истории о Сэме Хаддлстоне.

0: Когда меня арестовали, мне было 17 лет. Я лежал в камере и думал о своей семье. Мы жили в Сан-Жоакин-Вали в Калифорнии. Это было прекрасное место, окруженное садами, виноградниками и полями с дынями и арбузами. Нас было 6 детей, 4 брата и 2 сестры. Мой дедушка Брайс был шерифом. Помимо этого, он подрабатывал, занимаясь стрижкой волос.
1: Как твоя фамилия, внучек?
0: Хаддлстон, деда.
1: Правильно, и никогда не забывай об этом. Гордись своей фамилией и постарайся не запятнать честь нашей семьи.
0: Хорошо, дедушка. Можно я буду носить твою ковбойскую шляпу, когда вырасту?
1: Ну, конечно, конечно, Сэмми.
0: Можно я сейчас пойду на улицу поиграть в бейсбол?
1: Вот теперь можно, Сэм. Я уже закончил.
0: Спасибо, дедушка Брайс. Я любил дедушку. Я очень любил свою маму. Папу я тоже любил, но маму особенно. Она была светом в моей жизни. Мама работала на птицефабрике, а ее мама, наша бабушка, оставалась дома с нами. Папа не хотел, чтобы мама работала. Он считал, что его зарплаты сторожа в школе вполне было достаточно. Но мама с ним не соглашалась и продолжала работать. Папа был еще к тому же и директором воскресной школы при церкви.
2: Ли! Ли, поздравь меня! Меня назначили дьяконом!
3: Кем?
2: Дьяконом! Конечно, конечно, тебе это неинтересно.
3: Сначала ты ударяешься в религию, потом не даешь мне встречаться с друзьями, ты не разрешаешь мне выпить хоть немного вина для настроения, и ты говоришь, все, что мне нужно, это читать Библию.
2: Ли!
3: Ты заставляешь меня ходить в церковь, и сейчас ты говоришь, что будешь дьяконом. И после всего этого ты хочешь, чтобы я была счастлива?
0: После этого случая с мамой начало происходить что-то неладное. Я заметил, что она уже не смеялась, как раньше. Не играла, как прежде, с нами в разные игры. В первый раз, когда она ушла от папы, мама взяла всех нас, детей, с собой. Но папа пришел и забрал нас назад. Поэтому мама вернулась. Я думал, все уже будет хорошо. Мы будем жить вместе одной семьей. Но через несколько дней мама опять собирала свои вещи. Мама, куда ты?
3: Обратно! Обратно в Лос-Анджелес!
0: Но это же твой дом!
3: Уже нет, малыш!
0: Мама, не бросай нас снова. Мы любим тебя.
3: Я тоже люблю вас. Но не могу здесь больше оставаться.
0: Можно я уеду с тобой, мама? Я буду хорошим. Пожалуйста, возьми меня, мама.
3: Сынок, вам нельзя ехать со мною.
2: Сэмми, прошу тебя. Сэмми, выходи из машины.
0: Не оставляй нас, мама.
2: Сэмми, успокойся.
0: Не оставляй.
2: Сынок.
0: Я прошу
2: сынок,
0: тебя.
2: Сынок, успокойся, иди мама. Сюда. Сэмми, выходи из машины.
0: Когда мама уехала, мне было 8 лет. Я убежал в поле за нашим домом и долго-долго плакал. Тогда-то я поклялся себе, что больше никто не сможет так больно меня обидеть. Прошло 2, и я и не знал, что мама и папа развелись, пока мы не получили от нее письмо, что она снова вышла замуж и жила со своим новым мужем в соседнем городе. Однажды мы приехали в гости к маме и отчиму. Я сразу почувствовал, насколько она была мягче и снисходительнее, чем папа. Чтобы добыть денег на пропитание, помимо работы в школе, отец занялся откормом свиней и садоводством. Каждый день он вставал раньше всех и готовил завтрак. Мы тоже должны были вставать рано утром и помогать ему по хозяйству. Папа хотел приучить нас к тяжелой работе. Один раз, когда мы все работали в поле, к папе подошел какой-то мужчина.
2: Ребята, знаете, кто это был?
0: Нет, папа.
2: Это человек из Собеса. Они помогают бедным, дают одежду, деньги.
4: Нам тоже помогут?
2: Он предложил помощь, но я отказался. Мой отец научил меня трудиться, и я хочу, чтобы вы выросли такими же. Никогда не позволяйте другим делать то, что вы можете сделать сами. Понятно?
4: Да.
0: Да, папа.
4: Да.
2: Пока Бог дает нам силы и здоровье, помогайте себе сами. Мы сами себя обеспечим. Будем усердно и дружно работать. Будем одной семьей.
0: Постепенно мне стала надоедать суровая атмосфера, царившая у нас в доме. И я взбунтовался. Я обокрал соседний магазин. Меня поймали. Папа отхлестал меня кнутом. Я пристрастился к спиртному. Спасаясь от гнева отца, я с приятелями уходил к маме. Там было лучше. Мама разрешала нам слушать рок-н-ролл, курить ее сигареты. И она никогда не говорила папе, что я бывал пьян. Я хотел жить с ней. Папа, я подумал...
2: О чем, Сэмми?
0: Как много нас здесь.
2: Да, много. Но что поделаешь? Разве у нас есть другой выбор?
0: Ну, в общем, да.
2: Какой же?
0: Мне бы... Я бы хотел жить с мамой.
2: Сэмми, я тебе уже говорил и повторяю еще раз. Мы все одна семья. Сколько радостей, трудностей и неудач мы пережили вместе. Конечно, трудностей было больше. Тебе сейчас 13. Через 5 лет ты все равно уйдешь из дому. Но пока же прошу тебя, оставайся дома.
0: Меня все раздражало и просто бесило у нас в доме. Поэтому после школы я часто уходил к маме на несколько дней в неделю. Папе я об этом не говорил, а придумывал какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Когда я был в 8 классе, папа женился на другой женщине. Я злился, думая, что она претендует на место мамы. Немного времени спустя после этого я убежал из дому, оставил папе записку, в которой сказал, что он меня никогда не любил. Я сел в автобус и пьяный приехал к тете в Лос-Анджелес. Мама приехала и забрала меня к себе. По дороге мы заехали к папе взять мои вещи. Когда я его увидел, то сразу захотел признаться, что в записке была неправда. Но я так ничего и не сказал.
2: Сэмми, я прочитал твою записку. Если бы ты знал, как мне больно. Я не верю, что ты действительно так думаешь. Я сохраню этот листок, и когда-нибудь мы вместе сожжем его. Мы все надеемся, Сэмми, что ты вернешься домой. И ты напрасно считаешь, что тебя здесь не любят. Да, в нашем доме есть свои правила, которым ты должен подчиняться. Но правила есть везде. И именно они, правила, всегда сплачивали нашу семью.
0: Папа, мне нужно идти.
2: Мне жаль тебя, Сэмми. Ты столкнешься с очень большими трудностями, если в самое ближайшее время не отдашь свою жизнь Христу. Сэмми, ты хочешь жить с мамой?
0: Да, папа, хочу.
2: Ладно, пусть будет так, но помни, что тебе здесь всегда рады. Если вдруг ты окажешься вдали от дома, и у тебя не будет денег, чтобы вернуться, позвони мне, и я приеду. Ты можешь не жить с нами, но ты все равно остаешься моим сыном. Я люблю тебя и всегда буду любить, Сэмми.
0: Вначале мне было очень хорошо у мамы. У меня была своя спальня. Я мог курить, сколько мне вздумается, и даже без страха пить пиво. Но я скучал по семье и корил себя за сделанный выбор. Мне было очень жаль, что я заставил так страдать своих близких. Мальчик, живший в квартире напротив, дал мне попробовать марихуану. И вскоре я начал воровать, чтобы достать денег на наркотики. В 15 лет у меня уже была подруга. Эта девочка залазила ко мне в спальню ночью через окно. Всякий раз, когда я напивался, я дрался с отчимом. Однажды я взял без спроса его машину, и мы с 3 приятелями поехали покататься. В одном месте мы заправились горючим и не заплатили. Мы ехали и смеялись, пока через 5 миль нас не остановила полиция.
5: Стоять! На землю, подонки!
6: Мне больно!
5: Встать, так, фамилия, имя? Тебе что-то не ясно? Так, проверим твой бумажник.
6: Стойте!
5: Сэмюэль Хадлистон, это ты?
6: Да, я.
5: Твой родственник Брайс Хадлистон?
6: Да, это мой дедушка.
5: Ребята! Ребята, гляньте! Это внук Брайса Хаддлестона! Твой дед очень хороший человек, Сэм, а ты...
0: Я сразу почувствовал, как изменилось их отношение. В полиции очень уважали дедушку Брайса. Это было мое первое задержание. Парень, сидевший со мной в камере, издевался и жестоко избил меня. Я не спал и плакал всю ночь, зная, что гордость не позволит мне никому рассказать об этом. И тогда же я поклялся себе, что отныне всегда буду носить с собой нож и больше не дам себя в обиду. После этого я ввязывался во всякие драки по поводу и без повода. Однажды я даже ударил учителя, пытавшегося разнять меня с каким-то учеником. А в другой драке я пырнул кого-то ножом, и меня арестовали за вооруженное нападение. На этот раз я провел в камере уже 37 дней. Когда меня наконец освободили, я решил пойти к папе.
6: Сэмми! Сэмми, слава богу, тебя выпустили.
0: Я осужден условно.
6: Сэмми, я очень рад видеть тебя. Присядь, Сэмми. Сэмми, сейчас ты не сможешь учиться ни в одной из школ. Что ты думаешь делать дальше?
0: Поеду в Ла-Пуэнте и буду жить у маминого друга. Я там буду ходить в школу.
6: Это далеко, Сэмми, отсюда. Ну что ж, хорошо. Звони, если захочешь вернуться.
0: Спасибо. Кстати, поздравляю тебя с днем рождения. Хотя он уже прошел. Вот подарок.
6: Это Библия. Какая красивая. Где ты ее взял?
0: Я ходил на изучение Библии, пока сидел. Там мне ее и дали.
6: Я сохраню ее.
0: Сохранишь? Для чего?
6: Для тебя, Сэмми. Может быть, когда-нибудь ты будешь проповедовать с этой Библией.
0: Я ему не поверил. Через 3 месяца жизни у маминого друга я попросил маму приехать и забрать меня. Я очень скучал по нашей семье. Я хотел отказаться от вредных привычек, хотел исправиться. Но не успели мы приехать домой, как я напился и подрался с отчимом. Все пошло по-старому. Весь учебный год — попойки, наркотики и аресты. Однажды я узнал, что моя подружка забеременела. Я больше не ходил в школу с братьями и сестрами, но они звонили мне. Алло?
7: Алло, Сэмми, приходи в это воскресенье в церковь.
0: Зачем еще?
7: На службу. Будет очень интересная проповедь.
0: Этого мне только еще не хватало.
7: Ну, Сэмми, пожалуйста, мы соскучились по тебе. Приходи, и ты не пожалеешь.
0: Хорошо, я подумаю.
7: Обещай, что придешь.
0: Ладно, приду.
7: Я рада. Сэмми, Иисус любит тебя. И мы тоже.
0: Воскресенье было для меня самым лучшим днем недели. В этот день мы с мамой и отчимом ездили на рыбалку. После рыбалки я пошел поразвлечься с приятелями. Когда мы уже нанюхались наркотиков, в последний момент я вспомнил о своем обещании прийти на службу. Я предложил ребятам, и мы накачанные пошли в церковь. Мы тихонько сели в последнем ряду.
8: Братья и сестры, Иисус пришел, чтобы найти и спасти заблудших. Если вы живете во власти греха, если вы хотите, но не можете вырваться из плена тьмы, прикоснитесь к Господу. Каждой живой душе необходимо прикосновение Бога. Когда Иисус ходил по земле в облике человека, все, кто прикасались к Нему, слепые, хромые, глухие, все исцелились. А также сейчас, пока вы не познали Господа, вы слепы, глухи и хромы. В Евангелии от Луки, глава 4, стих 18-19, Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное. Вы нуждаетесь в Господе. Вам нужно прикоснуться к Нему.
0: Ребята, пошли отсюда.
8: Молодые люди. Да-да, вы четверо, в черных кожаных куртках. Вы можете уйти с чистым сердцем, если вручите свою жизнь Иисусу. Он хочет простить вам ваши грехи и дать вам новую жизнь.
0: Позже мне было жаль, что я не послушался. Вскоре у моей девушки родился ребенок. Я хотел стать настоящим отцом. Я обещал Мэри завязать с прошлым, чтобы наш сын мог мною гордиться. Но все получилось наоборот. В ночь на Рождество я напился и наговорил маме кучу всяких гадостей. Она в слезах убежала к соседям. Я понял, что после этого мне уже нельзя было жить с мамой. Поэтому я позвонил папе и попросил его приехать и забрать меня.
6: Давайте помолимся.
7: Давайте.
6: Господи, мы рады снова собраться вместе. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вернул сына домой. Господи, благодарю Тебя за бесценный дар Иисуса, Сына Твоего, и за новую жизнь, предлагаемую им всем страждущим. Помоги нам служить Тебе от всего сердца и любить друг друга, как Ты любишь нас. Во имя Иисуса молюсь я. Аминь.
7: Аминь.

0: было вернуться к ней. Когда в воскресенье вечером мы пришли из церкви, я сказал папе и всем остальным, что уезжаю.
1: Сэм, тебе уже 17, и я не могу запретить тебе уйти из дома. Но посмотри на своих братьев и сестер. Ты их любишь?
0: Да, папа.
1: Тогда почему же ты заставляешь их страдать?
0: Я ничего не хочу знать. Мне нужно уехать.
1: Сэмми, сколько ты заработал, пока жил с мамой?
0: Нисколько.
1: Сейчас половина выручки твоя. И считай, что эти деньги уже у тебя на счету в банке. Ты можешь купить автомобиль. И после этого ты говоришь, что мы плохо живем?
0: Тебе не понять меня, папа. После возвращения к маме я начал деградировать еще быстрее. Я принимал ЛСД и другие стимуляторы, от которых ночью не мог заснуть. Я вставал, и мы с двоюродным братом, который был на 6 лет старше, чем я, всю ночь пили и играли в карты. Однажды пришел папа. Глаза его были красными. Было видно, что он много плакал.
1: Сэмми, мне нужно с тобой поговорить.
0: О чем, папа?
1: Мальчик, ты очень плохо выглядишь.
0: Папа, оставь.
1: Меня очень тревожит, что я слышу о тебе, Сэмми. Из-за тебя постоянно вызывает полицию.
0: Ну и что? Просто я очень вспыльчив.
1: Сэмми, если ты не придешь к Богу, может случиться большое несчастье.
0: Но я не внимал предостережениям папы и дедушки Брайса. Я украл чековую книжку и выписывал фальшивые чеки, чтобы достать денег на наркотики. Вскоре меня поймали, и было принято решение отправить меня в колонию для несовершеннолетних. Ожидая, пока там освободится место, я пил всю неделю. Через 6 дней пьянки и принятия наркотиков, когда я уже ничего не соображал, пришла полиция и арестовала меня по обвинению в ограблении и покушении на убийство.
2: Садитесь, Сэмми.
0: Что случилось? Я уже устал от ваших ребят. Они только тем и занимаются, что хотят на меня что-нибудь навесить.
2: Что вы имеете в виду, Сэмми?
0: Я весь тот вечер провел с друзьями на вечеринке. 20 человек подтвердят, я никуда не выходил.
2: Вы ошибаетесь. У нас есть свидетель, который утверждает, что вы с двоюродным братом уходили докупать спиртное. Что вам угодно? Благодарю. Так, Сэм. Теперь это уже не покушение на убийство.
0: Что?
2: Потерпевший умер на операционном столе.
0: Умер? Кто умер?
2: Продавец магазина. Вы что, не помните магазин, который вчера вечером ограбили?
0: Нет. Нет! Нет! Мне стало не по себе. Перед глазами всплыли какие-то образы. Человек за прилавком. Я хватаю несколько бутылок и направляюсь к выходу. Мой брат замахивается и бьет мужчину ножом. Крики. Всюду кровь. Я утащил брата домой. Кто-то сообщил в полицию. Да, все это было. Меня перевели в тюрьму для взрослых. Я думал о своей жизни, о том, как папа пытался меня предостеречь. Что будет теперь? Бросит ли он меня? Или постарается еще раз помочь? Наступил день встреч с родственниками. Пришла мама, а после обеда меня вызвали еще раз. За стеклом стоял папа. Я не мог смотреть ему в глаза.
3: Сэмми! Мы все просто в шоке, и я не знаю, что делать. Но мы попробуем тебе помочь. Я даже не представляю, чем все это кончится. Но мы молимся, слышишь? Мы молимся за тебя и надеемся на Иисуса.
0: Папа, я так рад, что ты пришел.
3: Сэмми, я принес твою Библию.
0: Какую Библию? У меня нет Библии.
3: Сэмми, ту самую, которую тебе дали раньше, когда был раньше ты арестован.
0: Ага, да.
3: Сэмми, нам пришлось ее оставить у охранников для осмотра. Сэм, не забывай о том, чему я тебя всегда учил. Если ты окажешься в трудном положении, я не смогу тебе помочь, призови Иисуса, и Он не оставит тебя, слышишь, Сэмми?

У меня в голове все время звучало слово «мы». Папа и я, семья и я. Я был не один. Меня не бросили, хоть я и пренебрег всем тем, что было так дорого отцу. Самое главное, что он по-прежнему продолжал называть меня своим сыном. Я оказался в тюрьме, но папа любил меня, как и раньше. Я еще не знал, насколько важной будет для меня эта любовь в тех испытаниях, которые мне предстояло еще пережить.

Продолжение этой истории вы услышите в нашей следующей передаче. Но вы, друзья, не ждите, не откладывайте. Если вам пришлось столкнуться с непреодолимыми трудностями, помните, что говорится в послании к римлянам, глава 10, стих 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А в стихах 9-10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

Несколько лет тому назад появился спектакль «Физики» известного швейцарского писателя Дюренмата. Он заканчивается тем, что один из физиков делает очень мрачный прогноз. Однажды человечество уничтожит себя атомной бомбой. А затем буквально сказано, в конечном итоге где-то непрерывно и бессмысленно будет вращаться радиоактивная Земля. Так что форменным образом видишь пред собой вымершую разрушенную Землю, бессмысленно вращающуюся в космосе. Недостойно внимания уже то, что современный писатель так жестоко говорит о гибели мира. Но я не думаю, чтобы случиться так, что радиоактивная Земля будет вращаться где-нибудь во Вселенной. Если я сказал бы об этом писателю Дюренмату, то он бы в свою очередь спросил, «Почему вы так считаете? Ведь в настоящее время все идет к этому». Я объяснил бы ему, потому что в Библии написано иначе. Господь Иисус сказал, что род человеческий не прекратится до конца. Значит, произойдет все не так, как вы думаете, даже если все очень похоже на такой исход. В прошлой передаче мы говорили на тему «Христианство – общественное дело». Истинное, живое христианское состояние имеет такую сторону, которая видна всем людям. Общественная сторона христианства заключается в присоединении к обществу христиан. То, что я сейчас буду говорить, очень важно. Истинные христиане присоединяются к тем, которые тоже хотят быть спасенными. А поэтому я прошу вас всех, желающих получить спасение, присоединитесь к тем, у кого есть серьезное желание быть христианином. Таких возможностей общения существует много. Есть церковные общины, есть общественные движения, молодежные кружки, есть домашние библейские кружки. Я вас убедительно прошу искать общение. Это проявление жизни, исходящей от Бога. Истинное христианство лишь там, где имеется общение. В Библии даже сказано, мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. А это означает, кого не тянет к христианам, тот еще духовно мертв. Я умоляю вас во имя спасения вашей души, присоединитесь к христианским общинам. Я не пропагандист церкви и пасторов или общин и их руководящих братьев, но речь идет в первую очередь о вашем спасении. И что относится к общественной стороне истинного христианства? Что мы должны исповедовать Иисуса Христа устами. Надо, чтобы об имени Иисуса узнали везде, где мы находимся, на предприятиях, в школах, в учреждениях. Свидетельствовали ли вы когда-нибудь о том, что вы принадлежите Иисусу? Люди обязательно бы насторожились. Я должен вам сказать, что пока у нас не хватает мужества признать нашего Спасителя, до тех пор мы вообще не являемся истинными христианами. Слушайте внимательно. Иисус говорит, «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня, отрекусь от того и я пред Отцом Моим Небесным». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию тему «Когда погибнет мир?». Все человечество объято страхом. Все ищут безопасности, но каждый чувствует, что ее нет. Одни заводят себе чековые книжки в Швейцарии, другие строят себе бомбоубежище в Боливии. Где-нибудь уж будет безопасно. И все же мы чувствуем, что в конечном итоге нигде не безопасно. И, естественно, в наше время опять ребром встал вопрос. Что будет дальше с нашим миром? Вопрос. Когда погибнет мир? Прямо так и стал знамением нашего времени. Естественно, возникает вопрос. Кому, собственно, верить в предсказание ожидаемого исхода? Существуют несостоятельные методы, предсказывающие будущее.
Этот метод заключается в предсказаниях гадателей. Об этом я вовсе ничего не знаю и знать не хочу. О гадании, спиритизме, раскладывании карт, гороскопе и тому подобном. И скажу вам, почему я об этом ничего знать не хочу. В моей Библии несколько раз говорится: «Так говорит Господь, кто обращается к гадателям и прорицателям, тот должен быть изгоняем из народа моего». Но так как для меня чрезвычайно важно принадлежать к народу Божьему, то я остерегаюсь увлекаться подобными делами. Я прошу и вас, во имя спасения вашей души, уединитесь, призовите Иисуса, признайте пред Ним свой грех и молите о прощении. Я решительно доверяю Слову Божьему в Библии. Во-первых, Слово просветляет, ибо запечатлено истиной. Во-вторых, мужи Библии говорили: «Так говорит Господь». Таким образом существует истинный путь определения будущего. О будущем говорит нам Библия. Когда последняя война достигла своей кульминации, тайная полиция запретила мне проповедовать. Мне запрещалось разъезжать со своими докладами. Проповедовать мне разрешалось только в Эссене. И если я даже каждый вечер проводил библейский час в каком-нибудь бомбоубежище города, погибающего под градом бомб, то все же у меня было много свободного времени. Его я использовал для того, чтобы по-настоящему изучить Откровение Иоанна, последнюю книгу Библии. При этом мне открылось, ведь эта книга чрезвычайно актуальна. И я решил поделиться кое-чем из того, что я тогда из нее почерпнул. И вот я хочу вам показать, что совершенно определенно говорит о будущем Библия. Иисус придет еще раз. Об этом Библия говорит совершенно ясно. Центром всех событий, ожидаемых христианами в будущем, является великое событие – пришествие Иисуса Христа во славе. Когда Он возносился на небо, Его ученики стояли и смотрели, как Он исчезал в другом измерении. «И облако взяло Его», сказано об этом. Вдруг пред учениками предстали два вестника Божьих, говоря: «Сей Иисус, вознесший от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Иисус снова придет. Однажды Господь Иисус снова во славе явится из Божьего измерения в наш мир. Это является надеждой христиан. Я должен вам рассказать о том, как мне однажды открылась эта несколько чуждая весть. Около 35 лет прошло с тех пор, как я молодым пастором попал в шахтерский округ Эссена. И вот я, 27-летний парень, оказался среди 12 тысяч шахтеров. Ни одного человека не интересовала моя весть. Посреди округа располагалась большая унылая площадь, окруженная домами казарменного типа. В одном из углов этой площади был маленький домик, в котором я соорудил небольшое помещение для проведения библейских часов. Как хорошо было, что постепенно стали приходить люди. Несколько шахтеров, коммунистов и вольнодумцев, которым захотелось послушать, что может сказать этот поп. Несколько старушек, несколько детей, 2-3 молодых парня. Дошло до смешного. Образовавшаяся маленькая община привела в возбуждение всех жителей округа. В конце концов, нас стали постоянно тревожить. Однажды нам разбили окна. Тогда мы сделали ставни. В другой раз по этим ставням загремели камни. В следующий раз возле дверей, ведущих в помещение, устроили игру в футбол консервными банками. Так что нельзя было услышать собственного голоса. Иногда перед нашим помещением устраивались демонстрации со свирелями. На улице пели: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». А мы, сидящие внутри, пели: «Бог есть любовь».
О, какое счастье! Да, это были времена. Однажды было особенно жутко, как будто в действительности ад и дьявол с цепи сорвались. А потом случилось то, что я никогда не забуду. В дверь вдруг что-то с треском ударилось, и на землю упало что-то тяжелое. Я подумал, не бомбу ли подбросили, и услышал, как все люди на улице разбежались. Наши сердца замерли. За дверьми все стихло. Я рывком открыл дверь и увидел большое железное распятие, наполовину лежащее в луже. Оно было мне знакомым. Я его видел в католическом мужском монастыре. Теперь оно там сорвано и брошено нам под дверь. «Вот вам ваш Христос! В грязь его!» Был темный ноябрьский вечер. Шел дождь. Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Тема нашей передачи «Когда погибнет мир?». Распятие лежало в луже. Я стоял на этой унылой площади, окруженной казармами. За мной стояла маленькая община, дрожа от страха. А изображение распятого Спасителя лежит в луже. Я подумал, Бог имел бы тысячи оснований отступиться от этого мира. Но Он этого не делает. Он посылает Своего Сына. И этот Сын Божий совершает нечто неслыханное. Он берет на себя наши грехи и позволяет себя пригвоздить ко Христу. А человек, вместо того, чтобы пасть пред Ним и молиться, бросает его изображение в лужу. Так человек плюет в протянутые руки Божьи. И вот еще что. Не хоть только ненавидели Иисуса, а наши современники не просто ненавидят Его. Своим полным безразличием они, если так можно выразиться, бросают Его крест в лужу. Мной овладела мрачная ярость. Я думал, что же теперь сделает Бог? Ведь не иначе, как огонь с неба пошлет. Но никакого огня с неба не последовало. Издали доносился злорадный смех. Это смеялись надо мной. Когда мне вдруг вспомнилось, да не будет поругаем Сын Божий, умерший за весь мир. Не будет, Он только пока скрывает свою власть и славу. Но наступит день, и все встанет на свое место. Тогда весь мир, пренебрегавший им, увидит, что Он является единственным шансом спасения, что Он является князем мира. Второй раз Он придет во славе. Когда в тот дождливый вечер я стоял на унылой площади между своей общиной и лежащим в луже распятием, я впервые по-настоящему обрадовался вести о втором пришествии Иисуса. Возвратившись в зал, я взошел на кафедру, открыл 24 главу от Матфея и прочел. «И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». И с тех пор я радуюсь этому. Вы знаете, когда я вижу, как пренебрегают моим Спасителем, Спасителем, который спасает от погибели, прощает грехи, приносит счастье, то я радуюсь тому дню, когда мантия пренебрежения с него спадет, и он сойдет на землю во славе. Когда я в Эссене впервые зашел в молодежный клуб, то увидел одну единственную картину на стене. В большом зале, где собирались сотни молодых парней, висела картина, изображающая пришествие Христа. Внизу виднелся город, а над ним облака, в которых был белый конь. На коне сидит он, царь, и поднимает руку, пронзенную на кресте. При виде этой картины я сказал своему предшественнику, пастору Байгле, «Не выглядит ли это единственная картина, которую ты здесь повесил, немного смешной для молодежного клуба. Я бы повесил какую-нибудь другую,
Но он пояснил: «Дорогой брат Буш, всю неделю ребята находятся в конторах, школах, фабриках и шахтах. Когда они там свидетельствуют об Иисусе, над ними насмехаются и издеваются. Когда они не соглашаются со всеми вместе грешить, их высмеивают и оскорбляют. В таких случаях они часто унывают. Здесь же эта картина должна им напоминать: Иисус – победитель. В этом нет никакого сомнения. И властелином мира будет только Иисус. Что такая надежда прекрасна, я уже не раз испытал в своей жизни. Во времена Третьего Рейха меня арестовали. После того, как я в Большом собрании в Дармштадте проповедовал об Иисусе, в машине возле меня сидел эсэсовский комиссар. Вокруг нас стояли сотни людей. Шоферу, сидевшему за рулем, было приказано ехать. Но мотор не заводился. «Трогай!» – кричал комиссар. Я сидел рядом в качестве арестованного. Но мотор не заводился. В это время со ступенек церкви из возбужденной толпы раздался пронзительный голос одного молодого человека: «Иисус – победитель! В том нет сомнения! И властелином мира быть Христу! С тех пор, как Он восстал из смерти тления, все отдано во власть Ему! И после горьких мук на кресте вознесся Он к трону Отца. Да, Иисус – победитель!» Молодой человек растворился в толпе. Автомобиль, наконец, завелся. Я сказал комиссару: «Бедный вы человек! Победа все же на моей стороне!» Он съежился и пробормотал: «Я раньше тоже принадлежал Христианскому союзу молодежи». «Да?» – удивился я. «А теперь вы преследуете христиан. Бедный человек, я бы не хотел быть на вашем месте. Мы ехали в тюрьму, а мне открылась перспектива пришествия Христа». Чем мрачнее становится в мире, тем более важным становится ожидание пришествия Иисуса. Знаете, это пришествие Иисуса во славе на землю будет уже третьим пришествием. В первый раз Он пришел, ставший человеком, младенцем, рожденным Марией. Он лежал в яслях Вифлеема. Это событие мы празднуем в Рождество, если мы вообще еще знаем, в чем дело. А именно, что Сын Божий стал человеком, чтобы стать нашим братом, чтобы мы могли стать детьми Божьими. Второе пришествие Христа происходит духовно, в настоящее время. Он сказал: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к тому». Знаете ли, почему проводится евангелизация? Мы хотим помочь Иисусу, чтобы Он мог войти к вам. В Библии написано: «Тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». Вам надо открыть свое сердце, а в третий раз Он придет во славе сюда, на эту землю. Видите, какая последовательность? К тому времени мы испытываем все формы власти: конституционную монархию и абсолютную монархию, президентскую демократию и народную демократию, диктатуру и прочее. Тогда мы увидим, что все они не годятся. Тогда Иисус, мой царь, должен доказать, может ли Он управлять. В Библии сказано, что наступит время всеобщей беспомощности, когда пред человечеством возникнет масса проблем. В это последнее время люди будут растеряны и беспомощны. Сам Иисус назвал 4 признака последнего времени. Он говорит, что последнее время характеризуется политическим хаосом. Это выражается так: «Восстанет народ на народ и царство на царство». Никогда раньше не было такого времени, как сейчас, когда высокооплачиваемые дипломаты проводят столько дорогостоящих конференций. Еще не было такого времени, чтобы так бессмысленно тратили средства народов на вооружение, как в наши дни. На средства, которые тратятся на атомное вооружение, можно было бы построить крупные города и обеспечить всех.
нуждающиеся в жилье. Но вместо этого говорят: мы должны вооружаться. А мы хотим мира. Ни один человек не желает войны, но каждый бешено вооружается. Это и является признаком политического хаоса последнего времени. Вторым признаком, который называет Иисус, является беспомощность в области экономики. Иисус говорит: «Будут глады и моры». На земле произрастает достаточно пищи для того, чтобы насытить всех людей. Еще никогда не было столько ученых-экономистов, как в настоящее время. Никогда еще не было такой сложной экономики, как в наши дни. И несмотря на это, по сообщению ООН, более половины человечества не едят досыта. Неужели в таком высокоцивилизованном обществе, имеющем достаточно благ, невозможно насытить всех людей? Но нам этого не удается сделать. Экономическая беспомощность возрастает. Третьим признаком последнего времени Иисус называет религиозный хаос. Когда у человечества в этой сфере появляется масса проблем, Иисус это выражает так. «Скажут вам: вот здесь Христос или там?» Недавно один молодой человек спросил меня: «Чему же мне, собственно, верить? Есть католики, православные, реформисты, лютеране, униаты, методисты, баптисты, армия спасения, пятидесятники, еговисты, новоапостольские церкви, ислам, буддизм и так далее. Чему же мне верить?» Я засмеялся и сказал: «Молодой человек, не отчаивайтесь, в Библии говорится о том, что будет еще хуже. Это признаки последнего времени. Если вы сами не придете к Спасителю, вам никто никогда не поможет». Есть еще и четвертый признак последнего времени. Народ израильский, рассеянный по всей земле, должен вновь собраться в Палестине. Для меня самым волнующим признаком последнего времени является то, что существует израильское государство. Некоторые еще не считают его существование признаком нашего времени. Но когда мне недавно пришлось остановиться у швейцарской границы возле таможни, и передо мной стояла машина с израильским государственным знаком, то я невольно подумал: библейские обетования исполняются. Об этом свидетельствуют даже номерные знаки автомобилей. В следующей передаче мы поговорим на тему «Пришествие Иисуса».

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Иисус Христос сказал, что Его последователи будут творить такие же дела, как Он. Разве это возможно?
2: Кто крещен Духом Святым? И когда такое крещение происходит?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну, чтобы вместе с нами разбирать доктрины Библии. Мы рассматриваем доктрину о Духе Святом. Приготовьте тетрадь и ручку для записей по ходу урока. Но лучше приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, послушаем пение «Дух Святой, смилосердись».

0: Мы продолжаем наше изучение о Духе Святом. В предыдущих передачах мы указали на личность и божество Духа Святого. Мы также отметили действие Духа Святого во Вселенной, в человечестве и в сердцах верующих. И начали рассматривать Его действие в Иисусе Христе. Иисус Христос родился от Духа Святого, принес Себя непорочным Богу и был помазан Духом Святым на служение. Иисус Христос был водим Духом Святым. Он был поведен Духом Святым в пустыню, чтобы быть искушаемым дьяволом.
1: Евангелие от Луки, 4 глава, стих 1. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню.
0: Иисус Христос побеждал искушения силой Духа Святого.
2: Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 13 и 14. «И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране».
0: Дух Святой был источником премудрости и разума Иисуса Христа во дни плоти Его.
1: Книга пророка Исаии, 11 глава, стихи 1 и 2. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почьет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия».
0: Это пророчество относится к Иисусу Христу. Иисус также называется сыном Давида, который на самом деле сын Иессея. Первое царство, 17 глава, 58 стих. «И спросил его Саул, чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, сын раба твоего Иессея из Вифлеема».
2: Сравните это с записанным в Евангелии от Матфея, 12 глава, стихи 17 и 18. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд».
0: Посредством Духа Святого Иисус Христос дал повеление апостолам, которых Он избрал.
1: Деяния святых апостолов, 1 глава, стих 2. «До того дня, в который Он вознесся, дал Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал».
0: Спрашивается, какие повеления дал Иисус Христос Своим апостолам? Во-первых, Он приказал им идти по всему миру и проповедовать Евангелие.
2: Это мы читаем в Евангелии от Марка, 16 глава, стих 15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари».
0: А потом, во-вторых, Он приказал им не отлучаться из Иерусалима, то есть оставаться в городе Иерусалиме, пока они не будут исполнены Духом Святым.
1: Евангелие от Луки, 24 глава, 49 стих. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Деяния апостолов, 1 глава, 4 стих. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня».
0: Иисус Христос изгонял бесов Духом Святым.
2: Евангелие от Матфея, 12 глава, стих 28. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие».
0: Иисус Христос был воскрешен из мертвых Духом Святым.
1: Послание к римлянам, 8 глава, стих 11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас».
0: Тот же самый Дух, который так чудно действовал в Иисусе Христе и через Него, готов действовать для нас и через нас. Без Его действия все наши усилия тщетны. Какое чудное, огромное преимущество открыто каждому верующему!
2: В предыдущей программе мы отметили, что в настоящее время действие Духа Святого в верующих крайне отличается от Его действия в Ветхом Завете, не так ли?
0: Да. В ветхозаветный период Дух Святой нисходил на отдельные личности на короткое или более продолжительное время осуществить определенную цель и опять возвратиться на небо. Со дня Пятидесятницы и до настоящего Дух Святой исполняет и постоянно пребывает в сердце возрожденного верующего. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел на всех верующих. Они были исполнены Духом Святым, то есть крещены Духом Святым. Однако крещение Духом Святым имеет более обширное значение. А сейчас мы обратим наше внимание на эту тему – крещение Духом Святым. Во-первых, важность крещения Духом Святым. Важность этого предмета требует более обширного изложения, чем обычно ему уделяется. Этот предмет рождает вопросы, и этим делает вызов к более обстоятельному его изучению. Те, которые исповедуют веру в богодухновенность Священного Писания, убеждены, что Библия содержит ясные и определенные откровения об этой правде.
1: Этот предмет, крещение Духом Святым, важен по трем соображениям.
0: Во-первых, нам необходимо знать, что Священное Писание учит о крещении Духом Святым, чтобы нам быть разумными свидетелями Иисуса Христа. Во-вторых, нам нужно знать учение Священного Писания о крещении Святым Духом, чтобы разумно направлять приближающихся. Также необходимо знать учение Библии о крещении Духом Святым, чтобы быть способными рассеять сомнение и мрак в душе того, который, подобно апостолу Павлу, говорит: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Мы желаем указать на некоторые пророчества о крещении Духом Святым.
2: Иоанн Креститель предсказывает в Евангелии от Матфея 3:11: «Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».
1: Евангелие от Марка, 1 глава, стихи 7 и 8. «И проповедовал, говоря: идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
2: Евангелие от Луки, 3 глава, 16 стих. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 33 стих. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым».
2: А вот слова Иисуса Христа, Деяния апостолов 1:5. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым.
0: Эти места Священного Писания представляют крещение Святым Духом как опыт, предстоящий в будущем. Эти предсказания охватывают период времени от появления Иоанна Крестителя, предтечи Господа, вплоть до того времени, когда Господь вознесся на небо. Из этих мест явствует, что крещение Духом Святым не имело места до того, как Спаситель вознесся на небо. Перед тем, как приступить к рассмотру выводов из Священного Писания о крещении Духом Святым, послушаем пение «О Дух Святой».

0: виведи із священного писання окрещені Духом Святим.
1: Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом».
0: Заметьте здесь грамматическую форму времени. «Все мы крестились». Это простое заявление фактически уже исполнившегося события. Здесь нет и намека о каком-либо обязательстве или какой-либо привилегии. Эта грамматическая форма времени известна в греческом языке как «aorist». Она указывает на действие, фактически уже совершившееся. Это место Священного Писания представляет крещение Духом Святым не как приказ, который верующий должен исполнить, или привилегию, к которой он должен стремиться, но как событие, которое каждый истинно возрожденный христианин переживает в момент его уверования.
2: Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 1 стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе».
0: Заметьте, что хотя крещение Духом Святым понимается как уже пережитое событие коринфскими верующими, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, апостол Павел называет некоторых из них плотскими. Содержание первого послания к Коринфянам описывает неприличное, то есть грешное, поведение некоторых коринфских христиан, несмотря на то, что апостол Павел пишет «все мы одним духом крестились». Поэтому мы можем сделать верный вывод, что крещение Духом Святым характеризует не столько качество жизни верующего, сколько его положение в теле Христовом.
1: Послание к Галатам, 3 глава, стихи 27 и 28.

0: или половые различия.
1: Послание к Ефесянам, 4 глава, 5 стих. Один Господь, одна вера, одно крещение.
0: Единое крещение, о котором говорится здесь, не есть водное крещение, но крещение Духом Святым, которым верующий приобщается как член к телу Христову.
2: Послание к римлянам, 6 глава, стихи 3 и 4. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Колоссянам, 2 глава, 12 стих. Бывшие погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых.
0: Эти тексты согласуются с текстом, взятым из послания к Ефесянам 4:5. Они ссылаются на крещение, которое уже совершилось в прошлом и потому является завершенным действием. Так как пророчество всегда указывает на будущее, так эти доктринальные учения указывают на прошедшее.
1: Крещение Духом Святым является историческим фактом.
0: Все места Священного Писания, трактующие эту фазу предмета, находятся в книге Деяний апостолов. Чтобы правильно понять учение этих мест Священного Писания, необходимо понять свойство и положение этой книги. Книга Деяний апостолов является мостом, соединяющим книги четырех евангелистов с посланиями апостолов. Книга Деяния апостолов описывает переходный период. Теперь наступило время ответить на вопросы, заданные в начале этой программы.
2: Первый вопрос. Иисус Христос сказал, что Его последователи будут творить такие же дела, как и Он. Разве это возможно?
0: Каждый истинно верующий имеет Духа Святого и должен постоянно исполняться Духом, то есть быть в полном распоряжении Святого Духа. Та же сила Духа Святого, которая действовала в Иисусе Христе, должна действовать и проявляться в каждом верующем. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Послание к Римлянам 8:11. Тот же самый Дух, который так чудно действовал в Иисусе Христе, и через Него готов действовать для нас и через нас.
1: Второй вопрос. Кто крещен Духом Святым и когда такое крещение происходит?
0: Всякий истинно возрожденный человек крещен Духом Святым. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, мы читаем. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Все мы крестились. Это простое заявление фактически уже исполнившегося события. Это есть событие, которое каждый истинно возрожденный христианин переживает в момент его уверования.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

живи, надеждой утешайся, душой не падай никогда, Христом Иисусом укрепляйся, и будешь счастлив ты тогда. И если в жизни встретишь горе, и на глазах слеза блеснет, то вспомни, друг, о вечном Боге, и Он слезу твою сотрет. Молись ты в жизни постоянно Творцу бесчисленных миров, и на твою молитву веры Он отвечать всегда готов.

Ищите Бога. Ищи всегда Бога. Он всюду, везде. Он в утренних росах, вечерней звезде. Он в небе лазурном, он в шуме морей, он в тихой сердечной молитве твоей. Зажги свое сердце и щедрой рукой горящие зерна любви раздавай, как летнее солнце над светлой рекой, пылающим сердцем сердца согревай. Открой свое сердце и разум для знания, и мыслью проникнись в его мироздание. Ты счастье познаешь и радость души, и творческий дух разгорится в тиши. Господь озарит тебя чудным мгновеньем, тебя просветит он огнем вдохновения. Молитвы и песни, сердечный твой жар, отдай Иисусу как благостный дар.

В нашей жизни встречи, расставанья, грусть и радость тесно сплетены. После смеха горькие рыданья, после слез дыханья тишины. Не всегда нам в жизни все понятно, то, что горем кажется порой, обернется счастьем необъятным вмиг с неуловимой быстротой. Иногда мы слезы льем напрасно от того, что будущность во мгле станет то тяжелой, то прекрасной жизнь на этой суетной земле. Лет дано для жизни 70, 8, коль здоровьем мы сильны. Труд, болезнь, устройство, неполадки, мы летим к вратам иной страны. В той стране нет горя и страданья, страха нет и нет житейских грез. Светит радость благостным сияньем в той стране, где все во всем Христос. Стоит поболеть и потрудиться, стоит пострадать и порыдать, для того, чтоб с ним навеки слиться, в той стране хвалу ему воздать.

Пусть буря завывает, пусть буря завывает, пусть волны бьют ладью. Господь с небес взирает, Он видит скорбь твою. Хоть волны бед и горя бросают твой челнок, Христос поможет вскоре, лишь верь, Он недалек. Ты верному доверься всем сердцем и душой, тебя Он сам коснется и даст тебе покой. И в жизни Он, и в смерти дает нам вечный свет, Ему, о люди, верьте, лишь Он спасет от бед.

Вера – щит отстрел сомнения, посох путникам бойцам, вера – луч среди затмения, путь из бездны к небесам. Вера – мост живой возводит между небом и землей, вера – житель мира ходит по путям волны морской. Вера силой вдохновляет обессиленных борцов, вера царство побеждает, сокрушает власть грехов. Вера грешников спасает и сквозь стен грядущих благ взором нашим открывает славу Бога в небесах.

проявим мужество, отвагу в борьбе с нечестием и злом, ведь все содействует ко благу, идущим к цели со Христом. Напрасны страхи и тревоги, боязнь последствий неудач, когда мы Божьи, с Богом в Боге, неразрешимых нет задач. Где маловерье и сомненье, в любви есть трещина надлом, все вызывает удивление моей души в пути земном. Я полагаюсь лишь на Бога, меня ведет Его рука, и потому моя дорога светла, осмысленно, легка.

славу Богу вечную поют. Сколько дела было б лишь стремление посвятить Христу земные дни. Пусть не гаснет ваше вдохновение, пусть сердца пылают, как огни. О Господь, струями животворными облегчи страдания души. Тот, кто бродит тропами просторными, ко Христу скорее поспеши. Только в нем отрада и спасение, только в нем и смысл, и красота. Не теряйте одного мгновения, отзовитесь на призыв Христа.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа.

Душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Притча 23. Обида. Горечь снова, в осколки и прах разбивается сердце мое. Иисус, призываю в слезах, дай душе облегчение твое. Неизменна забота твоя, ощутимая слабою мной. Иисус, недостойна я твоей праведной жертвы земной. Вновь обида, очисти, отсей, ведь за всех на кресте пострадал. Кто безбожник и кто фарисей, всем возможность раскаяться дал. Им прощаю, при встрече ж порой вдруг застонет душа от обид. Хоть без ссор обхожу стороной, но совсем не могу позабыть. Иисус, за обиды прости и меня, да и тех, кто нанес. Трудно всем в жизни сей на пути, ты один стойко все перенес. Нам твою надо жалость иметь и в общении ее применять, и тогда будет сердце уметь терпеливо прощать, понимать. Иисус, исповедала я и печаль, и душевную боль. Ты так нежно утешил меня, хорошо, мой Спаситель, с тобой. Благодарна, великий Господь, за слова «Ты меня призови». Я твоя несозревшая гроздь, наполняй вешним соком любви. Валентина Гербер. Бывает ли так у вас, милые сестрички? Не имея собраний на русском языке, прошу, помолитесь обо мне, об этой нужде, чтобы не всплывали обиды. Еще помолитесь о нас с мужем, Львом Андреевичем, и о семьях дочери и сына. Дочь живет в Калининградской области, а сын здесь. У него слабое здоровье, а работа тяжелая, особенно ночью, за 25 километров от дома. С надеждой и верой и любовью ваша сестра в Господе Валентина Гербер.

Как быстро летит время. 7 июля было ровно год, как меня нашел наш Спаситель. Зовут меня Эльза. Родилась в большой верующей семье. О Боге я слышала с детства, от любимой бабушки, мамы и отца. Но очень жаль, что бабушка умерла, когда мне было 7 лет. И очень жаль, что сложилась моя жизнь, как у большинства советских людей. В ней было много суеты, и не было места для Бога. Хотя я никогда не отрицала Бога, молилась детскими молитвами, выученными в детстве. Плыла в жизни по течению, хотя атеизм не принимала душой, но и сердце не было открыто для Бога. Жила молитвами моих родителей. Родителям по 82 года. С Богом они с юности. Покаялась я уже в 52 года, и очень жалею, что не раньше. Не столько было бы грехов и ошибок. Я не буду о себе много писать. Там нет ничего, что заслуживает внимания. Живу в Германии со своей семьей с 1993 года. Работаю по сменам на маленьком заводе. У нас с мужем 2 женатых детей. В этом году родилась внучка, которую я очень люблю. Стихи раньше не писала. Это для меня так неожиданно. Целый год не решалась вам выслать, так как не поэт и не писатель. Сегодня я благодарю Бога за каждый прожитый день с Ним. Я очень рада, что Господь мне указал на ваши светлые издания. Я очень люблю стихи, свидетельства и рассказы. Делаю сегодня первые шаги по узкому тернистому пути. У меня много препятствий, но об этом не хочу писать. Стихи, как мой дневник, о моей длинной дороге к Господу. Об Иисусе я могла бы свидетельствовать каждый день. Это произошло со мной, когда я слушала кассету Лены Шнырёвой. Муж взорвал меня гранатой, которую мне дала сваха. Это свидетельство меня так тронуло, и в голове мысль — это ведь тема для стиха. И я очень спешила и хотела еще раз прослушать, чтобы составить маленький план, о чем будет стих. Поставила второй раз и не поверила. Кассета играла на обоих сторонах сразу. Говорила Лена, и заунывно тянулась песня. Совсем по-другому, чем в первый раз. Я много раз ставила сначала, но, увы. Тут я поняла, что дьявол не хочет, чтобы я еще раз прослушала кассету. Я спешила на работу. «Нет!» — кричала я дьяволу и ставила ее снова. Когда я последний раз поставила кассету, я сильно упала на угол стула, ушибла ногу. Был огромный синяк. Бежала на работу через парк. Это всего 15 минут. Счастливая, так как победила и прослушала все же кассету. Пока добежала до работы, у меня в голове прокручивались 3 куплета. Остальные написала на работе. Я слезы вытерла свои. Лена. Здравствуй, Лена. Сегодня познакомилась с тобой. Не наяву, конечно, а через кассету. История твоя так тронула меня, такой хорошей темой стала для стиха. И, слушая трагедию твою, катились слезы, и сердце рвалось из груди. Мне показалось, что меня взорвали, и покалеченная я лежу в крови. Казалось мне, что это я в больнице. Такие боли у меня, и я боюсь рассудок потерять. И резали врачи меня 2 раза на живую, а потом еще гангрена, и под наркозом резали опять. Казалось мне, что хожу я на протезах, ведь дети у меня, и я должна вперед идти. И, стиснув зубы, я от боли стираю кожу до крови. Я так же, Лена, как и ты, искала Бога. Болезнями наказывал Господь меня. У каждого из нас своя дорога. Я очень рада, что ее к Христу нашла. Ну ладно, Лена, ты о Боге раньше не слыхала, а я ведь в верующей семье росла. И Бога никогда не отрицала. Отец и мать молились за меня. Душа твоя рвалась к свету и вырвалась из мрака ты. А главное, что мужа ты простила, убийцу своего простила ты. Такой мучительной ценою ты шла к распятому Христу. Да, Лена, я горжусь тобою, поэтому тебе пишу.
Ты потеряла в этой жизни очень много, чуть не оборвалась жизнь твоя, зато ты обрела живого Бога, и ты живешь, и цель есть у тебя. Пишу тебе письмо в стихах я, ведь раньше не писала я стихи, и очень рада я за нас обоих, что к Господу дорогу мы нашли. Храни свой свет в душе, сестра-подруга, свидетельствуй и дальше не молчи. История твоя поможет многим, нам всем живого Бога обрести. И вдруг так отчетливо увидела Голгофу. Обливаясь слезами, я иду к моему Спасителю, уставшая от ноши греха. Покаяние. И ветер воет за окном, смеркается уже, но не могу никак уснуть, тревожно на душе. И вдруг я что-то поняла, что важно для меня, и, подскочив с кровати вмиг, я к выходу пошла. На улице так жутко и темно, холодный ветер, дождь мне бьет в лицо. Ступая босыми ногами по траве, меня знобит, и опоздать боюсь, спешу к тебе, распятый мой Иисус. Печальный образ вижу твой и муки на лице. Прости, Иисус, любимый мой, что поздно я к тебе. Сжимает голову кольцом терновый твой венец. Прости меня, Господь родной, решилась наконец. Как нужно было мир любить, чтобы идти на смерть. И сколько пережить пришлось и мук перетерпеть. Я тихо подошла к тебе, припав к святым ногам, и сердце рвется из груди при виде твоих ран. Я долго плакала тогда, прощения прося, а вот и ветер уж затих, и мне домой пора. Я слезы вытерла свои, и встала я с колен, а сердце радостно стучит от новых перемен. Эльза Шифер.

Экология души. Позволь ему приготовить почву. Из размяклой земли легче вырвать бурьян, из смиренной души легче вырвать плотское. Эти слова замечательной христианской песни имеют глубокий смысл. Я всегда вспоминаю их, читая раздел «Капкан в забытом алтаре», читая исповеди смиренных душ, из которых Бог вырвал плотское именно в местах лишения свободы. Что же должен сделать с нами Бог, чтобы мы смирились? Почему сами мы не можем смиряться добровольно, любя? Ведь если этого мы не делаем, Господь, не желая гибели нашей души, которая досталась Ему дорогой ценой, смиряет нас. А это бывает очень больно. И мы снова плачем, прося у Него милости, не понимая, что смиряет Он нас для нашего же блага. Так часто бывает с людьми. Как только беда в семье, в стране, то некогда опустевшие церкви наполняются. Но ненадолго. Что это? Страх, который гонит человеческую натуру, или грех людской? Как это Бог может такое допустить? Но почему-то страх живет в нас недолго. А ведь написано, должны мы ходить в страхе пред Господом. На вопрос одной знакомой неверующей женщины, почему я должна бояться Бога? Что я ему сделала? Я ответила, Бога надо бояться огорчить, то есть бояться надо греха. Почему многие считают за грех убийство человека? А как же с ненавистью, завистью, ложью, похотью очей, блудом, воровством? Часто говорят, какой же ваш Бог жестокий? Разве жестокий? Бог любит нас такими, какие мы есть, но Он ненавидит грех, потому что сам Бог свят и хочет, чтобы мы были святы, так как сотворил нас по образу и подобию своему. Почему Бог допускает войны, голод, смерть близких? Но ведь войны ведет не Бог, а люди воюют друг с другом. Кто виновен в голоде? Ведь на земле столько богатых. Кто виновен в смерти, когда мир губит себя наркотиками, алкоголем, блудом? Милосердный Бог в своей безграничной любви дал человеку свободу и право выбора. Но как мы пользуемся свободой и чем заполняем мы свой разум? Можно прочитать хорошую книгу и задуматься о смысле жизни. Можно читать грязный журнал, который воспаляет разум желанием все испробовать. И человек в своей свободе заходит так далеко, что запутывается, как в паутине, в дьявольских сетях, из которых сам не может выбраться. Это болото засасывает так глубоко, что человек погибает. Кто же протянет руку помощи, когда душа озлоблена, глуха и слепа, когда до нее достучаться, если люди, которые ничего не знают о Боге и, попав в жизненный тупик, начинают искать выход, задумываются о смысле жизни. Таких видит Бог, и Он протягивает им руку помощи. Он обязательно приведет к таким обстоятельствам, которые позже будут нам во благо. Но не всегда мы это понимаем. Когда почва души размягчена, из нее легче вырвать сорняк, грех. Моя мама пришла к Богу через псалом, кто поднимет свой взор на Христа на кресте. Она всем сердцем, взглянув на крест, поверила, и Христос вселился в ее сердце. Сердце моего брата коснулись слова псалма «Повелительно и нежно Господь призвал тебя на труд». Сорняки из почвы моей души вырвала смерть моей мамы. После ее смерти князь мира сего старался снова сеять бурьян. Но слова мамы «Я буду ждать тебя на небе» томили мою душу еще 4 года, пока почва моей души была основательно подготовлена. Сегодня я радость спасения
радость встречи со Христом и моей мамой не хочу променять на все богатства мира. Мир – это все временное, проходящее, которое преподносится нам в яркой, красочной, привлекательной, заманчивой форме. Многих Господь укладывает на одр болезни, дав время для покаяния. Мудрые хватаются за соломинку, некоторые озлобляются, обидевшись на жребий судьбы, и до последнего вздоха отвергают любовь и милость. Дорогая душа, хочешь ли ты получить дар дорогой, мир и вечную радость? Так взглянишь на Христа, ты с надеждой живой. Позволь размягчиться почве души твоей, позволь вырвать бурьян. Склонись перед Ним, смиряясь, и скажи: «Вот я, сделай из меня, что тебе угодно». Он, великий Творец, сделает из тебя сосуд, который будет у Него в чести. Он любит тебя. Приняв Господа как своего личного Спасителя, исследуй Слово Божье, через которое нам надлежит спастись. Делай добро и не унывай. Помни, душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб — великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Перевожу деньги на благотворительную читательскую карточку номер 13750 на подписку для еще одной неизвестной мне души, на ваше усмотрение, в надежде, что она найдет из тысячи дорог эту единственную, ведущую в небо. Людмила Франц.

Помолимся о несчастных. Я всегда думала, неужели надо ждать, чтобы что-то ужасное случилось? Ведь только тогда люди начинают взывать Богу. Некоторые начинают сетовать и бронить Его, но Бог поругаем не бывает. Если Он что-то в твоей жизни допустил, то это не зря. Это для того, чтобы каждый задумался, что все в Его руках, и только Ему все известно о нашем хождении по жизни и то, в какой вечности мы будем пребывать. Некоторые люди говорят, у меня, мол, нет таланта говорить людям о Боге, ссылаясь на то, что и без них хватает на земле проповедников, певцов и поэтов. Тогда, дорогие, просите Господа, чтобы Он вам дал эти дары и таланты. Ревнуйте о них, Библия об этом говорит. Для Него нет ничего невозможного. Он дает все, чего не попросите, с верою. Просите также о даровании Духа Святого, который будет жить в вас и сопровождать, чтобы каждый в мире видел, что вы – свет и соль земли. В письме к Ефесянам 4, с 22 по 24 стихи написано, что следует отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Сатана постоянно ходит за нами, как рыкающий лев, стараясь завести в заблуждение и навязывая различные искушения. Поэтому Писание говорит, «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Мне вспоминается то время, когда я жила без Бога. Я была тяжело психически больна. Если вы, дорогие читатели, не знаете, то я скажу вам, что в момент этой тяжкой болезни больным открывается потусторонний мир. То есть сатана навязывает им различные идеи, которые переходят в навязчивость и преследуют больного, делая его сумасшедшим. Или он открыто является к таким людям и говорит с ними. Очень многие не могут избавиться от голосов различных, и даже моя племянница от рождения, глухонемая, слышит эти голоса, которые ей постоянно что-то диктуют. Это страшно. Но есть тот, который может каждого, одержимого этим нечистым духом, освободить, так же, как он освободил меня. Слава ему за это! В заключение я хочу помолиться за психически больных, а также за одержимых и зависимых от наркотиков и алкоголя. Дорогой Господь! Ты имеешь глаголы вечной жизни. Тебе принадлежит все, и все в Твоих руках. Поэтому прошу Тебя за людей, которые больны и страдают тем же недугом, что был у меня, а также за наркозависимых и алкоголиков. Освободи их от этого греховного рабства. Разорви оковы, которыми они связаны. Запрети сатане издеваться над этими людьми. И помилуй их во имя Иисуса Христа. Аминь. Да пребудет с вами Бог. Анна Фризин.

Из глубины взываю, Боже, услышь в полночной тишине. Я заплутал на бездорожье и низко пал. Молюсь тебе, враги жестокие глумятся, кругом оковы, силы нет. Устал я в немощи сражаться, когда во тьме сокрыт твой свет. Я сяду в пыль, посыплюсь пеплом и буду громко вопиять. Я изнемог душой и телом, доколе мне еще страдать? Вокруг насмешники ликуют и тычут пальцем «хорошо», а я во вретище тоскую, вдали от дома моего. Пусть я умру, но буду верить, что есть Спаситель и Отец, в Его могуществе и силе моя отрада, мой венец. Пусть сокрушились мои кости, от тяжких яв стенает плоть. Ты не отверг меня, мой Боже, твой Дух еще во мне живет. Услыши, Боже, голос скорбный, простри свой жезл в любви ко мне. Превозмоги мой страх позорный, мои враги в твоей руке. Я долго был беспутным сыном и дни в беспечности влачил, но ты меня под кров свой принял, омыл, очистил и простил. Пускай надменные ликуют, глумясь, насмешек не тая, тот, кто последним торжествует, тот счастлив и доволен я, что, несмотря на униженья, с тобой я силен претерпеть нужду, разруху, скорбь, лишенья. Ты исцелишь, и буду петь. Среди спасенных, аллилуйя, осана Богу моему, и даже если упаду я, с тобой я все превозмогу. Дойду в небесную отчизну, сложу пороков тяжкий груз. Я не оставлю, не покину, ты верен слову, Иисус. Татьяна Абакумова, Казахстан.

Рассказ и стихи Татьяны Жембровской. В больничной палате. Рассказ для детей. Больничная палата детского краевого отделения травматологии. 4 койки, на которых 4 мальчиков 12-13-летнего возраста. Все со сложными переломами. Руки, ноги, позвоночники, гипсовые повязки, корсеты, распорки, приспособления для вытяжения, медицинские халаты, процедуры, боль. Но мальчишки, они выносливы, быстро приспосабливаются к новым обстоятельствам. Только вот скучно, развлечений в больнице особых нет, поэтому свободное время занято разговорами. «Сёмка, а ты как сюда попал?» – спрашивает Саша. «Я на лыжах с горки катался, упал плашмя на грудь. Сначала ничего, а через 2 недели спина разболелась. Рентген сделали, оказалось, 2 позвонка сломаны. Теперь тут загораю. А ты как?» «А я дорогу переходил, машиной сбила. Хорошо еще, что медленно ехала. Я легко отделался». Надо сказать, что Сашу из села привезли, но он быстро освоился в больнице, со всеми перезнакомился. Выяснилось, что Андрей повздорил с ребятами из класса. В результате выяснения отношений – перелом руки. Давид просто сказал: «Меня тоже машина сбила». «Давид, ты что, еврей? Имя чудное какое-то». «Нет, отчего же? Просто был такой царь Давид. Его честь меня и назвали». «Ясно», – протянул Сёмка. Андрей добавил: «Что-то я такого царя не знаю. Сочиняешь, поди». «Есть такой царь, вернее, был давно-давно», – вступил в разговор Саша. «Об этом царе в Библии написано». «А ты что, Библию читаешь?» «Читал и читаю. Я верующий в Иисуса Христа». И Саша с жаром стал рассказывать, кто такой Иисус Христос, зачем он приходил на землю, как его казнили, как он воскрес. «Во дает, прямо проповедник!» – удивленно сказал Сёмка. «А что дает тебе твоя вера?» – задал вопрос Андрей. «Что дает?» – Саша задумался. «Многое. Но Господь простил мои грехи, спас меня для вечной жизни. Хранит от зла, помогает во всем», – перечислял мальчик. «Что же он не сохранил тебя от машины?» – усмехнулся Сёмка. «Мог бы изберечь, раз так любит тебя». «У Бога на все свой план», – ответил Саша. «Что-то мне такой план не по душе», – съехидничал Андрей. На этом проповедь закончилась. Ребята занялись своими разговорами, а через некоторое время к ним присоединился и Саша. Давид в этих разговорах не участвовал. Он вынул из тумбочки Библию и начал читать. Вскоре мальчики заметили, чем занимается Давид, смолкли и уставились на него. «Вот это да! Еще один верующий выискался!» – воскликнул неугомонный Сёмка. Перелом позвоночника не мешал ему активно двигать и вертеть головой. «Что ж вы тут валяетесь, 2 верующих?» – насмешливо продолжал он. «Если Бог есть, что же он вас не пожалел? И что это от его великой любви вам тут лежать, боль терпеть, когда все кругом гуляют? Даже в школу нельзя сходить, хотя я и не любитель учиться. Неправильно и несправедливо поступает ваш Бог». Саша замялся, думая, как лучше ответить на этот выпад. Но у Давида ответ уже был готов. «Вот смотри, если ты неправильно переходил дорогу и попал под машину, виноват ли в этом начальник ГАИ или те, кто эти правила составляли? Или виноват ты сам, нарушив правила, которые составлены были для твоей же безопасности? Почему же сразу обвинять и упрекать Бога в несправедливости, если ты страдаешь за свои проступки? Откуда ты знаешь, справедливы наши поступки или нет? Что ты нас обвиняешь?» – обиделся Сёмка.
Я никого не обвиняю, ребята. Я говорю в общем. Если я вас чем обидел, простите меня. Ну, в общем-то, я не утверждаю, что ни в чем не виноват, сказал Семка. Мне родители запрещали с этой горки кататься. Да и не гора это, а карьер. Я не послушался их. Хотел перед ребятами покрасоваться. Теперь тут красуешься, засмеялся Андрей. А ты, Андрей, в драке участвовал, да еще в школе. Вот и получил, вмешался Саша. А ты-то сам правильно дорогу переходил, верующий? Сердито процедил Андрей. Саша покраснел, но потом честно признался. Нет, неправильно. У самого носа машины перебегал и вздохнул. А ты правильный, Давид, как все-таки тут очутился? Не унимался Андрей. Я? Переспросил Давид и застеснялся. Он не знал, как рассказать, чтобы ребята не подумали, что он хвастается. Из затруднительного положения его неожиданно вывели посетители. В палату вошла молодая женщина, держа за руку мальчика лет 5. Увидев Давида, она тут же расплакалась и кинулась к нему. «Спасибо, спасибо тебе! Если бы не ты, я, возможно, лишилась бы единственного сыночка. Прости меня, что я виновата, заговорилась со знакомой, а мой Олежка и выскочил на проезжую часть». «А, Давид, что сделал?» — с любопытством спросил Семен. «Так тебя Давидом зовут?» «А я и не знала, только спросила в скорой, куда повезут». Давид, ребята, бросился за Олежкой и прямо из-под колес выбросил его на обочину, а сам был сбит машиной. Наступило напряженное молчание. Когда благодарная мама ушла, Семен спросил: «Так ты, выходит, за чужую вину страдаешь? А как же Бог? Но Христос ведь тоже за чужую вину страдал. И Отец Небесный допустил и казнь, и позор, потому что только таким путем можно было спасти людей». Ребята уважительно на него посмотрели. Вечером, когда палата погрузилась в сон, Саша тихо сказал Давиду: «Да, ты без всяких слов показал, что в тебе живет Христос. И я рад, что встретился с тобой. Значит, я не зря сюда попал. А то я, говорить, мастак, а в жизни не такой. Не отчаивайся. Кто стремится быть ближе к Богу, того Господь приблизит. Кто хочет исправиться, того Господь исправит. Мы с тобой только начинаем христианский путь. Какими мы будем, один Бог наш знает». Так говорит наш пресвитер Татьяна Жембровская.

Будь светильником горящим в мире зла, чтоб узрели настоящий свет добра. Все, кто скован сатаною много лет, те грехами насаждают себе бед. Сердцем всем и всей душою возлюби лишь того, кто над землею суд творит.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Дерьмо, конечно, брезгливо посмотрел ему вслед Шклобода, но то, что надо, служить будет верно. Не потому, что надежный, это как раз и нет, а потому, что знает, будет жить, пока молчит. А за свою шкуру он и мать родную с отчимом не пожалел. Бумагами Полуяровского он остался очень доволен. В них скрупулезно отмечалась любая, даже незначительная сумма денег, передаваемых антикваром верхушки области, с указанием, когда, кому, через кого и сколько. Но вот, чего не мог понять Шклобода, так это поведение самого Владлена. Странно, думал он, почему сам Непман надеялся на защиту Остапа? Неужели не догадывался, что тот был главой этой пирамиды? Если так, то жестоко поплатился он за свою наивность. Хотя человек-то был, прямо сказать, далеко не глупый. Умный был мужик. А вот поди ж ты. Семейная жизнь оказалась не такой уж и страшной, как ее представлял себе Бузыкин. Ну, во-первых, потому что не страшной оказалась сама невеста. Он-то подозревал, что ему подсунут какую-нибудь уродину, но когда увидел Алину в первый раз, даже приободрился, приосанился, с такой не стыдно и на люди показаться. И образованности ее он зря боялся, потому что за умными речами она его не обременяла. Собственно, для долгих разговоров у них и времени-то не было. Она постоянно куда-то уезжала и приезжала, а самого Бузыкина на тот момент перевели по негласному содействию Шклободы в недавно созданный отдел по борьбе с религией. Это было его розовой мечтой. О, этой борьбе он отдавал все силы, всю ненависть сердца, истосковавшегося по издевательствам над людьми. Одну за другой он формировал группы провокаторов, внедряя их в небольшие поместные церкви, штудистов, баптистов и других неправильных церквей. А сам вступал в дело уже на завершающей стадии. То есть, когда неугодного власти верующего человека арестовывали. Ни орденов, ни медалей на этом поприще он не снискал, но в памяти многих из них остался. Недобрая слава об изувере распространилась далеко за пределы Херсонщины. А он такой и был далеко не один. К тому же кое-где стали орудовать еще и чекисты-оборотни, грабившие население, прикрываясь своей формой. В итоге люди люто возненавидели советскую власть, от лица которой действовали сотрудники НКВД. Что, в общем-то, и было целью Шклободы. И расчет оправдывался. Ну а поскольку никаких приказов больше от него не поступало, то решил Антон, что эту деятельность и имел в виду шеф, когда прочил его к себе в помощники. Бузыкину же муки страдальцев, как чудная мелодия из преисподней. Почему преисподней? Да потому, что все чаще подсаживается к нему по ночам тот бесформенный уродец. И хвалит, и хвалит. «Вон, как ты зажил!» — нашептывает прямо в душу. «Не дать не взять! Повелителем человеком стал. Кого хочешь — казнишь, кого хочешь — милуешь. И уже не гонит, как прежде, Бузыкин льстивого наушника. Легко, приятно и безмятежно на сердце. Работа лучше не придумаешь. А как же приятно видеть себя всесильным!» И расслабился Бузыкин. И не чует уже угрозы своему существованию. А она, угроза эта, свалилась на голову через год-другой в виде настоящего задания. И показалось оно настолько опасным, что вызвало в Антоне подзабытое уже им чувство животного страха. И отвертеться нельзя, и выполнить страшно. А поскольку задание сие, как всегда, получил через свою жену, то и нарисовался ему теперь уже совсем другой образ, его неприметный и даже, как он думал, равнодушный к его делам Алины. Оказалось, что ошибался. «А теперь, наконец, займешься делом», — сказала она, вручив ему какой-то саквояж.
и предельно кратко и жестко сформулировала задачу. «Завтра тебе поручат сопровождать в порт Шипчандлера, агента Торксина. Приказ такой уже есть, и ты возьмешь с собой вот это. Тебе отводится роль охранника этого агента. Там на борту корабля он будет договариваться с французским капитаном о прикреплении его команды к определенному ресторану города. Ты в переговорах не участвуешь, а находишься у двери в каюту, чтобы никто не вошел туда. Человеку, который подойдет к тебе и назовет пароль, отдашь саквояж. Взамен он оставит точно такой же. Вот этот другой ты и принесешь сначала сюда, а уже потом по адресу, который я назову позже». И фыркнула презрительно. «Да не дрейфь, никто ничего не увидит». «А что там будет, Аля?» — еле слышно вымолвил Бузыкин. «Зачем тебе знать?» — смирила она его насмешливым взглядом. «Меньше знаешь, спокойнее спишь. Ты сам однажды очень хорошо сказал Шклободе об этом. Напомнить? Ты же телок, и дело твое телячье. Вот и придерживайся этого правила». И немного смягчила тон. «В конце концов, не важно, что в этом чемоданчике. Намного важнее тот, который принесешь. А что в нем, можешь сказать?» «Этого никто не знает. Могу сказать одно, Тоша. Выполнение данного поручения означает для тебя неплохой приварок в виде инвалюты. Выполнишь 2-3 таких задания и будешь располагать достаточной стартовой суммой». «Ну а как превратить ее в настоящее состояние, будет зависеть от твоей расторопности. Ты ведь когда-то ловчил на базарах, не так ли?» «Да не стесняйся, я про тебя все знаю. Ловчил?» «Было дело», — с некоторым даже хвастовством признался Антон. «И жил не так уж и плохо, хотя кругом был голод». «Вот видишь, а разве сейчас лучше? Это время снова пришло, Тоша. Для кого-то оно страшное, для кого-то милое сердцу. И называется оно голод и дефицит. Любой маломальски значимый товар идет на расхват и приносит солидные барыши. Только не ленись. Ну что, надеюсь, тебя не надо агитировать на эту тему?» «Да понятно, что не надо. Одно лишь упоминание о валюте взбодрило упавший дух и даже страху поубавило. К тому времени Антон уже изрядно поиздержался, и те запасы валюты, что умыкнул из опционного штаба немцев, попросту иссякли. Хотя Бузыкин хорошо понимал, что за красивые глазки валюту не платят. И чем чреват провал, вся его авантюрная сущность не могла устоять перед соблазном разбогатеть. И уже с выражением полного согласия на лице он взял саквояж из ее рук. «Вот и молодец!» — похвалила Алина. «А то распереживался. Кстати, некоторые удачливые коммерсанты, поднабив карманы валюты, предпочитают линять из этой страны». Алина выдержала паузу. Впервые, затронув эту запретную тему, она с любопытством наблюдала за его реакцией и осталась довольна. Судя по тому, что он никак не отреагировал на приманку, за границей была ему до лампочки. И этому было простое объяснение. Ему вовсе неплохо жилось и в этой стране. И мысль о том, что можно куда-то сбежать, никогда не обременяла его светлую голову. Но сама интонация в голосе Алины насторожила его. «Ты это к чему?» — вопросительно поднял он на нее глаза. «Я в загранице ничего не потерял. Хотела узнать, что у тебя на уме. Способен ли ты бросить меня, когда разбогатеешь?» Как ни старалась Алина придать голосу искренности, прозвучало это настолько фальшиво, что Бузыкин понял, она просто насмехается. Для нее он просто холоп, прислуга, временное прикрытие, а вовсе не муж. До сегодняшнего разговора ему было как-то не до наблюдений. Теперь он это увидел ясно. «Ну и что, узнала?» — нахмурился он. «Конечно, вижу, что не бросишь. Ладно, шутки в сторону.
я нарисую тебе картину наших общих будущих забот». Она столь доступно и четко изложила ему план их действий, что Бузыкин уже как бы ощутил хруст валюты у себя в руках, а возникшее было раздражение утихло. «Ладно, — решил он, — пусть верховодит, у нее и правда голова неровня моей. Нехай командует, итог подводить все равно буду я, так что, мадам». И еще не совсем понимая, как он справится со всеми проблемами, о которых вела речь Алина, нутром почуял, что это будет в его силах. Тем более, что перспективы обогащения, как их обрисовала Алина, были столь заманчивы. А главное, просты по замыслу и реализации, как и всякая спекуляция. Хитрая баба уже все рассчитала, иначе бы она об этом даже не обмолвилась. В какой-то мере он ее даже зауважал. Но одно обстоятельство просто не давало ему покоя. Откуда она знает его прошлые грешки? И, не сдержавшись, поинтересовался на предмет ее осведомленности. К его удивлению, она не стала делать из этого секрета, и ответ ошеломил его. Вернее, не ответ, а встречный вопрос. «Скажи, ты бы задал такой же вопрос Зяме, но тому, который Шлеймович, и которого ты так искал?» «Ты знаешь Зяму?» — только и смог выдавить Антон. «Гляди-ка, догадался!» — неожиданно развеселилась Алина и так же резко оборвала смех. «Когда-то он был моим учителем. Чего? Неважно. Не пытайся гадать дальше, Бузыкин, и выброси из головы всякие думки. Они вредят твоей девственно-порожней голове. Запомни одно. В этой стране очень просто можно из уголовника превратиться в государственного деятеля. И наоборот. Первое ты проделал. Хоть и до важного чина пока не дотянул, но это пока. Теперь бойся, чтобы не пройти путь наоборот. А для этого во всем слушайся меня. И для начала не провали операцию». Продолжение следует.

Резонанс. Когда дважды два не четыре. Номер 10 за 2012 год. Посмотрите на себя. Какая вера правильная? А как специалисты узнают фальшивые деньги? Они их сравнивают с оригиналом. И они очень хорошо знают оригинал. Им не нужно знать все существующие фальшивые деньги. Им достаточно знать оригинал. Так и нам следует поступать. Опознать Бога, который сотворил нас по своему подобию, мы можем в Библии, в которую нужно вникать, читать постоянно, изучать. При искреннем желании найти истину, Дух Святой поведет и поможет. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Так говорил святой Августин. Как жаль, что Федорова не увидела любви между приверженцами шести вероисповеданий, проживающих в ее маленькой деревушке. А я заметила в себе, что с тех пор, как перестала спорить о том, что правильно или неправильно, пришла любовь. И сейчас могу спокойно излагать свое понимание Библии людям любого вероисповедания. Очень помогает в этом посмотреть сначала на себя. «Sich an die eigene Nase fassen» – так называют эту процедуру немцы. Советую всем спорящим. Единого знаменателя, как того желает себе Федорова, здесь на земле не будет. Об этом заботится сатана. Единство детей Божиих будет в вечности с Господом. Катарина Никель.

Так бывает в семье. Долго я бродила в этом мире греха. Знала, что существует много разных вероисповеданий. У меня были подруги, родители которых были православными или католиками, или баптистами. Вопрос о том, какое вероисповедание правильное, меня никак не интересовал. Но когда я сама приняла Господа своим личным спасителем, пришла в общину евангельских христиан и захотела научиться во всем быть Ему угодной, этот вопрос всплыл и очень беспокоил. Ясность наступила, когда брат, проводивший с нами курс подготовки к крещению, объяснил, что в Царстве Небесном не будет ни баптистов, ни католиков, ни лютеран, ни пятидесятников, ни православных, а будут только искупленные кровью Иисуса Христа дети Божьи. Для того, чтобы отстаивать свои убеждения, нужно много мудрости и любви. Посмотрите, как бывает в семьях. Всего-то несколько человек живет вместе. Они и зависят друг от друга, и любят друг друга. А сколько мнений и разногласий, сколько нужно мудрости, чтобы сохранить семью, что уж тут говорить обо всех, кто читает Библию. Кстати, Библия – самая читаемая книга в мире. Екатерина Ха.

Жизнь или заученные слова. Прочитав несколько раз письмо, Т. Федоровой решил написать вам. Так получилось, что когда я уверовал, то стал обращать внимание на то, чем отличаются христиане. Есть много литературы, где поясняется, на чем строят свои учения те или иные конфессии. Лжеучения можно определить так. Прибавляют к Евангелию авторитет земных учителей. Принижают роль благодати в спасении. Считают, что спасение можно заслужить, совершая добрые дела. Несмотря на мои 16 лет со Христом, знаю, что не всегда хватает мудрости правильно поступить в некоторых жизненных ситуациях. В забытом алтаре, где публиковалось письмо Т. Федоровой, есть в накануне статья брата Йод Шалом «Религия или Иешуа Хамашиах». Считаю, что брат уже ответил на некоторые вопросы Федоровой. Немного хочу ответить на письмо в ключе капкану. Человек, который хочет отомстить за маму. Дорогой друг, мы можем мстить, можем много зла делать. Ты же находишься в местах лишения свободы. А если бы ты, может, был послушным маме и папе, то и был бы в тот страшный момент рядом с матерью и не допустил бы несчастью сбыться. Не зря в Слове Божьем 3 раза повторяется заповедь о почитании отца и матери. Никто из нас не застрахован от ошибок, потому что сатана знает, как посеять и умножить зло, особенно через месть, чтобы лилась кровь. А ведь тот, ограбивший вашу маму человек, тоже одержим сатаной и не ведает, что творит. Молись и прежде примирись с Богом. И если ты, как у многих сейчас заведено, читаешь или знаешь молитву «Отче наш», то обрати внимание на слова «Прости им, как и мы прощаем должникам нашим». Но если это только заученные слова, а не жизнь, то Бог не простит. Мы все имеем огромную нужду в прощении, и Христос готов нас простить. Вальдемар Шварц.

дебри не забредайте. В газету пишу впервые. В октябрьском номере было письмо от Т. Федоровой, которое называлось «Когда дважды два, не четыре». Она задает вопрос, почему такое разномыслие в понимании Священного Писания? Ведь все читают одну Библию. Хочу посоветовать ей. Если вы еще не верующие, но стремитесь понять и ищете истину, то обратитесь напрямую к Богу и Слову Его, Библии. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». Иоанна 18:37. Кто ищет, тот всегда найдет. А если разбираться в разных веротечениях, в дерби забредете. Бог сам поможет вам разобраться в Слове Его. Ибо Он всемогущий, вездесущий, всезнающий. Небо — престол Его, а земля — подножие ног.

Кто-то толкнул меня в спину. Впервые, читая «Забытый алтарь», восхищался многими свидетельствами. В каждом письме видно водительство Божье. И мне тоже захотелось поделиться с читателями тем, как Господь исцелил мою душу, утешил мое сердце, подарил новую жизнь в Иисусе Христе. Все начинается с рождения. Родился я в Западной Украине в семье глухих. Родители были неверующие. Жили мы в общежитии, где в одной комнате проживало две семьи. Детство было тяжелым, так как отец пил и часто избивал меня. Иногда и маме доставалось, когда она за меня заступалась. Потом родился брат. Я надеялся, что с рождением брата жизнь наша изменится к лучшему. Но все оставалось по-прежнему. 12 лет, когда был на каникулах в деревне, начал курить. Позже стал употреблять алкоголь. Как все добрые люди, вернувшись из армии, я женился. Родилась дочь. К этому времени мама и брат уверовали в Бога. Они мне говорили о Боге, но я совсем не интересовался этим, а свое внимание уделял друзьям и спиртным напиткам. Такая жизнь продолжалась 3 года, и это было только начало. С женой мы основали свой бизнес. Появились новые друзья. Алкоголь лился рекой. Мама и брат молились за меня и за отца. Сначала Бог сделал большое чудо с отцом. Он перестал пить, но я не сдавался. Выпивал в день до 2 литров. И все еще хотелось чего-то крепче. Спирт решил эту проблему. Бизнес пришлось закрыть, я его пропил. В семье начались проблемы. Жена хотела подать на развод. Она устала за 9 лет брака видеть меня только пьяным. В поисках чего-то лучшего я ушел из дома. Оставил семью, но ничего не нашел. В родительском доме тоже не приняли. Даже отец не смог терпеть меня. Некоторое время жил у друга. Я потерялся, не знал, что делать. Стал просить помощи у Бога, чтобы бросить пить, но у меня не было веры, и все оставалось по-прежнему. В это время брат предложил мне поехать в христианский реабилитационный центр. С радостью поехал. В центре первым делом предложили отдать сигареты и деньги, чтобы не было искушений. Первый месяц очень тяжело было. Были проблемы и со здоровьем. Упало зрение так, что не мог читать. Не было сил в ногах. Но проходили дни, здоровье восстанавливалось. В центре реабилитации посещал церковь. Когда шел призыв к покаянию, я видел, как ребята выходили и каялись в своих грехах. Но меня что-то держало. Каждый раз откладывал свое покаяние, хотя в душе очень хотелось склонить колени перед Господом. И вот в марте 2007 года очередной раз были в церкви в день хлебопреломления, вечери Господней. После проповеди опять был призыв. И здесь как будто меня кто-то толкнул в спину. Медленным шагом вышел я на середину и встал на колени перед Спасителем Иисусом Христом. Я признал себя грешником и понял, что Бог простил все мои грехи. Это был день, когда Бог ответил на молитвы тех людей, которые за меня молились многие-многие годы. И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище Его на небеса. 2 Паралипоменон, 30 глава, 27 стих. Благодарен Господу за Его
долготерпение ко мне, за то, что Он вытащил меня из болота, в котором я тонул, и даровал мне спасение, за благословения, которые Он дал моей семье. Семья сохранилась и умножилась, родился сынок. А старшая дочь приняла крещение. На сегодняшний день несу в церкви служение, перевожу слабослышащим братьям и сестрам, а также помогаю тем людям, которые пребывают в таком же состоянии, в котором когда-то был я. Дорогой читатель, если ты еще не примирился с Богом, то приди к Нему с молитвой покаяния. Он тот, кто прощает. Он умер за нас, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. Помни, Бог всегда рядом с тобой. Владимир Дьячук, Украина.

Домой его не дождались. Получили мы очередной номер газеты «Забытый алтарь». С волнением прочитали его от корки до корки. С глубоким почтением и благодарностью сообщаю, что очень меня тронула статья Любови Павлюк из США «Девочка-солнышко». Вспомнила свою жизнь от 1941 года до наших дней. Вспомнилось то страшное время, дальняя дорога, бомбежки. А самое главное, остались в памяти горькие детские годы, когда мы остались без отца. Уже и после войны мы не дождались его домой. Я часто видел во сне свою деревню в Украине, свой дом, речушку, и как мы с папой ловили раков и купались в ней. Однажды я пошел поиграть к моему другу Васе, Багун. Во дворе работал его папа. Он позвал Васю помочь ему. Я смотрел, как Вася помогал папе. В горле встал комок, а из глаз ручьем потекли слезы. Я побежал домой, залез на сеновал и горько рыдал. Долго не мог успокоиться. И теперь, читая рассказ в алтаре, я всем сердцем и душою сочувствовал этой маленькой девочке Настеньке, которая совсем не знала своего папу, но так хотела его иметь. Спасибо дорогому Господу, что Он исполнил ее желание и подарил ей папу. Как хорошо, что Господь любит нас и заботится о нас. И я вырос без отца, не знал отцовской ласки. Но его мне заменил сам Господь. Мы все нуждаемся в Божьей поддержке, в Его отцовской заботе, милости и любви. В знак благодарности написал я эту песню. Через степи долины в тот неведомый край увезли с Украины нас в далекий Алтай. Там прошло мое детство, возмужал и подрос, но я помню, как много мною пролито слез. Дорогая деревня и родная река всегда ночью мне снились, как скучал я тогда. А когда все затихло, завершилась война, не увидел я больше дорогого отца. Одинокое детство, не забыть никогда. Не хотелось, чтоб снова возвратилась война. Сколько слез, сколько горя пережить мы смогли. Утешение в Боге мы в те годы нашли. Он сумел сохранить нас, Он сегодня со мной. Он дарует мне радость и душевный покой. Слава Господу, слава, что Он нас сохранил. Среди грешного мира Он меня возлюбил. Йоганнес Козельский.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие друзья, сердечно приветствуем вас. Мы рады предложить вашему вниманию выпуск передачи «Евангельские истины». Открываем мы нашу программу словами Библии из 127-го псалма.
1: «Благословен, кто верит в Бога, кто следует Его путем. Плодами рук своих насладишься. Будешь счастлив, все у тебя будет хорошо. Жена в твоем доме будет лозой плодоносной. Дети твои за столом, как олива, которую ты посадил. Да будет Господом благословлен тот, кто верует в Него».

В XX веке особое значение приобрела наука экология, которая занимается изучением закономерности взаимоотношений природы и общества. В научно-популярной литературе то и дело раздается тревожный сос, сообщение об исчезновении того или иного вида растений, о вымирании последних представителей отдельных видов животных. Есть немало людей, которые посвящают свою жизнь делу сохранения исчезающих с лица земли растений и животных. Встречаются люди, которые отправляются в северные районы и за дня в день подкармливают птиц. Пробираясь сквозь снежные заносы, эти люди несут птицам пищу, желая оградить пернатых от вымирания. Они хотят сберечь этих птиц для сохранения природного баланса и не рассчитывают при этом услышать слова благодарности от птиц. Но опасность вымирания грозит не только растениям, животным и птицам, но и людям. Во многих странах мира рост населения сильно сократился. В наше время, особенно на Западе, семейная жизнь непопулярна. Многие люди не желают иметь детей, считая их для себя обузой. Но так ли это? А что говорит по этому поводу Библия? Об этом вы услышите сегодня в беседе Ивана Петерса, озаглавленная вопросом «Дети – это благословение или тяжесть?». Но вначале прозвучит песня.

Дорогие радиослушатели, в последнее время мне часто приходилось проводить беседы в различных церквях и христианских группах. Темы этих бесед были «Семья и дети», «Воспитание детей в свете Библии», «Библейские правила семейной жизни», «Что говорит Библия о ответственности родителей за их детей» и «Являются ли дети благословением или тяжестью?» И вот сегодня я хочу тоже говорить в этой передаче о вопросе, являются ли дети благословением или тяжестью. На эти темы написано много книг. И, конечно, самую большую роль в таких литературных изданиях всегда играют личные мнения, переживания и опыт. Но я хочу говорить сегодня о этой теме в первую очередь с точки зрения Слова Божия, Библии. Все мы знаем, что мнения людей о этом вопросе очень разные. На протяжении многих веков общество людей снова и снова меняло свои взгляды на эту тему. И каждый раз, когда одно мнение оказывалось на практике неверным, люди прибегали к другим методам. Всякое такое начало – своего рода эксперимент, результат которого неизвестен. Его мы узнаем только по окончанию эксперимента. И часто такие методы были отрицательными для общества. Целые поколения людей отравлялись неверными учениями и идеологиями. Библия тоже уделяет много внимания семье и воспитанию детей. В ней мы находим фундаментальные истины. И они не только эксперименты, а на деле доказанные методы правильной жизни и правильного воспитания. Мы, христиане, верим, что Бог создал человека, и Он же дал нам в Своем Слове, в Библии, руководство, или, если так хотите, правила пользования жизнью. Во-первых, мы читаем в начале Библии о том, что Бог сотворил человека. В 26 и 27 стихах 1 главы Библии мы читаем следующие слова. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествует он над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Просто. И без всяких примесей Библия говорит о сотворении мира и людей. Бог не делает здесь никаких попыток доказательства того, что Он сотворил мир. Но как всемогущий и всесильный Бог говорит нам, что Он творец всего существующего и людей. Бог сотворил людей взрослыми, так что они сразу были жизнеспособными и могли взяться за повседневные дела. Дальше мы видим, что Бог дал людям и напутствие. Это первое, что Он им сказал. Сразу после сотворения людей мы читаем в 28 стихе 1 главы Библии. «И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею». Таким образом, Бог установил семейный порядок. Он сотворил одного мужчину и одну женщину. Далее Он их благословил. И также благословение Божие лежит на всех, которые вступают в союз семейной жизни по воле Божией. Именно поэтому я хочу сказать, что дети являются благословением. Это в первую очередь потому, что решением иметь детей – мы исполняем волю Божию, а исполнение воли Божией всегда сопровождается благословением. Знаете, дорогие, Бог не дискутирует с нами о том, что хорошо и что плохо. Он диктует нам, что добро и что зло. Для познания добра и зла Он дал нам Библию. Никакие собственные мнения людей не могут этого изменить.
Нам нужно всегда помнить, что мы не создатели и не блюстители истины. Истину и правильный образ жизни мы не можем приобрести личными стремлениями. Мы не творящие, а читающие истину. И читать ее мы можем только в Слове Божьем. В этом убедились уже многие люди на личном опыте. Каждый, уверовавший в Бога человек, может вам это подтвердить. Эту фундаментальную истину я привожу для того, чтобы мы, ища ответ на вопрос, являются ли дети благословением или тяжестью, могли найти правильный ответ. «И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». Исполнение этих слов Господа приносит благословение. Между прочим, послушание Божьим правилам жизни всегда благословенно во всех отраслях жизни. Поэтому, например, псалмопевец Давид мог сказать в первом стихе первого псалма: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». И дальше он продолжает: «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Да, Бог благословляет тех, которые стремятся жить по Его воле. Таким образом, и дети, которых дал нам Бог, будут нам благословением. Это коренная истина. Но, конечно, все мы знаем, что Бог создал нас не просто производительными машинами. Мы уже читали вначале, что Бог создал человека, мужчину и женщину. Здесь говорится о том, что две личности ответственны за то, что они делают. И притом Бог дал нам разум для принятия решений. Им мы можем анализировать наше состояние, им мы можем понимать и находить волю Божию. Разумно мы можем молиться Богу и просить Его о мудрости в трудных вопросах. И все это мы должны применять при решении, иметь ли детей или нет. Социальное положение или здоровье, конечно, тоже играют большую роль. Но главное правило остается в силе. Исполнение воли Божией приносит благословение. И начинается это благословение с того момента, когда два человека решают вести совместную семейную жизнь. Одна только радость ожидания первого ребенка уже благословена. И когда этот маленький человек лежит в наших руках, мы видим его первую улыбку. Немного позже слышим его первые звуки. То эту радость трудно описать словами. Но вот ребенок растет. Со временем он начинает проявлять свою волю. И с этого момента родители стоят перед испытанием. Теперь вопрос, являются ли дети благословением или тяжестью, приобретает практическое, актуальное значение. Все это зависит от того, как родители относятся к детям. Если мы имеем конкретные представления о том, каковыми должны быть наши дети, если уже мы выбрали в мыслях для них профессию, карьеру или обязательно хотим видеть в них определенные способности, то в таком случае конфликты уже запрограммированы. Многие родители хотят, чтобы их дети достигли того, чего им не удалось. В таком случае дети будут для них тяжестью. Да и для ребенка желания таких родителей могут быть большой трудностью. Они могут помешать ему занять в жизни то место, которое он хочет, вернее, которое ему предназначено. И еще одно обстоятельство может привести к тому, что дети наши могут стать нам в тяжесть. Это наш эгоизм. Он тоже часто проявляется в отношении родителей к своим детям. Если родители считают детей своим личным имуществом, если они хотят использовать их для самоудовлетворения, то и в таком случае дети будут тяжестью. Часто от родителей можно слышать слова в адрес своих детей:
«Я столько для тебя сделал, а ты?» Или «Я трачу столько времени, чтобы вдолбить тебе в голову то или иное, а ты нисколько не благодарен». В таких случаях мы, родители, должны очень тщательно проверить свои мотивы и причины того, почему мы делаем то или другое для наших детей. Мы должны искренне ответить сами себе на вопрос, почему я это делаю? Хочу ли я действительно добра моему ребенку, или же за всеми моими стараниями стоит только самоудовлетворение? Хочу ли я только похвалиться тем, что мне удалось сделать из моей дочери, из моего сына? Если мы так мыслим, то нам не следует удивляться, что мы разочаруемся в своих надеждах. Я уже привел место из первого псалма, где псалмопевец Давид пишет о том, что «блажен тот человек, которого воля в законе Господа, и который размышляет о законе Божьем день и ночь». И также можно сказать, что блаженны те родители, которые ищут руководство и советы для воспитания детей в Слове Божьем. Читая в Библию о том, как Бог обращается с людьми, мы можем научиться правильному воспитанию и наших детей. Если мы это сделаем, то мы, во-первых, заметим, что Бог придает большое значение индивидуальности человека. У Бога нет шаблонного производства. Все, что Он делает, индивидуально и неповторимо. Также и все люди созданы по Его воле разными по характеру, по способностям, по склонностям и стремлениям. Но несмотря на все эти различия, Бог любит каждого человека таковым, как он есть. Бог не требует от человека никакого сверхъестественного и никаких сверхъестественных способностей. Он только хочет, чтобы мы развивали то, что нам дано, то, что в нас вложено. Так же должны относиться мы, родители, к нашим детям. В первую очередь, мы должны узнать наших детей. И при этом нам следует руководиться правилами Слова Божия. Мы должны смотреть на них так, как видит их Бог. Слушайте, что, например, говорит на эту тему псалмопевец Давид в 138-м псалме. Мы прочтем стихи с 14 по 18. «Славлю Тебя, Господи, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не скрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, как велико число их! Стану ли я исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Каждый человек, дорогие слушатели, и, конечно, каждое дитя – индивидуальное творение Божие. И они дивно и прекрасно устроены. Бог дал нам детей, но они не наша частная собственность. И я лично могу сказать, что мои дети для меня являются большим благословением. Все трудности, которые мы, родители, имеем при воспитании детей, не тяжести. Возьмите в пример альпиниста. Чтобы достичь вершины горы, ему надо преодолеть большие трудности. Но он с радостью берет их на себя. И нет для него большей радости, как, преодолев их, встать на вершину горы. Для верующих родителей нет большей радости, чем видеть, что их дети тоже стремятся жить по воле Божьей. К этому мы должны стремиться в нашем воспитании. И в таком случае благословение Божие будет сопровождать их во всех обстоятельствах их жизни.

души детей. Доверчивая, чистая, простая, душа ребенка Богом вручена. Родителям, как вазочка пустая, открытая от краешка до дна. Неосторожно сказанное слово, которое как птицу не вернешь, доверие может потрясти основы, как самая отъявленная ложь. Сказал одно, а делаешь другое, и ближнего при детях осудил, и этим сердце чистое, простое, ребенка своего же засорил. И, применив не к месту осторожность, предвзятое понятие навязал, и тем суждение личного возможность и выбора свободу отобрал. Характер у детей податлив, гибок, но можно, перегнув, его сломать, не перечесть родительских ошибок, и все же их часто можно избежать. Цветник духовный, Библия Господня, мед мудрости в ней льется через край, и тем, что для себя собрал сегодня, ты своим детям души напитай. Доверчивые, гибкие, простые, не знающие истинных путей, чем напояешь вазочки пустые, что сеешь в души чистые детей?

На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 68 и 69. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого».
0: Своими словами Петр подтверждает пророчество Христа о том, что он – краеугольный камень. Говоря от лица остальных учеников, Петр вопрошает: «Господи, кому нам идти? Только Ты – источник вечной жизни». Может быть, он еще не полностью понял намерения Христа, но в глубине души он почувствовал, что Иисус из Назарета был Господом, сошедшим с небес. Его слова имели такую силу, какой не имели слова ни одного другого человека. Петр верил, что среди них был Господь. Он умножил хлеб, он протянул Петру руку, когда тот начал тонуть в воде. Иисус коснулся его сердца, и Петр полюбил его больше всего на свете. Он был готов положить свою жизнь за него. Петр избрал Иисуса, потому что Иисус ранее избрал его. Предводитель апостолов, заканчивая свое свидетельство, говорит: «Мы уверовали и познали». Заметьте, он не говорит: «Мы познали и уверовали». Вера открывает сердечные глаза. Именно она просвещает наши умы, а не наоборот. Петр и его ученики приняли Божий Дух, который привел их к вере в Иисуса, осветив их истиной. Они возрастали в понимании Его величия. Истинные знания об Иисусе даруются по милости Бога. Какова была вера учеников в Иисуса? В чем она заключалась? Они сопровождали Мессию, в котором была полнота Духа. Священство, царство и пророчество объединились в одной личности. Цари, первосвященники и пророки в Ветхом Завете были помазаны Духом Святым. Во Христе соединились все небесные силы и благословения. Он – всемогущий Царь. Он также высший первосвященник, примиряющий человечество с Творцом. Он может воскресить мертвых. Он будет судить мир. Верой Петр познал Христа и Его величие. Ученики уверовали в Него и вместе с Петром свидетельствовали, что Иисус свят. Он не простой человек, а истинный Бог. В Нем, как в Божьем Сыне, были все атрибуты Бога. Он не имел греха и выполнил свое предназначение, став Агнцем Божьим, как и пророчествовал Иоанн Креститель. Ученики любили и чтили Его, ибо они знали, что Его присутствие означало присутствие Бога с ними. В Сыне они видели Отца и познали, что Бог есть любовь.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 70-71. Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал Я? Но один из вас дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.
0: Иисус с радостью принял это свидетельство. Видя возрастающую веру Петра, он знал, что один из избранных настроен против него. Сердце этого человека было настолько ожесточено, что он был назван дьяволом. Апостолы были избраны и привлечены к Сыну Отцом не как роботы. Они были свободны слушаться или противиться голосу Духа Святого. Иуда преднамеренно закрыл свой разум от Божьего голоса и предал себя сатане, который установил с ним связь. Иуда не оставил Иисуса, как это сделали другие. Он оставался с ним, будучи лицемером. Он стал сыном лукавого и преуспевал в своем предательстве. В то время как Петр признал Иисуса Мессией, Иуда строил планы, как предать его Синедриону. Исполненный лукавства, он продумывал ход своих коварных действий. Заканчивая главу, евангелист говорит не о привилегиях апостолов, бывших со Христом, а подчеркивает, что даже в кругу избранных находился предатель. Иисус не отстранил Иуду, но и не раскрыл его имени другим. Он терпеливо ждал, когда тот раскается во зле, которым было наполнено его сердце. Дорогой брат, испытай и ты себя. Кто ты? Сын Бога или сын сатаны? Открыт ли ты для Духа Божьего или же находишься в заговоре с сатаной? Бодрствуй, чтобы не потерять главное в твоей жизни. Господь любит тебя, и поэтому Он спас тебя. Однако, если ты отвергнешь Его спасение, то дьявол овладеет тобой. Вернись ко Христу, ибо Он ждет тебя. Молитва. Господь Иисус, Ты Сын Божий, Святой, Милосердный, Всесильный и Побеждающий. Прости меня за мои поступки и утверди меня в завете с Тобой, чтобы мне жить в святости и продолжить мою жизнь в Твоем присутствии, уподобившись Тебе. Освети меня, дай возрастать в вере и познании и свидетельствовать всем, что Ты — Христос, Сын Бога Живого. Аминь. Вопрос 51. Что означало свидетельство Петра?
2: В. Последнее путешествие Иисуса в Иерусалим. Евангелие от Иоанна, 7 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. Тема «Отделение тьмы от света». 1. Слова Иисуса на празднике кущей. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 1 стиха до 8 главы 59 стиха. А. Иисус и его братья. Евангелие от Иоанна, 7, с 1 до 13 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 1 по 5. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру», ибо и братья его не веровали в него.
2: Люди были удивлены словами Иисуса о его славе. Некоторые из его друзей вместе с ним отправились в Иерусалим, потому что многие из последователей в Галилее оставили его. Жившие в столице Иудеи закрыли свое сердце для разумения истины, не веря, что этот человек может воскрешать мертвых и судить мир, тогда как набожные галилеяне отвращались от мысли о принятии его тела и крови. Они не понимали, что речь шла о символах вечери Господней. Некоторые члены Синедриона в Иерусалиме решили убить Иисуса. Они отдали распоряжение об его аресте и угрожали верующим в него изгнанием из синагог и лишением Божьих благословений, если они противостанут им. Доверенные лица собирали сведения об Иисусе в окрестностях Галилеи. Неудивительно, что многие оставили его, так как перед ними стоял выбор – гонение от представителей власти или спасение в нем в будущем. Они выбрали настоящее, а не будущее, предпочтя собственную безопасность, а не Божий дар. Братья Иисуса боялись быть отлученными от общественной жизни народа. Они публично отказались от Иисуса во избежание огласки в иудейских синагогах. Евангелие от Марка, 6 глава, 3 стих. Они просили его оставить Галилею, чтобы им не пришлось отвечать за него, но, возможно, и с целью, чтобы он явил свою славу в Иерусалиме. Прожив с ними годы, они так и не поверили в его божественность, принимая его любовь и доброту как нечто обычное. Печально, что и сейчас многие верующие уважают Иисуса за его любовь, но не жаждут познать его истину. Братья Иисуса видели его чудеса, несмотря на это, они не верили, что он есть обещанный Мессия, перед которым преклонится всякое колено. Они переживали, что Иисус лишится успеха и что люди оставят его. Они искушали его, подобно сатане в пустыне, который предложил Иисусу явить свою славу в храме перед поклоняющимися Богу. Они хотели, чтобы он таким образом привлек к себе внимание многих людей. Но Иисус не пришел для того, чтобы возвеличить себя и привлечь внимание к себе чудесами и знамениями. Он был кроток и смирен, приняв на себя немощь человеческой плоти и образ раба.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Детская страничка. Бог, кто он? Малыш, давай порассуждаем о Боге. Кто он такой, что о нем столько говорят и даже спорят? Может быть, проживем и без него, тогда и споры о нем отпадут. Чтобы тебе было понятнее, вначале мне хотелось бы поговорить с тобой о солнце. Тебе хорошо, когда солнце светит? Оно удалено от нас ровно настолько, насколько это полезно нашей планете Земле. Если солнце от нас хоть на чуть-чуть отдалить, все живое и неживое превратится в ледник. Земля станет большой сосулькой из льда. А если солнце приблизить к нам, мы можем сгореть. Видишь, как все продумано невидимым разумом. Прекрасное солнышко шлет нам свысока свои благодатные лучи, от которых происходят настоящие чудеса. Весной солнечные лучи пробуждают все, что может расти и развиваться. Эти лучи нежные и ласковые, говорят всем птичкам, деревьям, кустарникам, всякой травке, ранним цветам и букашкам. А ну-ка, Сони, просыпайтесь, раскрывайтесь, хватит спать. И вот зашевелилось все живое. Просто на глазах лопаются почки, из-под которых освобождаются на свет молодые, словно лакированные листочки. Из-под земли появляются удивительные цветы. От солнечных лучей улучшается настроение. Играют на солнце и радуются кошки и собаки. Представь себе хоть на минуту, что было бы с нами, если бы солнце вовсе перестало светить? Была бы черная непроглядная ночь, всюду холод, жутко. Мы не смогли бы жить. Ты любовался на вечернем или ночном небе бледноликой луной. Наверное, наблюдал в окошко, как яркая, с холодным светом луна застыла на месте, гордая и величавая. Мимо нее проплывают белые облака. Луна – это чудо, она освещает землю ночью. А иногда бывает, что луну не видно над головой, но тогда еще ярче проступают дальние небесные светила звезды. Ты замечал эту красоту? Такое небо, словно платок с сияющими горошинами. А что ты слышала в воздухе? В его состав входит кислород, воздухом мы дышим. Без него не может существовать ничто живое. Попробуй закрыть себе нос и рот и не дыши. Ты даже минуту не сможешь так продержаться. Вот что такое для нас воздух с его удивительным кислородом. Как ты думаешь, откуда взялись солнце, луна, звезды, воздух и многое другое? Это все когда-то давно сотворил великий Бог. Бог был всегда. Бог – это личность, которая мыслит, творит и безмерно любит людей. Никто из живущих на земле никогда не видел Бога и не может увидеть. Даже на его творение солнца невозможно смотреть без защитных очков, а тем более невозможно увидеть Творца. Бог – это сияние света и славы. Человеку трудно представить, что Бог – это личность духовная и невидимая. Она источает такую любовь к своему творению, какой не имеет ни один человек. Пусть тебя, мой дружок, не смущает, что Бога невозможно увидеть, ведь и глаз человеческий очень многое не видит. Глазу не по силам, например, увидеть воздух, радиоволны, совесть, стыд, страх. Скажи мне, пожалуйста, поверишь ли ты, глядя на картину или скульптуру, что они возникли сами собой? Я уверена, ты знаешь, что картину нарисовал художник, а скульптуру изваял скульптор. По их работам мы знаем, что они, художники, скульпторы, живут сейчас или жили. Так и мы, люди, можем узнать о существовании великого художника Бога-творца, глядя на растения, лес, луга, горы, небесные светила. А еще нам можно увидеть Бога через его Сына Иисуса Христа. Бог послал к нам на землю Христа, своего единственного родного Сына, чтобы сообщить, что сами по себе без Бога мы живем греховно. Через Иисуса Бог хотел указать людям путь ко спасению и призвать всех людей отказаться от плохой жизни. Врагам Бога очень не понравилось, когда пришел Христос, и они жестоко расправились с Ним, распяв на кресте. Они думали, что, убив Христа, они закроют людям путь к Богу, но они обманулись в своих ожиданиях. Христос воскрес. Он победил смерть, ожил и еще 40 дней являлся своим ученикам, утешая их и утверждая в вере. Он уверил их в том, что снова придет на землю, чтобы забрать к себе всех верующих и ожидающих его людей. Там им предстоит радостная жизнь вместе с добрым и любящим Богом. А до этого славного события он оставил живущим на земле людям Духа Утешителя, Духа Святого, чтобы с его помощью все верующие боролись с неправдой. Вот таков наш любящий Бог, без которого жизнь не имеет смысла. Сенкевич, Т.В. Для молодежи. Василий Филат. Свидание и счастливый брак. В жизни людей и народов случается много вещей, которые мало-помалу становятся обычными, но которые не являются правильными. Одна из таких вещей – это свидание между парнями и девушками до брака. Тебя шокирует это выражение? Имей терпение прочитать эту статью до конца и потом сделай выводы, если я не прав. Определение свидания. До того, как представить аргументы, очень важно дать определение, что такое свидание. В этой статье для определения свидания я буду ссылаться на время, которое парень и девушка, мужчина и женщина выбирают для общения, для совместного времяпровождения с целью узнать друг друга. В большинстве случаев эти встречи сопровождаются прикосновениями и поцелуями. Иногда такие встречи продолжаются в течение года. Свидание носит интимный характер в том смысле, что мужчина и женщина, парень и девушка, предпочитают находиться вдвоем, отдельно от всех других. Свидание намного больше, чем простая дружба, потому что здесь вовлечены очень сильные чувства и зажигается желание быть рядом с другим человеком. Определение свидания в этой статье не включает то время, когда парни и девушки находятся в одной группе, как, например, в одной школе, одном классе, университете, одной церкви или на работе. Любое событие, где встречается много людей. Почему необходимо избегать свиданий? Посмотрим на несколько мотивов и аргументов, которые покажут нам, почему правильно для молодых людей избегать свиданий и почему это обеспечивает счастливый и восполненный брак. Первое. Свидание не одобряется Библией. Как ни странно, но свидание никак не одобряется Библией. Я не нашел в Библии ни одного отрывка, в котором бы говорилось, что мужчине или женщине необходимо иметь определенный период свиданий с будущим мужем или женой, когда они узнают друг друга лучше и так далее. Так говорят люди, но это не имеет библейского основания. И, как мы увидим дальше, не имеет никакого положительного эффекта в отношении познания друг друга. Второе. Свидание пробуждает чувства и желания, которые не могут быть восполнены, кроме как в браке. Одна из ключевых фраз, которая повторяется в песне песней, это
2: «Заклинаю вас, чери иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно».
1: 8.4. Только особенные чувства, которые ты имеешь к противоположному полу, способны тебя мотивировать к свиданиям или к совместному времяпровождению. Если ты считаешь себя мужчиной или женщиной, которые боятся Бога, то ты не будешь иметь интимные отношения до брака. Постоянные свидания только пробуждают сексуальные желания и поддерживают их зажженными. Третье.

говорит, что имеющие жен должны быть как не имеющие, в смысле оставаться полностью посвященными Господу и относиться к жене с мудростью. Если посмотреть внимательно вокруг, вы увидите, сколько парней и девушек с того времени, как начинают встречаться или хотят привлечь чье-то внимание, начинают делать все, чтобы понравиться этому человеку. А это очень большие заботы, и это не угодно Господу. Он желает, чтобы мы были чистыми, без притворства, как пред Ним, так и перед людьми. Поэтому, когда двое молодых людей начинают встречаться, приходят и названные конфликты, непонимание, и это парализует обоих или одного из них так, что он не в состоянии хорошо исполнять другие обязанности, такие как распространение Евангелия, школа, работа и так далее. Свидания негативно влияют на твою деятельность и твои обязанности. Вместо того, чтобы быть занятым Евангелием и твоими обязанностями, которые ты имеешь в школе или на работе, твои мысли весь день заняты кем-то или сказанными кем-то тебе словами и тому подобное. Ты не можешь сконцентрироваться на учебе, не хочешь идти на работу, а если идешь, то работаешь, не вкладывая в это душу. Почему бы не использовать все это время для хорошего обучения какой-нибудь профессии, чтобы подготовить хорошие условия для твоей будущей семьи? Если ты встречаешься, проанализируй себя сам, как это повлияло на твою деятельность, на обстоятельства, как это отразится на твоей будущей семье. Сможешь ли ты справиться с твоими обязанностями потом, если сейчас вместо роста вверх ты падаешь вниз?

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание,

0: взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
1: Новый Завет. Евангелие от Луки.
2: Глава 12.
3: Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим:
4: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить».
3: Некто из народа сказал ему:
5: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».
3: Он же сказал человеку тому:
4: «Кто поставил меня судить или делить вас?»
3: При этом сказал им:
4: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
3: И сказал им притчу:
4: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
3: И сказал ученикам своим:
4: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на 1 локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, не подходя станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
3: Тогда сказал ему Петр:
6: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?
3: Господь же сказал:
4: Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей.
3: Сказал же и народу:
4: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.
2: Глава 13.
3: В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это:
4: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете».
3: И сказал сию притчу:
4: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее.
3: В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей:
4: женщина, ты освобождаешься от недуга твоего.
3: И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу:
7: Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний.
3: Господь сказал ему в ответ:
4: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?»
3: И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал:
4: «Чему подобно Царство Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его».
3: Еще сказал:
4: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
3: И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему:
8: «Господи, неужели мало спасающихся?»
3: Он же сказал им:
4: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!“ Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними».
3: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему:
9: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя».
3: И сказал им:
4: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в 3-й день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядый во имя Господне“».
2: Глава 14.
3: Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев:
4: «Позволительно ли врачевать в субботу?»
3: Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил, при сём сказал им:
4: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?»
3: И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу:
4: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: „Уступи ему место“, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: „Друг, пересядь выше“, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
3: Сказал же и позвавшему его:
4: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных».
3: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему:
10: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием».
3: Он же сказал ему:
4: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“.
3: С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им:
4: „Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: Глава 15.
3: Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря:
7: «Он принимает грешников и ест с ними».
3: Но он сказал им следующую притчу:
4: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
3: Еще сказал:
4: «У некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
2: Глава 16.
3: Сказал же и к ученикам своим:
4: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам в себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом“. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне».
3: Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им:
4: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякой усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
2: Глава 17.
3: Сказал также Иисус ученикам:
4: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему».
3: И сказали апостолы Господу:
8: «Умножь в нас веру».
3: Господь сказал:
4: «Если бы вы имели веру с зерно горчишное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
3: Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили:
11: «Иисус, наставник, помилуй нас!»
3: Увидев их, он сказал им:
4: «Пойдите, покажитесь священникам».
3: И когда они шли, очистились,

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Мы уже говорили, что автор этого Евангелия был не только врачом, но также и вдумчивым историком. Если рассматривать описываемые им события с исторической точки зрения, можно заметить, что ко времени служения Иисуса Христа на земле в древнем мире была именно такая обстановка, которая способствовала осуществлению Божьего плана спасения. В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Евангелист Марк также упоминает о том, что Христос пришел на землю, когда исполнилось время. Мир был подготовлен к принятию христианства тремя основными составляющими. Во-первых, Бог готовил свой избранный народ, воспитывая его в единой вере. В отличие от политеизма окружающих народов, евреи верили в единого Бога. Бог открылся им через откровение Аврааму и другим вождям этого народа. Иерусалим стал символом религиозной подготовки к появлению Иисуса Христа. Спасение воистину должно было прийти от иудеев. Из этой крошечной, гонимой всеми нации, жившей на пересечении дорог, должен был прийти Спаситель. Иудеи предложили миру надежду на приход Мессии, который принесет с собой праведность. Благодаря усердной работе иудеев, надежда на появление Мессии была распространена даже среди римлян. Мир жил в атмосфере ожидания. Кроме того, иудейская религия дала миру самую чистую из существовавших тогда этических систем. Учение Ветхого Завета поставило в центр внимания человека, созданного по образу Божьему. Законы, данные Моисеем, защищали человеческую жизнь и достоинство и указывали на Создателя. Иудейская мысль предложила также философское осмысление истории как руководимой Богом. Они верили, что Бог в конце концов возьмет верх над попытками человека жить по-своему и приведет историю к Золотому веку. Ожидание установления Царства Божьего владело умами людей. Еще одним положительным моментом было наличие синагог. Даже в Риме евреи, которых к тому времени насчитывалось там около 30 тысяч, имели собственный квартал с 7 синагогами. Каждую субботу в синагогах читались священные книги Ветхого Завета. Другой нацией, которая внесла свой вклад в возникновение и развитие христианства, были греки. Греческая философия разрушила старые верования и создала некий вакуум в душах людей, который предстояло заполнить поисками Бога. Кроме того, для того, чтобы Евангелие могли читать все люди, необходим был универсальный язык. К моменту образования Римской империи таким языком оказался греческий. На этом языке был написан Новый Завет, а иудеи Александрии перевели к тому времени на греческий язык и Ветхий Завет, Септуагинту. И, наконец, в распространении христианства большую роль сыграли, как это ни странно, римляне. Несмотря на то, что они шли путем идолопоклонства, именно они были избраны Богом, чтобы создать соответствующие политические условия, в которых явился Иисус Христос. Ни одна империя Ближнего Востока не обладала таким чувством политического единства, как это было в Римской империи. Римляне объединили весь тогдашний мир единой системой законов, связали отдаленные провинции дорогами, обеспечили безопасное передвижение в различные уголки империи. О том, что римское присутствие в Иудее было ощутимым, мы видим из исторического повествования евангелиста Луки. В 13 главе Лука упоминает об одном инциденте, который характеризует представителя римской власти в Иудее, прокуратора Понтия Пилата. Он был правителем этой страны в период с 25 по 36 год нашей эры. Итак, слово доктору МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Евангелие от Луки. Сегодня мы подходим к 13 главе этого Евангелия, где мы находим много деталей земного служения Иисуса Христа, о которых нам сообщает только Лука. В первом отрывке Иисус учит своих учеников важному принципу, что важно не судить других, а каяться самому. Прочтем стихи с 1 по 5. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Жертвы Пилата, а также те люди, которые погибли при падении башни в Иерусалиме, умерли вовсе не потому, что это Бог обрушил на них свою карающую руку. Бог ничего не делает из ненависти к людям. Однако Христос говорит собравшемуся народу, что если они не покаются, их тоже ждет погибель. Этот отрывок несет в себе несколько уроков и для нас с вами. Во-первых, он учит нас, что когда на некоторых христиан обрушиваются серьезные несчастья, а это порой случается, друзья мои, мы не должны считать это признаком того, что эти люди более грешны, нежели все остальные. Несчастья, которые происходят с людьми в этом мире, далеко не всегда являются следствием каких-то грехов. Но есть и другой аспект этого урока. Тот факт, что мы становимся христианами, еще не гарантирует нам защиту от неприятностей. Если мы являемся верующими, нам действительно не придется пережить великую скорбь. Однако это вовсе не означает, что в своей жизни мы не столкнемся с небольшими скорбями. Несчастье и неприятности – это неотъемлемая составляющая нашей жизни. Также из этого отрывка нам важно понять еще одну важную истину. Если проблемы случаются не с нами, а с каким-то другим человеком, это вовсе не означает, что мы чем-то лучше этого человека. Вполне возможно, что Бог показывает нам беду этого человека для того, чтобы привести нас к себе. Далее мы читаем притчу о смоковнице. Эта притча была рассказана в качестве продолжения предыдущего учения, и мы читаем стихи с 6 по 9. «И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Лишенная плодов смоковница символизирует, как мне кажется, народ Израиля. Хозяин смоковницы рассчитывает, что она будет плодоносить. И, конечно, он испытывает разочарование, когда оказывается, что его смоковница совершенно бесплодна. Хозяин имеет бесспорное право воспользоваться плодами с этого дерева. А если плодов не окажется, он вправе срубить смоковницу. Народу Израиля были обещаны благословения, если он будет пребывать в свете и истине, которые дал ему Бог. Но Бог также сказал своим людям о тех проклятиях, которые будут ждать Израиль, если он отвергнет свет. Народ Израиля всегда был для Господа избранным народом. Бог всегда особым образом заботился, вскармливал свой народ. Израиль должен был приносить плоды, но этого не произошло. Народ Божий отверг Христа. Более того, распиная Христа, евреи говорили: «Кровь Его на нас и на детях наших». Мы читаем это в Евангелии от Матфея в 27 главе в 25 стихе. И в конце концов Израиль испытал на себе Божий суд, когда весь народ был рассеян по земле. Также важно понять, что народ Израиля никогда не сможет обрести мир и покой в обетованной земле, если будет продолжать отвергать Господа. Палестина вновь принадлежит израильскому народу. Но мира на этой земле нет. Однако вовсе не арабские экстремисты доставляют Израилю все эти проблемы. Это сам Бог преследует свой народ. Израиль – это избранный Божий народ, и однажды Бог приведет их к вере. Но сегодня они возвращаются на свою историческую родину, не имея веры, а потому мира им не дождаться. Это является свидетельством руки Божией, которая действует через земные события. Далее мы читаем, как Иисус исцеляет женщину. Стихи с 10 по 14. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имеющая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал ее и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходить исцеляться, а не в день субботний“». Как мы видим, здесь возникает конфликт, который произошел вовсе не потому, что Господь исцелил эту женщину. Конфликт произошел из-за того, что Он исцелил ее в субботу. Тот факт, что Господь исцелял людей по субботам, был постоянным источником раздоров между Ним и религиозными властями Израиля. Эта женщина страдала от недуга, который терзал ее 18 лет. Перевести на современный язык те медицинские термины, которые использует Лука при описании ее болезни, очень непросто. Но мы понимаем, что эта женщина страдала каким-то тяжелым хроническим заболеванием, и вследствие своего недуга она все время находилась в согнутом состоянии, не имея возможности выпрямиться. Итак, эта женщина была в отчаянном положении. Она была объектом постоянного сочувствия и жалости окружающих. Я думаю, что это было самое серьезное заболевание, с которым приходилось сталкиваться Господу, будучи на этой земле. 15 и 16 стихи говорят нам: «Господь сказал ему в ответ: „Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Честно сказать, я не понимаю, почему эта женщина была связана с сатаной, как сказано в 16 стихе. Совершенно очевидно, что она не являлась какой-то необыкновенной грешницей. Скорее наоборот, свидетельство ее благочестия мы видим в том, что она постоянно посещала синагогу, несмотря на свое состояние. Именно в синагоге великий лекарь сказал ей: «Ты свободна от недуга твоего». Иисус возложил на нее руки, и в тот же миг ее спина распрямилась, а она стала прославлять Бога. Причем вовсе не его прикосновение сыграло здесь столь важную роль. Его прикосновение являлось лишь средством, которое помогло ее вере. Прикосновение Иисуса являлось личным контактом, а личный контакт с Ним – это самое важное и для нас с вами. Мы видим, что начальник синагоги сурово упрекнул эту женщину. Однако эта несчастная пришла в синагогу вовсе не ради исцеления. Реакция начальника синагоги кажется нам весьма странной. Его больше волновали религиозные правила и постановления, нежели тот факт, что несчастная женщина, которая 18 лет провела под гнетом чудовищной болезни, наконец освободилась. Вопрос о соблюдении субботы был важным вопросом для религиозных правителей Израиля. Но связанные с субботой запреты стали слишком тяжелой ношей для иудейского народа. Надо сказать, что вопрос о субботе по-прежнему является предметом жарких споров иудейских раввинов. Однако самое главное, друзья мои, это не спорить о религии, а воплощать ее своей жизнью. Именно этого и недоставало религиозным вождям народа Израиля. Итак, читаем 17 стих. «И когда он говорил это, все противившиеся ему стыдились, а весь народ радовался о всех славных делах его». Эти люди с радостью слушали Господа, однако они не шли дальше этого. И в наши дни люди иногда настолько поглощены внешними атрибутами религии, что их сердца огрубевают, и они полностью исключают Иисуса из своей жизни. Человек может знать ответы на все вопросы. Он может быть экспертом во всем. Но самый главный вопрос – заключается в следующем. Принял ли он Иисуса Христа в свое сердце? Этот вопрос обойти нельзя. Может быть, вас терзают всевозможные сомнения? Может быть, вас беспокоят какие-то нерешенные вопросы? Может быть, жизненные трудности тяжелым грузом лежат на ваших плечах? В этом случае придите к Господу Иисусу Христу со всеми вашими проблемами и грехами. Вы всегда можете обратиться к Нему, потому что Он готов принять вас и позаботиться о ваших нуждах. Далее мы находим две притчи. Притчу о горчичном зерне и притчу о закваске. В стихи с 18 по 21. «Он же сказал, чему подобно Царствие Божие и чему уподоблю Его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Мы знаем, что горчица – это приправа, которая не имеет пищевой ценности. Ее можно добавлять к сосискам для вкуса, но не более того. Есть ее вы не захотите. А потому едва ли горчичное дерево может каким-то образом символизировать церковь или отдельных христиан. Обычно символом верующих является плодоносящее растение. Горчичное дерево в этой притче – является символом, олицетворяющим внешнюю деятельность христианского мира со всеми его многочисленными организациями и вероучениями. Кстати сказать, знаете ли вы, что горчица на самом деле является кустарником? Но почему-то горчичное зерно вырастает до размеров целого дерева. Точно так же и все церковные организации должны являться второстепенными аспектами христианской жизни, хотя на деле мы видим совершенно аномальный рост внешних второстепенных атрибутов христианства. Причем эти религиозные организации по мере своего развития утратили свой первоначальный характер. Они отошли от идеалов раннего христианства. Птицы, о которых говорится в этих стихах, это основная идея данной притчи. Несколько лет назад я слышал, как один либеральный проповедник утверждал, что птицы в этой притче символизируют различные деноминации в христианстве. Однако подобное объяснение, несомненно, противоречит толкованию этого символа, которое дал сам Господь в своей знаменитой притче о сеятеле. Мы можем быть уверены, что птицы во всех притчах Иисуса не могут олицетворять что-то хорошее. Они всегда являются символом зла. Ведь именно птицы прилетели и склевали семя, упавшее при дороге в притче о сеятеле. Вот почему я уверен, что птицы в данной притче символизируют сатану, который активно работает в современном христианском мире и во многих так называемых церквях. Закваска, о которой идет разговор во второй притче, олицетворяет вовсе не Евангелие. Закваска является символом зла и греха. Нигде в Библии мы не встречаем, чтобы термин «закваска» использовался для обозначения добра. Образ закваски многократно появляется в Библии как в Ветхом Завете, так и в Новом. И всегда закваска используется в отрицательном смысле. Мы помним, что в Ветхом Завете евреям было запрещено использовать закваску в хлебных приношениях Богу. А в 12 главе этого Евангелия мы читали, что Иисус велел своим ученикам беречься закваски фарисейской. Так что, несмотря на утверждение многих проповедников, что в этой притче закваска олицетворяет благую весть, которая должна распространиться по всему миру и воздействовать на весь этот мир, эта точка зрения, несомненно, ошибочна. Дело в том, что его царство не наступит, и мира на земле не будет до тех пор, пока Христос не придет вновь, чтобы установить на этой земле свое царство. Организованная церковь не сможет построить этого царства. Это произойдет в угодное ему одному время, когда Господь Иисус придет вновь. В последнем отрывке Иисус продолжает двигаться к Иерусалиму, где ему предстоит умереть. Это был последний путь нашего Спасителя. И, проходя по израильским селениям, Иисус продолжает учить народ. Прочтем стихи с 22 по 30. «И, проходя по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму, некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам! Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, с севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Почему Иисусу задали этот вопрос, сказать трудно. Вполне возможно, что этот вопрос искренне волновал его учеников и последователей. Обаяние Иисуса и его учение привлекали многих людей. Но очень скоро эти люди осознавали, что следовать за Господом весьма непросто. Вот почему к нему постоянно приходили новые люди, а его прежние ученики оставляли его. Причем, чем ближе был Иерусалим, тем отчетливее это проявлялось. И однажды наступил день, о котором написано в Евангелии от Марка в 14 главе в 50 стихе. «Тогда, оставив его, все бежали». Иисус совершенно однозначно сказал, что следование за ним может дорого обойтись его ученикам. И когда мы в наши благополучные дни забываем об этом, это большое заблуждение. Поскольку этот вопрос уводил учеников от самого важного, Иисус избегает прямого ответа. Он говорит этому человеку: «Удостоверься, что ты сам спасен. А также в этих стихах Господь совершенно однозначно указывает, что спасутся многие из тех, кто не является сынами Авраама и Исаака. В следующих стихах какие-то люди начинают предостерегать Иисуса. Прочтем стихи с 31 и до конца главы. Здесь Господь в скрытой форме рассказывает о своей смерти и воскресении. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. И сказал им: „Пойдите, скажите этой лисице: „Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончится“.

0: вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен грядый во имя Господне». Вновь Иисус выражает свою заботу об Иерусалиме, городе, в котором ему предстояло умереть. А также он произносит слова осуждения на этот великий город, и при этом он объявляет, что однажды придет сюда вновь. Но в следующий раз это будет действительно триумфальный приход, когда все люди осознают его славу и величие и поклонятся ему. В этом состоит и наше блаженное упование, друзья мои. На этом мы закончим нашу передачу на сегодня. До следующих встреч. Всего вам доброго.
1: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: В Евангелии от Луки в 15 главе мы читаем притчу о блудном сыне.
1: У одного человека было два сына. Однажды младший потребовал у отца должную ему часть имения. Получив ее, он легкомысленно оставил родительский дом. Живя распутно в дальней стране, он расточил все свое имение и начал нуждаться.

0: начал нуждаться. Сколько бедствия выражено этими немногими словами. Кто виноват в случившемся? Наверное, все согласны с нами, если мы говорим, что виноват только этот молодой человек.
1: Почему же так? Почему же так часто мы виним Бога в нашей собственной беде? Бог создал человека и дал ему свободную волю. Если мы сами отрекаемся от Бога и идем своими путями, то почему Он виноват, если нам плохо?

0: Задумайтесь над тем, кто правит вашей жизнью, и не торопитесь обвинять Бога. На Любекском соборе можно прочитать следующую надпись.
1: «Вы знаете, что я Творец, но мне не покоряетесь. Вы знаете, что я свет, но не желаете меня видеть. Вы знаете, что я путь, но мною не ходите. Вы знаете, что я жизнь, но меня не принимаете. Вы знаете, что я мудрость, но мне не следуете. Вы знаете, что я богат, но меня не просите. Вы знаете, что я велик, но мне не служите. И если после этого вы погибнете, вините самих себя».

0: Иисус Христос родился в этот мир, Он был человеком, как и мы с вами. Христос был не просто человеком, Он был Бога-человеком. Но люди, не поняв этого, распяли Его, и тем самым исполнился Божий план спасения. Иисус умер за грехи всего человечества. Он победил смерть и воскрес на третий день.
1: Иисус Христос — это наш путь к Богу.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Молодой пастор теперь тоже узнал, что такое одиночество. Пока мать была с ним, он мог разговаривать, общаться с нею и чувствовать ее любовь, хотя она и не понимала его. Теперь он знал, что никто его больше не любит так, как она. Пастор подошел к окну. Перед ним был сад с мощными старыми деревьями, и они, расступаясь, открывали вид на заходящее солнце, лучи которого освещали горы вокруг долины Вага. По голубому небу плыли легкие белые облака. Под ними зеленели поля, среди которых серебристой лентой извивался Ваг. Такая спокойная мирная картина, полная поэзии. Молодой пастор тихо стоял у окна, а в душе его оживали воспоминания, роились мысли. Он вспоминал о прощании с матерью на вокзале, видел перед собой статную фигуру зятя Игоря, слышал его слова. «Вот теперь, милый мой, когда мать будет у нас, тебе придется жениться. Не можешь ты жить как отшельник. Женись, пока молод, возьми себе хорошенькую жену. С ней жизнь и радость придут в дом. Холостяк подобен лодке с одним веслом. Вниз по течению еще ничего, а против течения не поплывешь». «Он прав», — подумал пастор Моргач. «Мне же всегда приходится плыть против течения. Мне нужна помощница, которая была бы со мной заодно». Словно на облаках приплыл вдруг образ девушки с корзинкой, полный фиалок. В ту страстную пятницу прокралась в его сердце мысль о личном счастье. Именно в тот момент, когда молодость пробудила в нем естественные желания. На миг он закрыл глаза, открыл их снова и, мечтательно улыбаясь, устремил взгляды на горы, не видя их. Зато он ярко вообразил себе картину райской семейной жизни, где царила избранница его сердца. Она бы устроила все в доме по своему вкусу, создав атмосферу света, музыки и поэзии. Тогда он смог бы расширить поле своей деятельности для Христа, чтобы души, ищущие истину, не уходили пустыми. И с какой радостью он каждый раз возвращался бы домой, потому что там его ожидала бы его голубка. Невольно он прижал к груди скрещенные руки, так как лишь в этот момент понял, что любит эту девушку. «О, Аннушка, как я тебя люблю!» — сказал он про себя. Его мечты были прерваны внезапным появлением тетушки Сениной, стука которой в дверь он не слышал. Она извинилась, что помешала, и сказала, что у Жеровы уже дважды спрашивали пастора. Они хотят с ним поговорить. «У Жеровы?» – переспросил пастор удивленно. «Скажите им, пусть приходят, и подайте мне, пожалуйста, сразу ужин, чтобы я был готов». Через несколько минут на столе перед пастором стояли молоко и хлеб. Он ел с аппетитом и заметил, что всегда серьезное, почти печальное лицо старушки сегодня выглядело необычно радостным. «Что вас так радует, матушка?» – осведомился он. «Ах, господин пастор, как мне радоваться, когда у Ужеровых будет свадьба?» «У Ужеровых свадьба? Кто же там женится?» «А вы не знаете? Степан хочет сегодня объявить в церкви о своей свадьбе. Он хотел бы сделать это до праздника Троицы». «А на ком он женится? Не на той ли девушке из Праги?» — озабоченно спросил пастор. «Нет, та давно замужем. Невеста, с которой он сейчас к вам придет, гораздо лучше ему подходит. Это Аннушка Янковская». «И Янковский ее ему отдает? Она еще так молода?» Женщина в своей радости не заметила, что голос пастора зазвучал вдруг иначе, словно ему стало холодно. Комната для него погрузилась в сумрак, померкло и лицо молодого пастора. «О, Янковский ее никогда не отдал бы из своего дома! Степан войдет в их семью, заменит ему сына, в котором он так нуждается. Я так рада, что он ему тем самым облегчит жизнь и освободит от тяжелой работы. Аннушке уже 18, и отец и муж будут беречь ее. Лучшей пары ей и желать нельзя. Степан не богат, но умен, а ей нужно не богатство. У нее его достаточно. У Жеровы самая старшая семья в Заровце и всеми уважаемая. В союзе с Янковским они будут первыми в деревне. У нас крестьян так же, как у господ. У нас тоже не всякий может выбрать, кого хочет. Если, например, крестьянин женится на своей работнице, то какой бы она хорошей ни была, в деревне никогда не будет пользоваться таким уважением, как если бы она была ему ровней. Почему это так среди людей, не знаю. Но вряд ли это когда-нибудь изменится». Тетушка Сенина взяла со стола стакан и хлеб и, выходя из комнаты, удовлетворенно вздохнула. «Зато у Аннушки не будет свекрови, и она в семье мужа желанный человек. Там никто на нее косо не посмотрит, и вся деревня будет считать ее первой молодой хозяйкой. Это Господь дал ей за то, что она многим из нас сделала столько добра». И снова пастор стоял у окна. Над горами угасла вечерняя заря, так как солнце скрылось, и в этот миг в сердце молодого человека угас солнечный луч надежды. «Значит, она никогда не будет моей. Но станет ли Ужеров ценить ее? Да, конечно, отец и муж вместе будут беречь ее, как зеницу ока. В этом я уверен, и семья мужа будет носить ее на руках. У Степана все основания быть счастливым. Такая богатая невеста. Крестьянину дороже всего земля. Аннушка получит в приданное свои земли и поля своего отца, так как она единственная наследница. Со временем она будет первой крестьянкой в деревне, но если она за него выходит замуж, значит, любит его», – размышлял пастор. Зазвучал вечерний звон, словно хоронили его счастье, которому суждено было умереть прежде, чем оно по-настоящему расцвело, и в молодой душе стало пусто и холодно. В последнее время пастор при вечернем звоне всегда молился за свою церковь, особенно за свое братство, и сегодня он сложил руки, но помолиться не смог. Ах, в его братстве были ведь и те, которые лишили его всего. «Ничего они у тебя не взяли, потому что у тебя ничего не было», – увещевал его разум. «Тебе Янковский ее не отдал бы, потому что ему нужен помощник. А разве мне не нужна помощь? Разве такой человек не нужен братству? А разве Аннушка, которая хотела остаться крестьянкой, смогла бы оставить свое сословие, в котором родилась и выросла, и прижиться в моем кругу? Однако она молода и имеет такое же образование, как все городские девушки. Из нее могла бы получиться лучшая жена пастора». Но Август Моргач не смог представить себе эту певчую птичку, посаженной в золоченую клетку. Не смог вообразить ее одетой на городской манер. Это лишило бы ее главного очарования, естественной непринужденности. «Да, господин пастор, крестьянка ей рядом с тобой оставаться было бы нельзя. Народ, которому не нравится, когда крестьянин женится на работнице, не стал бы прежнюю свою ровню уважать как жену пастора. Ведь не случайно старая крестьянка тетушка Сенина посчитала за счастье для Аннушки, что у нее не будет свекрови и что семья ее мужа будет носить ее на руках. Она уверена, что молодая займет первое место в деревне. Ах, Август Моргач, если бы дочь Матьяса стала твоей женой, какими глазами смотрела бы на нее твоя мать и вся твоя семья? В твоих кругах она до конца своей жизни оставалась бы Золушкой. Смог бы ты защитить ее от всех обид? Ее сердце тянется к своему народу, и этот народ отвернулся бы от нее. А в кругу интеллигенции крестьянка всегда была бы чужой. Все кончилось бы тем, что милая Аннушка со своим добрым сердцем оказалась бы одинокой. Смог бы ты, Август Мургач, восполнить ей все потери, даже если бы она тебя и любила? Что бы ты дал ей за то, что она создала бы тебе рай на земле? Существуют определенные написанные общественные законы, нарушения которых дорого обходятся людям. Вот если бы ты сменил место своей службы и привез бы с собой Аннушку как свою жену в городской одежде, тогда, может быть, удалось бы зажить той прекрасной жизнью, о которой мечталось. Но уйти из Заровце, оставить пасторскую службу? Нет, это невозможно. Он Аннушку любит, но Христа он любит гораздо больше, и он должен ему служить там, где он его поставил. Девушка ему была так дорога, что он великодушно признал большее право Степана на семейное счастье с Аннушкой. Ради ее благополучия он готов был отказаться от нее и заставить себя перестать думать о девушке с фиалками. У источника сидела Аннушка Янковская. Ее кувшин давно наполнился, но она этого не замечала. Перед ее взором, обращенным вдаль, проходил целый год ее жизни, начиная с того момента, когда она в первый раз встретилась со Степаном на этом месте. Сколько событий произошло в Заровце. Сначала добрый пастырь нашел свою заблудшую овечку, спас ее и понес домой в стадо. Затем он подарил ей лучшего отца на свете. Теперь она уже не чувствовала себя покинутой сиротой, так как был у нее родной отцовский дом. Сколько славных друзей появилось у нее, мудрых и щедрых, у которых она многому доброму смогла научиться. А потом произошло самое прекрасное, чудесное. Ей со Степаном не пришлось ни расставаться, ни долго ждать того момента, когда они смогут быть вместе. Аннушка снова с радостью вспомнила, как она застала отца, сидящего в ее комнате. Он с нетерпением ждал ее и рассказал, что Степан попросил ее руки, так как очень любит ее и хочет стать ему сыном и опорой в жизни. «Твоя мать с горечью написала, что ее семейное счастье длилось лишь 3 недели», — сказал печально отец. «Земное счастье крылато, не стоит закрывать перед ним двери. Я не в состоянии был защитить Марийку и тем самым погубил ее. Участвуя в твоей судьбе, я хотел бы исправить то, в чем провинился перед твоей матерью. И мне очень хотелось бы то короткое время, которое мне еще осталось прожить, порадоваться твоему счастью». Ну а потом все произошло, как в приятном сне. Сватовство, объявление о свадьбе. И вот наступил вечер понедельника Троицы. Сейчас к ужину придут гости, родственники и друзья. Жена учителя Галя, Ольга, Катя Фабиан и Циля Сенина приготовили к свадьбе дом, украсили его. Так как Аннушке не позволяли участвовать в свадебных приготовлениях, она взяла кувшин и пошла за водой. Вдруг сердце ее от тревоги защемило. Она поняла, что наступает новый этап в ее жизни. Она затосковала по своей матери. Вот если бы сейчас прильнуть к ее груди, рассказать ей обо всем и спросить у нее совета. «О, милая, дорогая моя матушка! Видишь ли ты свою дочь? Сочувствуешь ли мне?» Тихий ветерок зашевелил кроны деревьев и коснулся волос девушки. «Она меня видит, она сочувствует мне. И ты, дорогой Иисус, тоже со мной. Прошу тебя, помоги мне, мне страшно». Она не замечала, что говорила вполголоса. «Чего ты боишься, Аннушка? Меня или жизни рядом со мной?» Услышала она, и крепкая рука нежно обняла ее. Степа, ты здесь?» Пара синих глаз испуганно посмотрела на молодого человека. В них еще блестели слезы. «Ты плачешь, Аннушка? Ты плачешь сегодня? Почему же? Почему?» «Потому что нет у меня матери, Степа». «Успокойся, я у тебя есть, тетя Сусанна и бабушка. Но я слышал от тебя, что ты чего-то боишься. Чего?»
2: «Боюсь, потому что я еще так молода. Что, если я буду тебе плохой женой? До сих пор я была беззаботна, как птичка, а завтра все будет иначе».
1: «О чем ты говоришь, Аннушка? Хотя мы и подадим друг другу руки и дадим обет верности, мы останемся такими же, какими были. Или ты думаешь, что я с завтрашнего дня стану совсем другим?»
2: «Ты?» Улыбнулась она сквозь слезы, качая головой.
1: «Вот видишь, я же именно эту пташку и люблю, и никогда не простил бы себе, если бы она по моей вине перестала петь».
2: И потом девушка услышала слова, какие ей до сих пор еще никто не говорил, и они прозвучали для нее, как прекраснейшая песня. Теперь Степан мог ей сказать, как сильно ее любит. Она смотрела в сияющие глаза своего жениха, и ей показалось, будто она стоит у ворот чудесного сада, и кто-то тихо говорит: «Войди, это твой сад». И ее страх исчез. Хотя Заровце было старым селением, люди не помнили такой свадьбы, какая состоялась во вторник после праздника Троицы в украшенной цветами и зеленью церкви. Как хорошо учитель Галь играл на органе, как стройно звучали ангельские голоса детского хора, как радостно пели дети воскресной школы братства. Рано утром чисто подмели дорогу от дома Янковских до самой церкви. Алтарь и решетка были обвиты свежей зеленью, особенно то место, куда статный дружка привел миловидную невесту, а подружка – жениха. Церковь быстро наполнилась народом, все люди были празднично одеты. Вместо деревенской музыки звенели колокола. Это пробуждало радость и восторг в сердцах людей, а больше всего в сердцах жениха и невесты, шагавших на богослужение. Степан ошеломил не только Аннушку, но и всю свою родню. Он явился в прекрасном словацком костюме, который был ему очень к лицу, а Аннушка рядом с ним выглядела как маленькая принцесса из сказки.
1: «Послушай, Степан, — заметил его друг Эдуард, — в этом костюме ты выглядишь как воевода, а я — как хорошо одетый ремесленник».
2: Гости уверяли, что никогда не забудут, как согласно обряду Мартын Ужеров выпросил жениху невесту и как Янковский ему ее передал. Когда затем молодые опустились перед ним на колени, и он их благословил, у всех на глазах заблестели слезы. Таким же трогательным был момент, когда Степан благодарил своих приемных родителей и особенно бабушку. Только пастор выглядел несколько бледным, но, возможно, это только так казалось от зелени вокруг алтаря. Зато он сказал хорошую проповедь, в которой наставлял Степана Ужерова любить свою жену, как Христос любит свою церковь. При последующей церемонии венчания, когда он должен был соединить руки молодых и благословить их, он немного остановился. Может быть, его смутил взгляд синих глаз, вопрошающе направленный на него? Да, это была прекрасная и для Словакии необычная свадьба. В 10 часов утра состоялось торжественное богослужение и венчание в церкви. Затем в доме жениха был дан обед для семьи и приглашенных на свадьбу. После полудня все были приглашены в гости в дом Янковских, и в заключение состоялось вечернее богослужение в церкви. В доме Ужеровых царил отменный порядок, и у Янковских все прошло без сучка и задоринки. Молодежь и дети пели от души. Праздничные столы были поставлены в саду, учитель произнес хорошую речь, так же проникновенно говорил и Иштван Уличный. Дружка Михаил Ужеров прочитал прекрасное стихотворение. Затем молодежь и дети весело играли, в то время как старшие разделились на небольшие группы, где все время кто-нибудь рассказывал что-нибудь интересное. И молодые переходили от одной группы к другой, жадно слушая рассказчиков. Женщины толковали о том, как прекрасен был момент, когда молодой муж провел Аннушку через порог своего родительского дома, где бабушка с приемной матерью встречали их со слезами радости на глазах. Ведь приветствовали они в своем доме и в своей семье дочь Марийки, любимицы села. Молодые женщины восхищались прекрасным приданым, которое покойная мать Анна Скалли приготовила для своей дочери. Когда Дора и тетушка Рашева со Зварой открыли сундук, стоявший до сих пор в углу, они были ошеломлены количеством и качеством содержимого. Женщины были тронуты любовью приемной матери, позаботившейся даже о мелочах. Заровчане не помнили другой такой свадьбы, какую отшельник Янковский устроил своей так поздно найденной дочери и Ужеровы своему сыну Степану. Всех бедняков деревни и округи щедро одарили, и сборы на Божье дело также были богатыми. Книгоноше господину Экс, который тоже оказался среди гостей, пришлось открыть свою сумку с книгами и трактатами, и она почти опустела. Хотя свадьба довольно скоро закончилась, люди еще долго говорили. Это произошло в тот день, когда была свадьба Аннушки Янковской. Глава 19. Жизнь человека течет как ручей. Кажется, что на селе она уходит бесследно, и все же это не так, ибо время везде приносит с собой изменения. Если они не сразу заметны в деревне, где душа народа спит, то в Заровце, где она пробудилась, ни одно сердце не могло остаться равнодушным к общему делу. Всем пришлось сделать выбор – за или против истины, за или против Христа. Хотя со дня свадьбы Аннушки прошел лишь год, каждый пришедший в Заровце, особенно если для посещения избиралось воскресенье, видел удивительные перемены. Здесь не было слышно ни звуков музыки в пивной, ни крика пьяных, с тех пор, как большинство жителей решило эту пивную закрыть и поставить на ее место простую приличную гостиницу. Мартин Кучеров, бывший хозяин пивной, вместе со своей семьей нашел Господа. Он оставил себе только мясную лавку, потому что понял, как много зла приносила заровчанам его торговля пивом. Сюда Есенин в прежние годы уносил свои деньги. С тех пор, как не стало этой берлоги греха, прекратилось искушение для многих. А тем, кто в воскресенье хотел служить сатане, тому приходилось искать пивную где-нибудь в других местах или даже за границей. Понятно, что это сначала вызывало недовольствие у любителей выпивки. Озлобившиеся преследовали старосту, пастора, учителя и, конечно, наших добрых соседей. Но, как мы видели, это были люди серьезные, которых не могло испугать и приглашение на суд. Так как они отстаивали закон Божий, на их стороне был сам Бог, и Он учил их, как защищать свои права и свободу. Однажды староста Милов сказал: «Мы не можем освободить всю нашу страну от пьянства, этого страшного чудовища, которое калечит наших детей, уничтожает молодежь, пожирает с трудом заработанное нами добро, делает несчастными целые семьи. Но с Божьей помощью мы освободим от него нашу общину». Так как он в этих устремлениях оказался не одиноким, и нашлись энергичные люди, поддержавшие его, дело пошло на лад, ибо общими усилиями все удается, и доброе, и злое. Больше всех досталось при этом нововведении пастору Моргачу. На него сатана натравливал членов его собственной общины и через них церковное руководство. Его обвинили не в том, что он борется против пивных, пьянства и драк, а в том, что по его вине произошло возмущение и разделение в церковной общине. Ему поставили в вину то, что помимо церкви он в деревне и в округе, дескать, устраивает богослужения как в филиалах, будто заровчанам уже недостаточно того, что до сих пор удовлетворяло их благочестивых предков. И хотя комиссия, специально собранная по этому поводу, не нашла в действиях пастора Моргача ничего богохульного, она сочла нужным на собрании священников серьезно попросить молодого душепопечителя прекратить всякие нововведения, запретить в церкви пение песен, придуманных сектантами, так как этим, дескать, церкви наносится значительный урон. Разве нельзя уже от души петь песни из старых традиционных песенников? Когда несколько членов церкви перешли в общину к О, пастору Моргачу объявили строгий выговор, предупредив, что он будет уволен со службы, если не позаботится о том, чтобы в общине был восстановлен старый добрый порядок. Но вдруг случилось нечто неожиданное для церковного.

0: тружеников, учителя Галя и пастора. Учителю неожиданно было предложено очень выгодное место в государственной школе. Однако после серьезного размышления и настойчивой молитвы вместе с женой, которая полностью разделяла его взгляды, Галя решил не оставлять в Заровце дело Божьего, к большой радости членов общины, так как в руках этой супружеской пары было образование детей и молодежи, да и старших членов братства. Итак, два друга и дальше стали трудиться вместе. Лишь полгода прошло с тех пор, как Иштван Уличный поселился в Заровце по соседству с нашими друзьями, но его присутствие принесло общине большую пользу. Украшая деревню, выстроились в ряд 5 домов. Дом Рашевых, новый и красивый, обновленные дома Ужеровых и Инковского, домик Сенина, хотя и небольшой, но чистый и аккуратный, как игрушечный, и рядом с ним дом Уличного, похожий на небольшую крепость.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Эту весточку мы получили от сестры Процковой Лидии, проживающей в Украине, Луганской области. Вот некоторые строки из ее письма.
1: «Мир вам, дорогие братья и сестры, на ниве Господней! Благодарю Господа и вас за труд ради вещания. Как приятно услышать благую весть по радио от своих тружеников по духу! Я всегда слушаю ваши программы. Как подкрепляют они, эти духовные гимны, проповеди и стихи! Слушая вас, забываешь все земные тревоги и направляешь взоры к небесам. Если есть возможность, то исполните гимн по радио. Мама, это слово мне мило». С христианским приветом, сестра в Господе Лидия Павловна.
0: Дорогая сестра Лидия, благодарность вам за письмо. Мы очень рады, что наши передачи так вдохновляют вас. Как важно нам знать, что живое слово нашего Господа так утешает и укрепляет вас. И это дает силы с большой радостью служить Богу.
1: С удовольствием выполняем вашу просьбу. Гимн «Мама, это слово мне мило» прозвучит для вас, дорогая сестра Лидия.

0: У колыбели я своей увидела маму, наклонившись. Укладывая нас, детей, не отойдет, не помолившись.
1: С первых дней счастливого мгновенья

Я вырос, и настал момент, когда я сам избрал дорогу. Христа любить не мой патент, но мать моя молилась Богу.

0: И так я в мир ушел, грешил, а мать молитвой провожала. Хоть много в мире я забыл, но мать забыть мне трудно стало.
1: Она ж молилась все Творцу, болея за меня душою, чтоб он заблудшую овцу привел к себе, домой, к покою.

0: услышал Бог ее мольбы, нашел меня Анукарита, простил мне все мои грехи, душа в крови Христа омыта.
1: И узкий путь теперь избрав, иду, хоть враг мне мстит, мешает. Среди борьбы со злом устав, молитва мамы помогает.
0: Я знаю, что ты всякий час меня в мольбе своей возносишь к тому, кто нас от смерти спас. Его прибыть со мной ты просишь.

0: И Бога я благодарю, что дал Он маму мне такую, что привела меня к Христу, а Он мне веру дал святую.
1: И верю я, когда приду к Христу в небесную отчизну, я там увижу мать свою свинцом прекрасной вечной жизни.

0: В 1959 году один солдат служил в армии в городе Челябинске. Получив военный груз, он с другими солдатами охранял его, и в городе Хабаровске сдали его по назначению. Затем они прибыли на вокзал, чтобы ехать в свою воинскую часть. Сержант хотел уже оформить билеты, но солдат запротестовал.
1: «Сначала сходи к военному коменданту, получи командировочные, а затем поедем».
2: «Но мы потеряем целые сутки»,
0: — сказал сержант.
1: «Да, но лучше ночь прождать на вокзале, чем более недели ехать голодными в поезде».
0: Солдаты отделения ничего не сказали, но дали свое молчаливое согласие. На ночь они разделились, кто лег на деревянные вокзальные диваны, а кто и под скамейки, и уснули. Ночью их разбудил голос коменданта.
3: «Что вы здесь делаете? И почему не уехали своим поездом?»
0: Сержант молчал, и опять пришлось солдату ответить.
1: «У нас кончились деньги, а неделю ехать без еды мы не выдержим. Получим сначала, что нам причитается».
0: Нахмурясь и косо посмотрев на него, комендант ушел. Получив днем деньги, они сели на тот же поезд по расписанию и, довольные, что не будут голодать, поехали в свою часть в Челябинск. Но вскоре они увидели ужасную картину. Оказывается, из-под железнодорожного полотна пробился родник, который, подмыв насыпь, вызвал ужасную катастрофу. Поезд пошел под откос, вагоны все опрокинулись и разбились. И тут же начался пожар на том поезде, на который они не сели. Тогда друзья-солдаты переглянулись и начали его благодарить.
1: «Но я-то при чем?»
0: Только и сказал он, хотя знал, что там, дома, уже годы в слезах усердно молится за него его мама.

0: 33 главе, 14 стихе книги «Исход» Господь сказал:
1: «Сам я пойду и веду тебя в покой».
0: Какое это драгоценное обетование, друзья, не правда ли? Нам необходимо его усвоить.
2: Мы вынуждены постоянно менять место своего жительства, потому что у нас нет здесь постоянного места. Сам Господь обещал пойти впереди нас. Его присутствие, благоволение и Его любовь будут всегда сопровождать нас на всяком новом месте.
0: Если Бог с нами, тогда и небо, и земля принадлежат нам. Эти слова из Священного Писания обещают нам, что мы войдем в покой, который дарует нам сам Бог. Он создаст его и сохранит его. Одно Божье присутствие дарует нам покой.
2: Покой приходит от Отца Небесного, который в седьмой день почил от всех своих трудов. Быть с Богом — это значит найти в Нем успокоение.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28. Город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы говорили о Божьей школе. Ничто не дает мне большего утешения, чем мысль, что я в школе Божией. Я знаю, что Бог любит меня и решительно настроен привести меня к святости. И это знание вселяет в меня огромные силы. Если я не прислушаюсь к Божьему Слову и не последую в Божью школу, то Он будет работать со мной иначе. И это тревожно, но и обнадеживает. Выполняйте упражнения, друзья мои, торопитесь в спортзал Божьей школы, делайте то, что вам говорит Иисус Христос, разбирайтесь в себе, занимайтесь этим, невзирая даже на самую сильную боль, и тогда можете быть уверены, вы войдете в радость Господина своего.

Тема нашей передачи сегодня – мир Божий. Давайте прочитаем текст из Библии. Послание филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». С точки зрения практического опыта, нет ничего, что приносило бы Божьим людям большее утешение, чем эти два стиха. В них Павел продолжает развивать основную тему данного послания о радости и счастье членов церкви в Филиппах. Горя желанием помочь этим людям постоянно радоваться в Господе, апостол рассмотрел различные факторы, которые обкрадывают христиан, отнимают у них радость и вводят их в уныние. Он показал, каким образом неспокойный дух, упрямое желание, чтобы все шло по-моему, часто отнимает у нас радость. Есть еще один фактор, который более других способен украсть у нас радость. Это то, что можно назвать тиранией обстоятельств. Павел очень четко обрисовывает проблему. Можно легко доказать, что этот вопрос обсуждают вообще все послания. Первые христиане жили в очень трудном для них мире. Им приходилось много страдать и многое перетерпевать. Но эта тема ставится уже в Ветхом Завете. Идеальный пример тому — Псалмы 3 и 4. В некотором смысле можно сказать, что серьезнейший вопрос жизни заключается в следующем. Как лечь, успокоиться и заснуть? «Ложусь я, сплю», — говорит псалмопевец Давид. «Лечь-то может любой, а вот как насчет заснуть?» Автора псалма со всех сторон окружили враги и опасности. Но он свидетельствует, что, невзирая на все это, он благодаря своему доверию Господу способен и лечь, и заснуть, и проснуться поутру здоровым и спокойным. Почему? Потому что Господь был с ним и оберегал его. Нет лучшего теста на проверку нашей веры. Одно дело читать Библию и говорить «Да, я верю всему этому», и совсем другое — быть радостным победителем даже тогда, когда все, кажется, оборачивается против тебя, стремясь загнать в пропасть отчаяния. Тест тонкий и показательный, потому что практичный. Отличается ли ваша жизнь от жизни неверующих? Это очень важно не только для нашего внутреннего мира и утешения, но также и особенно в трудные времена для нашего христианского свидетельства. Люди сегодня твердят, что они практичные реалисты. Христианское учение их не интересует. Они вечно недовольны, страдают от внутренней пустоты и страхов. И если они встречаются с людьми, сохраняющими внутренний мир в любых обстоятельствах, то с готовностью прислушиваются к ним. Прежде всего, Павел говорит нам о том, чего следует избегать. «Не заботьтесь ни о чем». Это означает не зацикливаться на своих проблемах и не думать о них чересчур много. Не надо изводиться по их поводу до полного изнеможения. Однако заметьте, Библия нигде не учит нас не предпринимать ответственных шагов для обеспечения будущего. Нигде также не говорится, что не нужен здравый смысл и разумная предусмотрительность. Обратите внимание также на стих 7. В нем разъясняется, каким образом мы впадаем в это состояние изводящей тревоги. Оно является прямым результатом деятельности нашего ума и сердца. Именно они порождают нашу патологическую озабоченность. Павел здесь говорит, что хотя мы можем контролировать многое в своей жизни, однако мы не в состоянии управиться собственным сердцем и умом. Каждый из нас знает, как это верно. Вспомните, как вы сами не могли остановить поток своих тревожных мыслей. Вы лежали без сна, ваш ум и сердце работали, словно набравшие обороты двигатель.
Здесь мы видим глубокое проникновение в человеческую психологию и удивительный реализм Писания. В своей абсолютной честности оно показывает человека таким, каков он есть. Под сердцем здесь подразумевается не набор эмоций, но некая центральная часть личности любого человека. Ум можно также интерпретировать как мысль. Когда заболевает близкий человек, как начинает тревожиться наше сердце? Ваша любовь к этому человеку рождает тревогу. Если бы вы о человеке не думали, то и не волновались бы. Так выходит на сцену сердце и его привязанности. Мало того, начинает работать воображение. Воображение – плодороднейшая почва, на которой тревоги расцветают пышным цветом. Вы столкнулись с тревожной ситуацией, но если бы она была единственным фактором, то вы, вероятно, смогли бы лечь, успокоиться и заснуть. Но на сцену выходит воображение и начинает порождать мысли типа «А что, если случится это или это?» «Сегодня все в порядке, но что, если к утру температура опять подскочит?» И если вернется прежнее состояние и приведет к этому или тому? Что если? Вы думаете так часами, и воображение все больше и больше изводит вас. Вот так вам не дает заснуть сердце. Или вы замечаете за собой, что перебираете различные возможности и говорите. Если произойдет то-то и то-то, то придется договориться с тем-то и тем-то или делать это. Ум и сердце делают, что хотят. Охваченные тревогой, мы становимся жертвами собственных мыслей и бушующих внутри нас, но нами неконтролируемых сил. Они владеют нами, становятся нашими тиранами. Апостол говорит нам, что это следует избегать любой ценой. Встревоженные, мы без конца вычисляем и обдумываем варианты. Все время и силы уходят на борьбу с собственным воображением и на обдумывание нарисованных им картин. В таком состоянии от нас нет никакого толку. Мы не способны разговаривать с людьми, и даже если внешне кажется, что мы слушаем и участвуем в разговоре, на самом деле наши мысли далеко. Запутанные собственным воображением, мы не в состоянии больше свидетельствовать. Мы не представляем собой никакой ценности для других людей. А кроме того, мы утрачиваем всякую радость в Господе. Как же избежать этой мельницы воображения? Вот здесь мы вступаем в область специфически христианскую. Прежде всего, я хочу показать вам фундаментальное различие между библейским подходом к этой проблеме и психологическим. Психология, я считаю, одна из самых тонких опасностей, угрожающей нашей христианской вере. Людям иногда кажется, что на плаву их удерживает христианская вера. Но на самом деле вера тут ни при чем, а играет роль какой-то чисто психологический фактор. При первом же реальном кризисе он вас подводит. Мы не проповедуем психологию, мы проповедуем христианскую веру. Павел не говорит: «Хватит беспокоиться, соберитесь, возьмите себя в руки». Он не делает этого, потому что говорить такие вещи людям в подобном состоянии абсолютно бесполезно. Как раз этого человек не может сделать. Он бы и сам хотел, да не получается. Это все равно, что приказать запойному пьянице перестать пить. Он не в силах остановиться, он совершенно беспомощен, потому что находится в тисках своей страсти и похоти. И Библия никогда не говорит: «Не тревожьтесь, может, ничего и не произойдет». Подобные лозунги популярны в современной психологии, и многие люди находят их привлекательными. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». По книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи – «Мир Божий». Психологи заявляют: не растрачивайте попусту энергию.
Все, что они говорят, абсолютно верно, но это ни на шаг не приближает меня к решению моей проблемы. Ведь я тревожусь из-за того, что может произойти. Все эти методы оказываются неэффективными, потому что не принимают во внимание того, что Павел называет сердцем и умом, а они могут захватить нас целиком. Апостол на это отвечает: «Открывайте свои желания перед Богом». Но, возразят многие, доведенные тревогой до последнего градуса, «Я пробовал, я молился и все-таки не обрел мира, который вы обещаете. Бесполезно убеждать меня молиться». Павлу это было прекрасно известно, потому что он объяснил очень точно, как надо молиться в таких случаях. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Он не просто бездумно нанизывает слова, он тщательно их обдумывает. Павел советует нам молиться и при этом выделяет особо молитву прошения и благодарения. Молитва — термин главный и общий. Молитва включает в себя поклонение и восхищение. Если у вас есть проблемы, которые кажутся неразрешимыми, если вы в тревоге и бесконечных заботах, то не кидайтесь нервно к Богу со своим прошением. Прежде чем просить Его о чем-то, выразите свое поклонение и восхищение. Вступите в Его присутствие и на этот момент забудьте о своих проблемах. Не начинайте с них. Само слово «молитва» уже заключает в себе идею прямого лицом к лицу общения с Богом. Отдайте себе отчет, что вы находитесь в присутствии Бога, в присутствии своего Создателя, того, кто направляет все события, заставляя их содействовать своей собственной цели. Излейте свое сердце в обожании. Это всегда должно быть началом. Думайте только о Боге, пусть Он Сам, а не то, что Он может для вас сделать, захватит вас целиком. Преклонившись Богу, потому что Он Бог, произнеся искренние слова восхищения, мы переходим к прошению. Павел уверяет нас, что прошение о какой-то конкретной вещи, имеющей отношение лично к нам, вполне законная часть молитвы. И остается еще одно — благодарение. Это очень важный момент. И многие здесь заблуждаются. Апостола не интересует формальная благодарность. Он говорит о подлинном поклонении. Благодарение абсолютно необходимо. Ведь если мы, молясь Богу, при этом храним в сердце затаённую обиду, то не имеем никакого права ожидать, что мир Божий соблюдет наши сердца и наши помышления. Если, стоя на коленях, мы думаем, что Бог против нас, то можем встать и заняться другими делами. Мы должны приближаться к Нему с благодарением, без тени сомнения в Его доброте и любви к нам. Вспомним конкретные причины, по которым мы можем благодарить Бога. У нас есть проблемы и беды, но сначала мы спрашиваем себя, за что я могу поблагодарить Бога? Не исключено, что здесь потребуется волевое усилие. Тем не менее, это в наших силах. Мы напоминаем себе о Его прошлых милостях. Мы говорим: «Да, мне сейчас нелегко, но я благодарю Бога за спасение и за то, что Он послал Своего Сына умереть на кресте ради меня и моих грехов. Передо мной стоит ужасная проблема. Я не знаю, как разрешить ее, но я помню, что Иисус Христос сделал это для меня. Я буду благодарить Его за то, что Он вознес мои грехи на древо. Я буду благодарить Его за то, что Он воскрес ради моего оправдания. И изолью мое сердце в благодарении за это и за те многие благословения, которые я получил в прошлом». Просто надо приложить весь ум и всю способность к рассуждению, чтобы поблагодарить Бога и восхвалить Его. Мы должны напомнить себе, что Он — наш Отец, и что Он любит нас так сильно, что даже каждый волос на нашей голове сочтен. Во взаимоотношениях с Богом мы должны занимать правильную позицию. В Его присутствии надлежит вступать с чувством обожания и любви,
возносящий хвалу и поклонение. А затем мы уверенно открываем перед Ним свои желания. Молитва, о которой говорит Павел, это не отчаянный вопль во мраке, не безумный и лихорадочный призыв, за которым не стоит ни единой здравой мысли. Нет, в первую очередь мы вспоминаем, что поклоняемся благословенному, славному Богу, и только после этого излагаем свои прошения. А теперь мы переходим к милосердным обетованиям, которые Бог дал всякому, кто поступает именно так. Я хочу, чтобы вы сразу отметили, причины ваших тревог даже не упоминаются. Павел не говорит: «Выскажите свои пожелания, и Бог немедленно избавит вас от всех ваших бед». Это может произойти, а может и нет. Павел не уверяет, что пугающие нас события не произойдут. Но он с полной уверенностью утверждает, что независимо от выполнения или невыполнения прошений, Бог сохранит нас, что бы ни случилось. Слава Богу, это победа! Я вознесен над обстоятельствами. Я побеждаю вопреки им. Для меня это одна из самых потрясающих вещей в христианской жизни. Слава евангельской вести в том, что в ней речь идет о нас, а не об обстоятельствах. И окончательная победа Евангелия проявляется в том, что каковы бы ни были обстоятельства, нас самих сохранят и направят. Это великий принцип. Мы все склонны к тому, чтобы чувствовать себя жертвами обстоятельств. И мы все хотели бы управлять ими и контролировать их. Но Писание подходит к ситуации иначе. Мысль апостола заключается в том, что Бог полностью избавит нас от навязчивой игры воображения и всего остального, что не дает вам уснуть. Обстоятельства будут вне вас, и вы, несмотря на них, ощутите в себе внутренний мир. Павел, однако, нигде не утверждает, что если мы будем молиться, то уже от самой молитвы как таковой почувствуем себя лучше. Недостойно и даже позорно молиться по этой причине. Это типично психологический подход к молитве. Психологи говорят, что если у вас проблемы, то хорошо помогает молитва. Это очень хорошая психология и беспредельно плохое христианство. Молитва — это не самогипноз. Кроме того, Павел не призывает молиться на том основании, что пока вы молитесь, это займет ваши мысли, и, следовательно, вы временно забудете о своих проблемах и почувствуете облегчение. Опять же, неплохая психология и скверное христианство. Павел не говорит, что если вы заполните голову размышлениями о Боге и Христе, то эти мысли вытеснят все остальное. В очередной раз, хорошая психология, но никуда не годное христианство. Не призывает Павел также молиться по той причине, что молитва обязательно все меняет. Это не так. Повторяю еще раз, молитва не гарантирует желаемых изменений. Этот подход скорее психологический, но он не имеет ничего общего с христианством. Апостол говорит: молитесь, открывайте свои желания Богу, и Он что-то сделает. Он, а не ваша молитва. И это таинственное совершается Богом, а не вами. Выражение «соблюдет сердца ваши и помышления ваши» означает, что Бог возведет вокруг нас свою ограду. То есть в житейских бурях вы сохраните мир Божий. Мы находимся внутри ограды. Растревоженность ума и сердца порождает внутренние стрессы и тревоги, но благодаря миру Божьему они останутся вне ограды, а мы будем пребывать внутри и наслаждаться полным покоем. Это делает Бог. Ни мы, ни наша молитва, ни некий психологический механизм. Мы открываем свои желания перед Богом, а Бог совершает в нас то, чего мы не в состоянии сделать сами. Он творит у нас в душе мир. Задумайтесь над фразой «Мир Божий, который превыше всякого ума». Вы не можете понять этот мир. Вы не можете представить себе его. Вы не в состоянии даже найти ему объяснение. Тем не менее, мир воцаряется,
вы чувствуете его, вы радуетесь ему. Это мир Божий во Христе Иисусе. Что имел в виду апостол, когда писал эту фразу? Он говорит, что этот мир помогает нам увидеть Иисуса Христа, напоминая нам о Нем и о нашем положении в Нем. Пусть само Писание прокомментирует стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Римлянам 8:32. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Римлянам 8, с 38 по 39 стих. Основной довод здесь тот, что если Бог удовлетворил нашу самую основную и главную потребность, то есть через смерть Своего Сына на кресте избавил нас от греха, то Он не может покинуть нас или не заметить менее важные потребности. Он будет удовлетворять их по мере нашего взросления в христианской жизни. В Иисусе Христе или через Него Бог гарантирует нам мир и свободу от тревог.

беседы по душам, подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами, буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В эфире радиопередача «Луч надежды». Вашему вниманию предлагаю проповедь на тему блаженства и пение Ольги Вернер и Бориса Бережного.

Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на пятую главу Евангелия от Матфея. Всем христианам известно, что Евангелие от Матфея, особенно пятая, шестая, седьмая глава, рассказывает о Нагорной проповеди Иисуса Христа близ города Капернаума. Но давайте, прежде чем мы будем читать из пятой главы сначала, обратим свое внимание на то, что было перед этим. Известно из Писания, что первые ученики Петр, Андрей, Иоанн и Иаков, которые были рыбаками на Генесаретском озере, были призваны Христом и стали его учениками. Известно, что когда Господь услышал о том, что Иоанн Креститель был отдан под стражу, он оставил Назарет и поселился в Капернауме. Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, как написано об этом в 4 главе. В 16 стихе и ниже мы читаем этой главы. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С этого времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Итак, друзья мои, мы подходим к пятой главе, где с первого стиха мы читаем: «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их, говоря: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Пока до сего места. Итак, друзья мои, обратим наше внимание на эти слова. Заметьте, друзья мои, когда мы читаем с первого стиха, мы видим как бы спокойное начало повествования о блаженствах, о заповедях. Я представляю, что Господь начал говорить тихим голосом. Но потом Он все крещендирует больше и больше и больше, возвышая голос свой, и переходит к кульминационному своему моменту, когда говорит: «Блаженны вы! Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». Итак, мы можем представить себе перед взором нашим огромное количество людей. Воссели на траву, а Господь поднялся на горе и говорил им великие истины, такие истины, которых никогда еще не мог говорить человек. Если бы не было всей Библии, если бы не было и Евангелия, но и осталась бы для нас одна Нагорная проповедь Иисуса Христа, то этого было бы вполне достаточно для нашего спасения, и не только нашего, но и всего рода человеческого для вечной жизни. Это своеобразный шедевр номер один. Лучшего сказать было нельзя. Иисус своими устами произнес заповеди блаженства. Каковы же они? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, говорит Господь. Слово «блаженные» сохранилось от старославянского языка. Современные люди редко употребляют это слово. Но что значит «блаженны нищие духом»? Это значит опустошиться до конца от своих прежних духовных наслоений. Эти люди, которых Господь называет блаженными, сознают свою духовную зависимость от самого Господа. Нищие всегда нуждаются в чем-то.
Так вот, нищие духом как раз-таки нуждаются в духовной поддержке от Христа. Когда-то Бальзак сказал: «Никто так не стремится к обогащению, как нищие духом». Обогащению духовному имеется в виду. Христос – источник духовных богатств, и у Него Его Царство, Небесное Царство, предоставляется в полное распоряжение нищим духом. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Мы поем прекрасный гимн: «Есть для плачущих земли место у креста». И действительно, миллионы и миллионы людей нашли утешение у Господа нашего, страдальца нашего, у креста Голгофы. Псалмопевец говорит такие слова: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Вечером мы можем многое слышать, переживать, утомленные среди дневных забот, и мы даже можем плакать. Наступает утро, и вот Господь посылает нам радость. Когда закончатся земные дни наши, Господь утешит нас в своей вечности, в этом великом утре вечной жизни. Здесь говорится о людях, которые печалятся, переживают и плачут, потому что трудные духовные обстоятельства их жизни посетили их. Но слезы бывают разные. Есть слезы досады, есть слезы злобы, не о них речь. Говорят, когда крокодил съест человека, то он ложится на солнцепеке и плачет. Не об этих слезах говорил Господь, выражая эту мысль: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Главный хирург Черкасской больницы после операции безнадежно больного брата во Христе ушел домой, но в 5 часов утра ему позвонили из больницы, что больной пришел в сознание. Пришел в сознание и через некоторое время умер. Хирург говорит: «Посмотри там, что у него под подушкой». Медсестра посмотрела и говорит: «Да ничего тут нет, а ты посмотри получше, там должен быть мокрый платок». И действительно, она обнаружила под подушкой мокрый платок пациента. Позже этот хирург рассказывал. Он говорит: «Мне приснился сон, что у постели умирающего больного, которому я сделал операцию, стояли 2 человека, один в белой, другой в черной одежде. Они спорили между собой, и каждый хотел взять душу его к себе. Чаша весов добрых и худых дел были на одном уровне. Кому же достанется душа этого человека?» Тогда стоящий у постели человек в белом вытащил мокрый платок из-под подушки умирающего и положил его на весы. Чаша весов сразу опустилась вниз с белым платком, и он произнес: «Мой он! Его душа принадлежит Господу! Слезы больного решили в его пользу». Это настолько тронуло сердце главного хирурга больницы, что привело его к покаянию. Слезы. «И отрет Бог всякую слезу с очей их», мы читаем в Откровении Иоанна. «Блаженны, блаженны плачущие, ибо они утешатся». Да, у Господа утешится каждый плачущий за Христа. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кроткие – это глубоко смиренные и чуткие души. Написано о Моисее, что он был кратчайший человек на земле. Военные люди воюют за землю и погибают. И эти военные, завоеватели, получают в конце жизни своей немного земли. Всего 2 метра для могилы. Господь говорит: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Израиль только тогда получил землю обетованную, когда прошел школу смирения и уничижения в течение 40 лет. Вот когда они стали кроткими, когда научились в переживаниях смотреть на Господа и подражать Ему. Глубокое смирение –
Вот результат кротости. Кроткий язык ломает кости, говорит мудрец. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко, читаем мы Священное Писание. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Кто это алчущие, кто это жаждущие? Это те, которые хотят есть и пить Слово Божие, питаться Его хлебом и пить Его воду. Потому что и в хлебе, и в воде находится правда самого Господа Бога. Правда, истина – это имя Иисуса Христа. Блаженны алчущие и жаждущие этой истины, они насытятся самим Христом. Мы знаем, что старики наши разбирали Слово Божие по всем ночам напролет. Потому что мы читаем Слово Его лучше меда и капель сода. Христос когда-то сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Когда люди не имели Евангелия, сидели в тюрьмах, то знавшие наизусть тексты Священного Писания по памяти записывали эти стихи и этим кормились. Это было их духовной пищей. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются, мы читаем в псалмах. Милость превозносится пред судом. Наш Бог, Бог многомилостивый, наказывающий грех до третьего и четвертого рода и милующий до тысячи родов. Нельзя быть жестоковыйным. Надо учиться прощать, надо быть милостивым. Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? 7 раз. А Господь говорит: нет. 490 раз в день надо прощать. Это значит практически бесконечно. Когда просят у тебя прощения, ты не должен говорить: нет, я не прощу. Потому что здесь ты не будешь милующим человеком, если ты не будешь прощающим. Милость. Милость простирается не к тем, кто просит прощения только, но милость дается не по заслугам самым нехорошим, неприятным людям. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Увидят только те Господа, которые имеют чистое сердце. Один атеист ругался и насмехался над Библией, над верующими, и говорил: Бога нет, никто его не видел, все небо облетали и Бога не видали. А подходит девочка и спрашивает: дяденька, вот вы так ругаетесь, а у вас чистое сердце? Вы говорите, что Бога не видели, а ведь только в Библии написано: чистые сердцем Бога узрят. Христос открыл нашим сердцам любовь Бога, и мы Его видим нашим духовным взором. Господь нам дает обетование, что настанет день, и мы увидим Его, как Он есть, и станем подобно Ему. О, это чудесное время, когда мы будем созерцать славу самого Господа. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, говорит Христос. Трудно быть миротворцем, не имея мира в самом себе. Не каждому человеку Господь дает дар миротворца. Желающий стать миротворцем должен нести мир, во-первых, себе, во-вторых, своей жене или своему мужу, в-третьих, своим ближним. Это особый дар – мирить людей. Поэтому и особая честь стать сыном Божьим. Горе пастору от немирных членов церкви, равно как и горе пастуху от бодливых козлов. Блаженны миротворцы. Трудно мирить людей, если они не желают этого мира. Но Господь говорит, только миротворцы могут быть названы сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Заметьте, что дано было людям нищим духом, то дано Господом и тем, кто изгнан за правду, Царство Небесное.
Это удел самого Иисуса Христа, самих апостолов. Это эталон верности служения Христу. Если вас изгнали, а в вас не могли найти греха, значит, вы праведные люди, ибо вы изгнанные за правду. Отрисите прах с ваших ног и идите дальше возвещать правду Божию. Не смущайтесь, что вы изгнанные за правду, ибо у вас есть и для вас есть Царство Божие, Царство Небесное. Один человек сказал так: «На правду, как на смерть или как на солнце, во все глаза не посмотришь. Правда есть тот свет, который ничего и никого не искажает. Правда Божья – это истина Иисуса Христа, без примеси всякой лжи. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут вас поносить и гнать, и неправедно злословить за меня. Блаженны вы!» Поношение Христово, изгнание и злословие за Христа – блаженная участь христианина. Это абсолютная истина, потому что в изгнании мы находим приобщение к самым лучшим людям земли, к пророкам Божьим. Так гнали и пророков, которые были прежде вас. Так говорит Господь. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить. Вообще? Да нет. За меня. Нас могут злословить за наши поступки, и в этом не будет наше блаженство. Но если нас поносят за имя Иисуса Христа, за то, что мы говорим правду Божью, и люди не хотят слышать эту правду и изгоняют нас, изгоняют из страны, изгоняют из собрания, изгоняют из семей, тогда мы блаженны. Блаженство это даруется Господом нашим Иисусом Христом, и мы должны это принимать с великой радостью. Радуйтесь! Это поношение хорошо оплачивается, друзья мои. Велика награда ваша на небесах, говорит Господь. Конечно же, часто нас поносят, особенно служителей, пресвитеров, пасторов, и это закономерно. Давайте посмотрим на Давида. Сколько поносили его, сколько ругали его, сколько было таких людей, которые ходили и бросали камни, и бросали пыль. Но будем спокойны. Мы должны радоваться, если мы уподобляемся Давиду. Потому что у каждого Давида, кроме Иоаннафана, есть свой семей. И он не даст покоя тебе до самого последнего дня твоего. Потому что завидует тебе, потому что ненавидит тебе, потому что ты противен ему, потому что Бога он не хочет признать, Бога хочет не любить, потому что Бога презирает. Так если он Бога презирает и его закон, почему он не должен презирать и тебя? Да, поистине, у каждого Давида, которого гонят, которого злословят, есть свой собственный семей. Семей шел за Давидом и бросал пыль, и называл его убийцей и всякими скверными словами. Великие воины Давида говорили: мы сейчас одним махом разрешим это дело, снимем голову с этого человека. А Давид что сказал? Если Господь позволил ему поносить меня, что вам? Пусть поносит. Возлюбленные, написано: не мстите за себя, но дайте место гневу Божьему. Мастером злословия является сам дьявол, а потому не будем его подмастерьями. Чему учит нас Господь Иисус Христос? Любить ближних своих. Вечная любовь. Вот что простирается перед нашим взором. Христос – автор всех этих блаженств, всех этих обетований. И в корне всех блаженств заложена Его любовь к тебе, дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра. Хочешь быть блаженным? Хочешь быть счастливым во Христе? Живи так, как Он учил. Без Него только ад, где плач, скрежет зубов, ненависть и поношение.
Хочешь быть там? Это твое решение. Если ты хочешь быть со Христом, то ты должен принять на себя и эти блаженства. Ты должен учиться от Христа. Ты должен подражать Ему. Потому что то, что Он говорил, это Он говорил для тебя лично, для твоего спасения. Христос распятый отдал самого себя в жертву умилостивления за грехи наши. Он сегодня нам говорил о блаженствах. И поистине, лучше быть на земле нищим духом. Лучше плакать и не иметь утешения до времени. Лучше быть кроткими. Лучше иметь алчность и жажду правды Божьей. Лучше быть милостивым. Лучше быть честным сердцем. Лучше быть миротворцем. Лучше быть изгнанным за правду. Лучше будет, если мы будем поносимы и будут нас изгонять и неправедно злословить, нежели оказаться в аду с дьяволом. Лучше на земле переживать то, что, может быть, нам и не нравится, но это заповеди, эти обетования Господа должны касаться сердец наших. Мы должны принимать это с радостью, потому что это дар самого Иисуса Христа, и то, что Он дает, если даже мы и не понимаем, всегда хорошо. И потому к тебе, дорогой друг, слово мое сегодня в заключении нашей с вами беседы. Прими эти заповеди блаженства в сердце свое. Сделайся учеником Иисуса Христа. Для того, чтобы получить спасение, тебе нужно одно. Попросить у Него прощения. И сказать: Господи, я смиряюсь перед Тобой, я отдаю себя в полное распоряжение Тебе. Сделай со мной то, что Ты хочешь по Своей воле. И да наследую я это великое царство в небесах. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Павел Михайлович и Ирина Сергеевна с детьми пришли навестить Марию Петровну, с которой уже давно не виделись. Бабушка Лена плохо спала ночью и теперь отдыхает в другой комнате. Мария Петровна очень встревожена долгим отсутствием дедушки Петра Ивановича.
1: Ой, уже так много времени, а папы все еще нет. Я прямо беспокоюсь за него.
2: Куда же он пошел в такую погоду?
1: Где он может быть в такое время? Да вот пошел посещать своего старого больного друга, с которым дружит еще со школьных лет. Они очень близкие друзья.
2: Тогда понятно, что задерживается. Наверное, так заговорились, что и времени не замечают.
1: Конечно, да. Мария, ты не волнуйся. Тебе и так хватает всяких переживаний.
3: Ой, ну как не волноваться?
4: Старые люди любят поговорить, вспомнить свою молодость, своих друзей.
1: Это конечно. Но дело в том, что этот папин друг живет очень далеко. Надо ехать сначала электричкой, а потом идти пешком, наверное, 4 километра. Дорога там неважная. Я совсем не хотела его отпускать, но он настоял на своем.
3: Да, дороги действительно сейчас плохие. Он как размыло.
1: Поэтому-то я и переживаю. Сам-то он бодрится еще. А ведь да. Сердце у него уже слабое.
5: Надо было позвонить нам. Я бы мог с дедушкой поехать.
3: Да.
6: И я тоже с удовольствием поехала бы с ним.
1: Да я говорила ему, чтобы взял кого-нибудь с собой. Ни за что не захотел. Сказал, что у них с другом свои личные разговоры, а лишний человек может всегда помешать откровенному разговору.
3: Ну, с другой стороны, это правильно, если какой-то серьезный разговор у них.
1: Конечно. Беспокоюсь я.
6: Вот интересно, какие там у дедушки могут быть секреты?
3: Наверное, какой-то серьезный разговор должен быть. Иначе дедушка обязательно кого-нибудь взял бы с собой.
1: Да, наверное. Вряд ли это только упрямство с его стороны.
3: Нет, конечно.
1: Ведь он ничего не делает по легкомыслию, наш дедушка.
3: Но все-таки рассудительный такой.
1: Да. Все-таки надо бы ему учитывать сейчас свой возраст.
3: Да, и
2: это
3: здоровье.
2: Конечно. Но бывают же всякие исключения. Ничего. Ты, Мария, главное, не переживай.
3: Да.
2: Все будет хорошо.
6: Конечно, тетя Мария.
5: Да не такой дедушка на старый.
1: Да нет, Сереженька. Годы свое берут. Душа, конечно, у него всегда молодая. Он такой радостный постоянно.
3: Все время улыбается.
1: И за многое берется. А ведь забывает, что силы уже у него не те, что раньше были.
2: Да. Посмотрим еще, какие мы с вами будем в его годы.
1: Да.
2: Он-то у нас молодец.
1: Да.
6: Правильно, папа.
5: Знаете, я читал, что есть такие племена, которые оставляют своих старых родителей умирать где-нибудь в лесу или на берегу моря.
6: Ужас какой.
1: Да.
4: А только потому, что старики уже не могут ходить, добывать себе пищу и обслуживать себя. А таскать их за собой, они считают, тоже нет никакого смысла.
2: А в наше время разве лучше поступают? Диким-то племенам еще простительно.
3: Да.
2: Что с дикого возьмешь?
3: Действительно, там могут быть суровые условия жизни, поэтому и законы суровые.
1: Но там, куда проникает свет христианства, обязательно проявляется милость и любовь, и все вот такие жестокие законы отстраняются.
3: Да.
6: Я просто не представляю, как можно жить без Бога и Божьей любви.
3: Да, трудно представить.
2: Поэтому и существует столь много зла, раз человек отказался от Бога.
1: Да, а ведь душа по природе-то своей христианка.
4: Вот один писатель высказал такую мысль, что человек – это самая усохшая ветка на дереве природы. Все животные придерживаются своих внутренних законов, только один человек не придерживается.
3: Интересно. Без Бога человек действительно вянет, как цветок без солнца. Это так.
1: Ой, кажется, папа идет.
3: Ну, слава Господу. Дедушка наш пришел.
6: Дедушка!
3: Ой, слава Господу.
6: Привет.
7: А, приветствую.
1: Привет.
7: Слава Богу, добрался наконец-то домой. Да у нас и гости здесь, кажется, есть.
3: Да, пришли навестить вас.
7: Хорошо, слава Богу.
1: Проходи, папа.
6: Дедушка, мы уже заждались тебя.
7: Ай, вон как.
6: Думали, куда ты пропал?
7: Ну вот и не пропал, все же вернулся.
1: Папа, ты чего такой весь грязный? Упал, что ли?
3: Да не правда. Да. Ой, смотрите, какой он грязный.
1: Не нужно было идти тебе в такую погоду. Ушибся.
7: Нет, Мария, все в порядке, слава Богу.
1: Ну, слава Господу.
7: Вы знаете, я обязательно должен был туда поехать.
1: Вот как?
7: И хорошо сделал, что не послушался тебя, Мария. Да, не обижайся, Мария. Это было очень хорошо, что я поехал.
1: Ну ладно, хорошо, что благополучно вернулся. Давай-ка, папа, я помогу тебе снять пиджак. Да, рассказывай ты нам свои приключения. Только давайте говорить потише. Бабушка спит сейчас.
7: Вот и хорошо, пусть поспит. Она, бедная, так плохо ночью спала.
1: Да.
7: Ох, и правда, какой же я грязный.
6: А ты и правда, дедушка, упал?
7: Упал, но, слава Богу, не ушибся.
1: Ой, действительно, слава Господу. Да. Ну, садись поудобнее и рассказывай нам, папа.
3: Да,
1: скажите.
2: Как твой друг там?
6: О чем вы там секретничали, а, дедушка?
7: А, какая ты любопытная.
6: Не выдала, дедушка, мужские секреты.
3: Ой, мужские секреты.
7: Да и секретов-то больше не осталось, милый мой Сереженька. Ушел мой друг к Господу.
1: Неужели умер?
7: Умер.
1: Надо же.
2: Вот оно что.
7: Но слава Господу, я успел еще поговорить с ним, прежде чем он закрыл свои глаза навсегда.
1: Слава Господу.
3: Ой, надо же.
6: Дедушка, а как ты узнал, что сегодня надо идти к нему?
8: Он тебя просил, да?
7: Нет, мы давно уже не встречались с ним. А тут он мне во сне приснился, как будто он стоит перед глубокой рекой и машет мне рукой, чтобы я пришел к нему.
1: Вот как?
7: Когда же я подошел, то увидел, что мост разрушен. Тогда я стал помогать ему и на этом проснулся.
1: Вот интересно, интересный сон.
6: Ты понял, что он и на самом деле зовет тебя, да?
7: Я не стал много рассуждать, а решил сразу же ехать к нему. И теперь так рад, что послушался внутреннего голоса.
2: Ну и как?
1: Слава Господу, да.
2: Удалось восстановить разрушенный мост?
7: Да, Господь помог.
1: Слава Господу.
7: Пути Божии настолько удивительны, что просто диву даешься.
1: Действительно, это так. А я-то чуть не помешала этому.
6: Дедушка, про какой мост вы говорите?
7: Про самый важный для человека мост. Мост, который надежно нас соединяет с вечностью, с Богом.
2: То есть наша вера в Иисуса Христа.
1: Да.
6: Твой друг был неверующий, да, дедушка?
7: В том-то и дело, что он был в одно время очень хорошим и ревностным верующим. Но потом пал в грех и постепенно охладел.
1: Да, ты рассказывал об этом.
2: Да, к сожалению, такое бывает. Поэтому апостол Павел и предупреждает нас. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
1: Да.
7: Он долгое время уже мучился от тяжелых внутренних переживаний и сомнений, но не мог ни с кем поделиться, даже с женой.
1: Это трудное положение.
3: Очень, да.
1: И все-таки он вам открылся, да?
7: Да, когда я рассказал ему про свой сон, он сразу же и открыл мне свою душу. Мы с ним много молились, читали Библию, и слава Богу, я смог ему засвидетельствовать прощение грехов в Иисусе Христе.
1: Ой, слава
3: нашему Господу.
1: Да, действительно, Господь чуден.
7: Да, знаете, он и на лицо сразу изменился.
1: Наш.
7: Стал таким сияющим.
1: Удивительно, да.
7: Глаза такие радостные стали.
1: Слава Господу.
7: Я даже не думал, что он умрет. Но он вдруг поднял свои глаза к небу, улыбнулся и все, ушел.
1: Отошел в вечность.
2: Да. Слава Богу, что он послал тебя к нему.
1: Да, действительно, да. Слава Господу.
4: Как все-таки Бог любит каждого человека и до самой последней минуты жаждет спасти даже самого потерянного.
7: Да, действительно, это так.
1: Да. Да, Вадик. Люди просто не сознают, не понимают этого.
2: А как же с похоронами?
9: А я как раз и хотел попросить тебя сообщить церкви и вообще похлопотать об этом деле. Жена там одна осталась.
1: Ой.
9: Да и навряд ли она сама сможет все устроить.
1: Да, конечно.
9: Надо помочь ей послать телеграммы всем родственникам и да. сделать все, что надо.
1: Да, обязательно надо
2: конечно.
1: Помочь.
2: Надо сразу же позаботиться обо всем.
1: Но сегодня уже поздно. Смотрите, время уже 10:10.
2: Да.
1: Ой, неужели уже 10:10?
3: Да. час?
4: Да, уже без 20:10.
1: Тогда нам надо быстро начать собираться.
3: Да не спеши.
1: Пока еще доедем. Нет, Мария, надо
2: да,
1: нам доезжать.
2: Да, уже. Пора уже нам ехать. Ну, помолимся, да и поедем.
6: Ты, дедушка, не очень переживай, хорошо? Ведь твой друг сейчас у Иисуса, и ему очень хорошо.
9: Да, конечно, моя милая Верочка.

Дедушка Каратаев сегодня проводил своего друга в последний путь. Да, только столкнувшись со смертью близкого или знакомого нам человека, мы как бы пробуждаемся и осознаем ту холодную реальность, что все мы, в свою очередь, умрем. Хотя сам факт смерти старый и всем известный. И хотя люди от самого начала своего бытия умирали и будут умирать, в смерти всегда есть что-то неприятное, чуждое, устрашающее. И мы всегда относимся к смерти как к врагу. Библия тоже говорит о смерти как о враге. Последний же враг истребится — смерть. Воистину, смерть есть враг всего существующего. В нашей жизни есть многие вещи и истины, которых мы не знали бы, если бы о них нам не рассказали другие. Мы зависимы от других в познании этих истин. Например, мы не знали бы ответов даже на такие самые насущные вопросы, как «Кто я?», «Кто мои родители?», «Где я родился?». Ответы на эти вопросы мы не можем просто сочинить, придумать. Мы должны их получить от кого-то. Таким же образом, Библия, Божия весть человеку, дает ответы на коренные вопросы, касающиеся нашего существования. Кто я? Какой смысл и цель имеет мое бытие? Кто породил весь этот мир? Когда и как появился человек? И так далее. И прежде всего, Библия дает ясный ответ на вопрос, каково отношение между Богом и человеком. Библия — это единственный авторитетный справочник относительно нашего бытия. Она говорит не только о нашем происхождении, но и о нашем будущем, о нашей вечной участи. И каждый человек поставлен перед выбором, он должен решить, чему он поверит, или библейскому ответу на эти насущные для себя вопросы, или человеческим предположениям и теориям. Главный оппонент библейского изложения сотворения мира — это теория эволюции. Эта теория предполагает, что сложные элементы произошли от более простых элементов, и что жизнь произошла из мертвой материи в результате слепого случая. Наука, кстати, не подтверждает эту теорию. И она считается скорее не научной теорией, обобщающей практический опыт, а философской гипотезой о возникновении и назначении жизни. Теория эволюции противоречит библейской концепции, библейскому изложению сотворения мира. В книге «Бытие» 10 раз повторяется повествование о том, как Бог сотворил растительный и животный мир, не смешивая и не объединяя никаких видов организмов. Человек был полностью сформировавшийся и развит в момент своего создания, и точно так же и его жена, которую Бог дал ему в помощь. Не было никакого периода развития от более низких видов до более высоких. Естественный отбор, имевший место согласно теории эволюции, должен был заключать в себе процесс выживания только наиболее приспособленных к условиям среды организмов. Библия же учит, что все было сразу весьма хорошо создано. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, читаем мы в книге «Бытие». С самого начала все было создано совершенным. Но потом, когда грех вошел в мир, появились разрушение и смерть. Теория же эволюции утверждает обратное. То есть, что с течением времени все существующее улучшалось и развивалось. Здесь эта теория противоречит не только Библии, но и некоторым основным научным законам, например, второму началу термодинамики. Этот незыблемый закон говорит, что без внешнего вмешательства энтропия, внутренняя неупорядоченность тела или системы тел, или остается постоянной, или возрастает. То есть происходит постоянный процесс разрушения. Порядок превращается в беспорядок, и высокое в более низкое, а не наоборот, как пытаются доказать сторонники теории эволюции. И самая главная опасность, которую включает в себя теория эволюции и другие человеческие теории, в том, что они умалчивают о вечной участи человека,
о загробной жизни. Если человеческий разум не может авторитетно объяснить своего собственного происхождения, как он может авторитетно толковать свой конец? Абсурдно и крайне безответственно брать такой риск, не готовиться к загробной жизни, которая, как утверждает Библия, ждет каждого из нас, как ученого, так и неграмотного. Бог ясно говорит нам о нашем происхождении, о цели нашей жизни и о нашей вечности. «Каким образом Бог говорит?» — спросите вы. «Я что-то не слышу Его голоса». Бог говорит человеку разными путями. Например, через голос природы. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их, говорит псалмопевец. Вечная сила Божья через рассматривание творений, видимо, написано в послании к римлянам в первой главе. Бог обращается также к человеку через свое письменное слово, Библию. И это слово его имеет только одну главную тему — искупление человечества от греха через Иисуса Христа. Об Иисусе Христе в Библии часто говорится как о живом Слове Божьем. Следовательно, Христос есть третий путь, через который Бог обращается к нам. Если ты хочешь видеть Бога, смотри на Иисуса Христа, образ которого дан в Библии. «Видевший меня, видел Отца», — сказал Христос сомневавшемуся Фоме. «Если ты хочешь слышать голос Божий, слушай слова Иисуса Христа. Пославший меня есть истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру», — сказал Иисус церковным руководителям 2000 лет тому назад. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Цель Бога — спасти тебя от вечной гибели, которую ты своими делами избрал. «Какими это делами я избрал погибель?» — спросишь ты. Да, возможно, ты не проклинал Бога с поднятыми к небу кулаками. Библия не это имеет в виду, когда говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Но в ту минуту, когда ты осознанно совершил свой первый грех, будь это невинная ложь или полуправда, когда ты возненавидел кого-то или позавидовал кому-то, жалея, что принадлежащее ему не принадлежит тебе, уже тогда ты духовно загрязнил себя. Тогда ты избрал зло вместо добра, тьму вместо света, свою волю вместо Божьей воли. По своему собственному выбору ты согрешил, удовлетворяя похоти своей грешной натурой. И со временем, параллельно с твоим ростом и накапливанием жизненного опыта, все больше накапливались и твои грехи, становясь все более наглядными. Злые помыслы уступили место злым делам, зависть — воровству, гнев — мщению и так далее, и так далее. Только небо знает, что включает в себя твоя жизненная канва. Библия говорит, что Бог ненавидит грех. Каждый человек, включая тебя и меня, своими греховными делами отделен от святого Бога. Между нами и небом непреодолимая пропасть, через которую мы не сможем перейти без помощи свыше. Мост, о котором упоминал дедушка Каратаев сегодня, через эту пропасть, через эту бурлящую реку, это наша вера в Иисуса Христа. Место встречи и примирения грешного человека со святым Богом находится у подножия креста, на котором Иисус Христос пролил свою кровь за наши грехи и беззакония. Крест — это место, где Иисус оплатил наш долг, удовлетворил гнев Бога Отца. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды.
говорит Слово Божие. Библия также говорит, что Иисус Христос взял наше наказание на Себя. Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Когда ты придешь к Иисусу Христу, Бог простит тебе твое восстание против Него. Ради жертвенной смерти своего Сына на кресте Он простит тебе твое неверие, твои грехи, как бы велики они ни были. Через Голгофский крест, через кровь Единородного Сына Божьего, который добровольно пострадал за тебя, ты можешь стать чистым и омытым пред Богом. Поэтому, как я уже сказал, единственный мост через пропасть, разлучающую человека с Богом, единственный переход через глубокую бурлящую реку смерти, погибели и ада — это крест Иисуса Христа. Христос один объединяет нас с Богом. Библия говорит: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Дальше сказано: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И здесь разница между библейским учением и всеми человеческими религиями в мире. Человек говорит, что есть много путей к Богу, а Бог говорит: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа». Христос — единственный путь к Богу. Но прощение грехов и спасение не произойдут автоматически, помимо твоей воли и желания. Для того, чтобы осуществилось твое примирение с Богом, тебе самому необходимо совершить один шаг — принять это спасение во Христе, принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И это ты должен сделать сам. Миллионы верующих сделали это, став на колени, пригласили Христа войти в свою жизнь как высший авторитет, как высшую власть. Тысячи приняли Христа публично, на массовых собраниях, на стадионах, в больших аудиториях. Многие приняли Его в молитвенных домах или на собрании в каком-то доме или в лесу. Другие нашли Христа как своего Спасителя, находясь у себя дома, в тиши, стоя на коленях, у себя в комнате. И только Бог знает, сколько людей нашли мир с Богом у своего радиоприемника, слушая Слово Божие через радио. Не место имеет решающее значение, и не массы людей. Решающее значение имеет твое собственное сердечное желание. Если ты от всего сердца желаешь, чтобы Иисус Христос омыл тебя своей кровью, простил тебе все твои грехи и сделал тебя новым человеком, то Он это сделает сейчас. Слово Божие говорит: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, Ты видишь и слышишь сейчас моего слушателя. Он знает, что это было слово ему от Тебя, и что ему сейчас нужно принять решение, которое может полностью изменить всю его жизнь. Дай ему силу принять правильное решение. Дай ему сейчас почувствовать Твое присутствие на том месте, где он находится. Дай ему испытать Твою возрождающую силу. Дай ему пережить сейчас очищающее действие крови Иисуса Христа и поверить в то, что эта искупляющая кровь очищает его или ее
от всякого греха. Помоги, чтобы, встав с молитвой, эта душа встала примиренной с Тобой и сознанием того, что он или она теперь является чадом Твоим. Слава и благодарность Тебе за это чудо рождения свыше. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungsradio.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Хвала и обеты Сиона» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из 64-го псалма, стихи 2 и 3. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Братья и сестры, давайте выделим время для того, чтобы прославить Бога за нашу жизнь. Бог дает нам благословения, общие для всех. Мы называем их обычными, но как драгоценны они. Возможность прийти сюда, а не быть прикованным к постели, я почитаю дороже мешка с золотом. Быть в здравом уме и жить среди нормальных людей, а не в психиатрической лечебнице. Быть окруженными детьми и близкими, которых мы еще не лишились. Иметь хлеб и одежду. Быть чистым от страшных пороков. Быть защищенным Богом от нападок Искусителя. Божественные милости. И за них Богу следует хвала. В одном из псалмов говорится: «Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши». Безграничная любовь очистила нас от всякой нечистоты. Мы были черны, а теперь мы омыты, омыты бесценной кровью. Прославьте Его за это. Дальше в псалме сказано: «Блажен, кого Ты избрал и приблизил». Разве не является величайшим из благословений возможность приблизиться к Богу? Неужели в ваших глазах ничего не значит, что через кровь Христа мы стали близки Богу, хотя раньше были отчуждены от Него? И это произошло благодаря избирающей любви Божьей. Блажен, кого Ты избрал. На вас спал извечный выбор. Будете ли вы молчать? Бог облагодетельствовал вас больше других людей, и неужели вы откажетесь воспеть Ему хвалу? Нет, вы будете возвеличивать и превозносить Господа, ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Давайте продолжим чтение псалма и прославим Бога за то, что нам дано место среди Его народа. «Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих». Да будет благословен Бог за то, что мы не будем изгнаны им, а получим вечное наследие сынов Божьих. Мы славим Бога за то, что можем жить в Его доме.

0: хлебами на правах детей. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Не буду продолжать далее цитирование псалма, а просто скажу, что существует 10 000 причин, по которым мы должны взять арфы, повешенные на вербы. И мне неизвестна ни одна причина, по которой мы можем позволить арфам висеть без дела. Есть 10 000 раз по 10 000 причин, чтобы говорить благое о том, кто возлюбил нас и предал себя за нас. Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Я помню, как на одном из молитвенных собраний этот стих был искажен. «Великое сотворил Господь над нами, мы хотим радоваться». О, братья, я не люблю, когда Писание изменяют, коверкают или добавляют к нему что-то. Если перевод и должен быть исправлен, то пусть он будет исправлен знатоками, а не невеждами. Хотим радоваться? Вот уж удивительная благодарность Богу, сотворившему великое для нас. Если великое было сотворено, наши души радуются и не могут не радоваться. Они должны быть переполнены благодарностью Богу за Его доброту. Итак, мы вели речь о нашей святой жертве, благодарности. Давайте теперь обратимся к другой жертве, обетам. Тебе воздается обет. В наши дни люди не часто дают обеты. Было время, когда их давали намного чаще. Но по количеству обетов нельзя определить, лучше человек или хуже. Обеты превратились в такое суеверие, что искренние верующие стали избегать их. Но в любом случае, мы время от времени возлагаем на себя бремя обетов. Я должен признать, что один из обетов я не выполнил так, как намеревался. Этот обет я дал после своего обращения. Я подчинил себя, свое тело, душу и дух тому, кто искупил меня ценой крови и дал обет. Но он заключался не в обещании чрезмерно долго молиться и делать больше, чем от меня требуется, а в намерении воздать Богу разумным служением. Вы тоже давали такой обет. Вы помните любовь первых дней общения с Иисусом, когда Он был очень дорог вам, когда вы только вступили в брачные отношения с Ним. Вы посвятили себя Ему навечно. О, братья и сестры, в исполнении этого обета заключается часть нашего поклонения. Вспомните об этом обете сегодня вечером. Еще раз подчините себя тому, кому вы принадлежите и служите. Скажите вместе со мною, вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. О, нам нужен еще один ремень, чтобы привязать жертву к рогам алтаря. Плоть сопротивляется? Так пусть же она будет крепче привязана, чтобы не сбежала с жертвенника Божьего. Возлюбленные, многие из нас дали, по сути дела, обет во время крещения. Мы были погребены со Христом крещением в смерть, и если мы не лицемерили, то заявили о том, что умерли со Христом и были погребены вместе с Ним. Крещением мы также засвидетельствовали, что воскресли со Христом. Так неужели мир будет жить в тех, кто умер для Него, и неужели жизни Христовой не будет в тех, кто воскрес вместе с Ним? Мы предали себя Богу актом мистического погребения. Вспомните, как это происходило. Я прошу вас. И вспомнив, покраснейте и попросите Бога помочь вам исполнить ваш обет. Мы также дали обет, когда присоединились к Церкви Божьей. Между нами и Церковью без слов был заключен договор, в соответствии с которым мы обязались служить ей, приносить славу Христу святой жизнью, увеличивать Церковь проповедью Евангелия, стремиться к единству и миру, проявляя любовь и сострадание к другим членам Церкви. И мы не имели права становиться членами церкви, если не подразумевали этого, если силой Христа не намеревались помогать церкви расти и укрепляться. Активное участие в жизни церкви было неявным условием присоединения к ней. Как насчет этого обета? Можем ли мы сказать, как перед Богом, зная, что Он все видит, что исполнили этот обет? Да, мы были в какой-то мере верны своему обещанию, братья. Но как хотелось бы, чтобы этот обет был исполнен до конца? Некоторые из нас дали еще один обет, когда, как я надеюсь, по призыву самого Бога, мы посвятили себя христианскому служению. И хотя нам не был присвоен чин, и мы не были особым образом посвящены в какой-то духовный сан, ибо не верим в рукотворных священников, мы все же молчаливо согласились с тем, что отныне все свое время будем посвящать служению в церкви, что тело, душа и дух будут отданы без остатка на дело Христово Евангелия. О, если бы этот обет был в полной мере исполнен пасторами церквей! Вы, мои братья, старейшины и диаконы, когда брались за служение, знали, что такое церковь. Она ожидала святости и рвения от вас. Святой Дух поставил вас блюсти церковь Божью, чтобы вы питали стадо Божье. Ваше положение возлагает на вас известные обязанности. Вы дали обет, который требует самой активной деятельности. Как вы исполняете этот обет? Воздали ли вы этот обет Господу на Сионе? Кроме того, благочестивые люди обычно дают обеты в особых случаях. Во время болезни, потери близкого человека, страданий. Вы говорите: «Если я встану, и дни мои продлятся, я буду лучше использовать отведенное мне время». А иногда вы говорите так: «Бог оградил меня от большой беды, поэтому я больше буду жертвовать». В следующий раз вы сказали: «Если Господь снова явит мне свет лица своего и выведет меня из этого угнетенного состояния души, я буду славить Его, как никогда прежде». Вы помните? Последнее я отношу к себе, потому что сам часто был прикован на долгое время к постели. Но я не очень доволен своим слушателем. Я бы хотел проповедовать себе такими словами: «Я взываю к тебе, сердце мое, исполни свои обеты». Кто-то из нас, дорогие друзья, давал обеты во время большой радости, после рождения первого ребенка, выздоровления жены, мужа, своего собственного выздоровления, во время роста материального благосостояния или в те дни, когда мы особенно близко общались с Богом. Не давали ли мы обетов, подобно Иакову, вставшему от удивительного сна, возлившему масло на камень, служивший ему изголовьем, и давшему обет Всевышнему? У каждого из нас есть свой вифиль. Давайте не будем забывать, что Бог слышал наши слова. И поэтому давайте исполнять те обеты, которые наша душа дала Господу в дни великой радости. Но я не буду пытаться заглянуть в сокровенные страницы ваших дневников. В них, конечно, есть проникновенные строки, которые вы не хотели бы читать вслух. Вы сами не можете без слез перечитывать их. Если бы кто-то писал вашу биографию, то вы попросили бы: «Не упоминайте об этом. Это касается только меня и Бога». Некоторые строки, описывающие чистую и блаженную любовь между вами и Христом, не должны быть известны другим людям. Не помните ли вы, как вы говорили в те дни: «Возлюбленный принадлежит мне, и я ему»? И что вы пообещали, ощутив его доброту к вам? Я хочу пробудить ваш разум напоминанием и призвать вас принести в этот вечер Господу двойную жертву воспевания хвалы и исполнения обетов. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе.
1: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Хвала и обеты Сиона» из его книги «12 проповедей о прославлении» на текст из 64-го псалма, стихи 2 и 3. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть».
0: Теперь, хотя времени у меня осталось немного, я хочу сказать несколько слов об ободрении и вдохновении для принесения хвалы Богу. Об этом говорят следующие слова псалмопевца. «Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть». Заметьте, что здесь сказано о том, что Бог слышит молитву. В каком-то смысле молитва является низшей формой поклонения, но Бог принимает ее. На небесах не поклоняются в молитве, и молитва в некоторой степени эгоистична. Хвала – высшая форма поклонения, ибо она возвышает человека. Хвала – это порыв души, благословенный Богом и воздающий Ему словами благодарности. Хвала возвышена. И если Бог слышит молитву, тем более Он слышит хвалу. Если более слабые крылья молитвы достигают престола величия на высоте, тем более ангельские крылья хвалы донесут человека до жилища Божьего. Бог слышит молитву, поэтому будут услышаны слова хвалы и обетов. И это очень большое ободрение для нас, потому что сложно молиться, когда тебя не слышат, и еще сложнее славить Бога, если Он не принимает хвалу. Какой смысл был бы в молитве и хвале? Но Бог слышит и молитву, и хвалу. Так давайте же, братья, постоянно славить Бога. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня», — говорит Господь. Обратите внимание также на то, что Бог слышит все молитвы. Конечно, если только молитвы подлинные, ибо сказано, «К тебе прибегает всякая плоть». О, как я радуюсь, читая эти слова! Не отвергнет ли Бог мою немощную молитву? Да, я мог бы бояться этого, если бы Он сказал, «К тебе прибегает всякий дух». Братья мои, Бог слышит молитву такой, как она есть. Слабый стон, исходящий от падшей плоти. Но в безмерной снисходительности Он говорит, «К тебе прибегает всякая плоть». Моя нескладная молитва, моя жалобная молитва достигнет тебя, и хотя она на первый взгляд является плодом плоти, но на самом деле она вдохновлена твоим духом. О Боже, моя песня будет услышана тобой, несмотря на то, что мой голос груб и музыка слаба. И хотя я мучаюсь от этого несовершенства, ты примешь мою хвалу. Истинная молитва всегда будет услышана Богом через Иисуса Христа, несмотря на свои недостатки. То же самое можно сказать о хвале и об обетах. Бог слышит молитвы постоянно. Ты слышишь молитву. Нельзя сказать, что Бог слышал молитвы в прошлом или слышит их только в особых случаях. Нет, Он всегда слышит молитву, и тем более хвалу. Разве не прекрасно знать, что моя, пусть она даже будет хвалой ребенка и грешника, принимается Богом, несмотря на ее несовершенство, всегда. О, завтра я спою еще один гимн. Завтра из моих уст будет звучать новая песня. Я забуду о боли, я забуду обо всех заботах, и если я не смогу петь вслух, буду бить в колокола своего сердца. Я наполню свою душу хвалою Богу. Если я не могу дать выход музыке через уста, я буду славить Господа сердцем, ибо Он всегда слышит меня. Вы знаете, как сложно что-то делать для того, кто не принимает вас? Многие жены говорят, «Мне так трудно, потому что муж всегда недоволен. Я делаю все, что в моих силах, но он не обращает внимания на мою заботу». Но как легко служить тому, кто благодарит даже за небольшую услугу, ценит ваш труд. О, бедное дитя Божье, Господь ценит твою хвалу. Он ценит твои обеты и молитвы, поэтому без устали постоянно возвеличивай Его имя. Но это еще не все. Из слова «всякое» к тебе прибегает всякая плоть, можно извлечь еще нечто. Всякая плоть прибегает к Господу, потому что Он слышит молитву. А значит, всякая моя хвала и хвала самых разных людей, если они искренни, будет принята Богом. Великие и бедные восхвалят Бога, и никто не будет отвергнут. И неужели, Господи, сказав «к тебе прибегает всякая плоть», ты скажешь «кроме этого одного человека»? Неужели я буду исключением? Братья, не бойтесь быть отвергнутыми Богом. Как-то я уже упоминал об удивительной молитве одной ревностной женщины, которая сказала такие слова. «Господи, я согласна быть второй, кого ты отвергнешь, но только не первой». Господь говорит, что всякая плоть прибегает к Нему, и Он примет всех, кто придет, примет людей из любого класса общества, в каком бы положении они ни находились. «Ты не изгонишь меня, если я приду. Ты не отвергнешь произнесенную молитву. Ты примешь хвалу. Тебе будут угодны мои обеты, если я дам и исполню их». Давайте же прославим Господа, поклонимся Ему, станем пред нашим Создателем на колени, ибо мы Его народ и Его пажити овцы. И в заключение я скажу следующее. Дорогие братья и сестры, возможно, на вашем пути появились большие трудности. Вас одолевают искушения, и вы слишком слабы, чтобы противостать им. Но у вас есть обещание. Ты очистишь преступления наши. Дела беззакония могут превозмочь вас, но посмотрите, что говорит Писание. Блажен, кого ты избрал и приблизил. Бог поддержит вас и приблизит вас к себе. И дела беззакония вы преодолеете силой божественной благодати. Возможно, нас тяготит внутренняя опустошенность, но мы насытимся благами дома твоего. Ваша благость не удовлетворит ни Бога, ни вас самих, но Божья праведность насытит вас. Поэтому обратитесь. Несмотря на свои беззакония и слабости, придите к Богу со своей пустотой. Придите, друзья, к Богу, если вы никогда не приходили к Нему. Обратитесь к Нему и исповедуйте свои грехи. Попросите милости. Меньше, чем попросить, сделать невозможно. Доверьтесь Его милости, пребывающей вовек. Она безгранична. Не думайте плохо о Боге, но падите у Его ног. Если вы погибнете, то прямо у Его ног. Пойдите и расскажите о своем горе, излейте перед Ним сердце. Переверните вверх дном сосуд вашей души, пусть из него вытечет все до последней капли, а затем попросите наполнить вас благодатью. Придите к Иисусу. Он зовет вас. Он дает вам силы. Возглас, раздавшийся с церковной скамьи, достигнет небес. «Я никогда раньше не молился, — скажете вы, — но мы всегда что-то начинаем делать впервые. Пусть же начало наступит сейчас. Вы можете прийти к Господу не потому, что хорошо молитесь, а потому что Он милостиво принимает вашу молитву. Благодаря этому всякая плоть прибегает к Нему. Добро пожаловать!» Никто не преградит вам путь. Придите, в доме милости время открытых дверей. Пусть канаты божественной любви охватят вас, пусть они привлекут вас к Нему. Придите к Нему через крест. Придите, надеясь на драгоценную искупительную жертву и веруя в Иисуса Христа. А Он сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Благодать нашего Господа да пребудет с вами. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Хвала и обеты Сиона» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о прославлении» на текст из 64-го псалма, стихи 2 и 3. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть». До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Насколько важна для ребенка крепкая, любящая семья? Иначе еще можно было бы спросить, нужны ли дереву корни? Герой нашего рассказа порвал со своей семьей и, лишившись живительных соков любви своих близких, оказался в трудном положении. Он едва не погиб. Но ему удалось восстановить утерянные связи и снова начать приносить плоды добра, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Сэм Хадлистон?
1: Да, это я. А что вам надо?
0: Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также молчать, а также имеете право на адвоката.
1: Да ладно, знаю я все это, приятель.
0: Вы арестованы.
1: За что?
0: По подозрению в ограблении и покушении на убийство.
1: Что? Ребята, вы рехнулись. Убирайтесь отсюда. Вечно пытаетесь навесить на меня какую-то гадость.
0: Ты пойдешь с нами, Сэм.
1: Но вы что-то путаете. Я даже не живу здесь. Это дом моего двоюродного брата.
0: Брата мы уже взяли. Собирайся, пошли. Двигай, пошли.

В тот день, когда его арестовали, герою нашей истории было 17 лет. Но это не просто какой-то обычный рассказ о неудавшейся жизни. Перед вами замечательный пример того, как глубокая любовь отца и поддержка всей семьи спасли человека. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите первую часть правдивой истории о Сэме Хаддлстоне.

0: Когда меня арестовали, мне было 17 лет. Я лежал в камере и думал о своей семье. Мы жили в Сан-Жоакин-Вали в Калифорнии. Это было прекрасное место, окруженное садами, виноградниками и полями с дынями и арбузами. Нас было 6 детей, 4 брата и 2 сестры. Мой дедушка Брайс был шерифом. Помимо этого, он подрабатывал, занимаясь стрижкой волос.
1: Как твоя фамилия, внучек?
0: Хаддлстон, деда.
1: Правильно, и никогда не забывай об этом. Гордись своей фамилией и постарайся не запятнать честь нашей семьи.
0: Хорошо, дедушка. Можно я буду носить твою ковбойскую шляпу, когда вырасту?
1: Ну, конечно, конечно, Сэмми.
0: Можно я сейчас пойду на улицу поиграть в бейсбол?
1: Вот теперь можно, Сэм. Я уже закончил.
0: Спасибо, дедушка Брайс. Я любил дедушку. Я очень любил свою маму. Папу я тоже любил, но маму особенно. Она была светом в моей жизни. Мама работала на птицефабрике, а ее мама, наша бабушка, оставалась дома с нами. Папа не хотел, чтобы мама работала. Он считал, что его зарплаты сторожа в школе вполне было достаточно. Но мама с ним не соглашалась и продолжала работать. Папа был еще к тому же и директором воскресной школы при церкви.
2: Ли! Ли, поздравь меня! Меня назначили дьяконом!
3: Кем?
2: Дьяконом! Конечно, конечно, тебе это неинтересно.
3: Сначала ты ударяешься в религию, потом не даешь мне встречаться с друзьями, ты не разрешаешь мне выпить хоть немного вина для настроения, и ты говоришь, все, что мне нужно, это читать Библию.
2: Ли!
3: Ты заставляешь меня ходить в церковь, и сейчас ты говоришь, что будешь дьяконом. И после всего этого ты хочешь, чтобы я была счастлива?
0: После этого случая с мамой начало происходить что-то неладное. Я заметил, что она уже не смеялась, как раньше. Не играла, как прежде, с нами в разные игры. В первый раз, когда она ушла от папы, мама взяла всех нас, детей, с собой. Но папа пришел и забрал нас назад. Поэтому мама вернулась. Я думал, все уже будет хорошо. Мы будем жить вместе одной семьей. Но через несколько дней мама опять собирала свои вещи. Мама, куда ты?
3: Обратно! Обратно в Лос-Анджелес!
0: Но это же твой дом!
3: Уже нет, малыш!
0: Мама, не бросай нас снова! Мы любим тебя!
3: Я тоже люблю вас! Но не могу здесь больше оставаться.
0: Можно я уеду с тобой, мама? Я буду хорошим. Пожалуйста, возьми меня, ма.
3: Сынок, вам нельзя ехать со мною.
2: Сэмми, прошу тебя. Сэмми, выходи из машины.
0: Не оставляй нас, мама.
2: Сэмми, успокойся.
0: Не оставляй.
2: Сынок.
0: Я прошу
2: сынок,
0: тебя.
2: Сынок, успокойся, иди сюда. Сэмми, выходи из машины.
0: Когда мама уехала, мне было 8 лет. Я убежал в поле за нашим домом и долго-долго плакал. Тогда-то я поклялся себе, что больше никто не сможет так больно меня обидеть. Прошло 2, и я и не знал, что мама и папа развелись, пока мы не получили от нее письмо, что она снова вышла замуж и жила со своим новым мужем в соседнем городе. Однажды мы приехали в гости к маме и отчиму. Я сразу почувствовал, насколько она была мягче и снисходительнее, чем папа. Чтобы добыть денег на пропитание, помимо работы в школе, отец занялся откормом свиней и садоводством. Каждый день он вставал раньше всех и готовил завтрак. Мы тоже должны были вставать рано утром и помогать ему по хозяйству. Папа хотел приучить нас к тяжелой работе. Один раз, когда мы все работали в поле, к папе подошел какой-то мужчина.
2: Ребята, знаете, кто это был?
0: Нет, папа.
2: Это человек из Собеса. Они помогают бедным, дают одежду, деньги.
4: Нам тоже помогут.
2: Он предложил помощь, но я отказался. Мой отец научил меня трудиться, и я хочу, чтобы вы выросли такими же. Никогда не позволяйте другим делать то, что вы можете сделать сами. Понятно?
4: Да.
0: Да, папа.
4: Да.
2: Пока Бог дает нам силы и здоровье, помогайте себе сами. Мы сами себя обеспечим. Будем усердно и дружно работать. Будем одной семьей.
0: Постепенно мне стала надоедать суровая атмосфера, царившая у нас в доме. И я взбунтовался. Я обокрал соседний магазин. Меня поймали. Папа отхлестал меня кнутом. Я пристрастился к спиртному. Спасаясь от гнева отца, я с приятелями уходил к маме. Там было лучше. Мама разрешала нам слушать рок-н-ролл, курить ее сигареты. И она никогда не говорила папе, что я бывал пьян. Я хотел жить с ней. Папа, я подумал...
2: О чем, Сэмми?
0: Как много нас здесь.
2: Да, много. Но что поделаешь? Разве у нас есть другой выбор?
0: Ну, в общем, да.
2: Какой же?
0: Я бы хотел жить с мамой.
2: Сэмми, я тебе уже говорил и повторяю еще раз. Мы все одна семья. Сколько радостей, трудностей и неудач мы пережили вместе. Конечно, трудностей было больше. Тебе сейчас 13. Через 5 лет ты все равно уйдешь из дома. Но пока же прошу тебя, оставайся дома.
0: Меня все раздражало и просто бесило у нас в доме. Поэтому после школы я часто уходил к маме на несколько дней в неделю. Папе я об этом не говорил, а придумывал какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Когда я был в 8 классе, папа женился на другой женщине. Я злился, думая, что она претендует на место мамы. Немного времени спустя после этого я убежал из дому, оставил папе записку, в которой сказал, что он меня никогда не любил. Я сел в автобус и пьяный приехал к тете в Лос-Анджелес. Мама приехала и забрала меня к себе. По дороге мы заехали к папе взять мои вещи. Когда я его увидел, то сразу захотел признаться, что в записке была неправда. Но я так ничего и не сказал.
2: Сэмми, я прочитал твою записку. Если бы ты знал, как мне больно... Я не верю, что ты действительно так думаешь. Я сохраню этот листок, и когда-нибудь мы вместе сожжем его. Мы все надеемся, Сэмми, что ты вернешься домой. И ты напрасно считаешь, что тебя здесь не любят. Да, в нашем доме есть свои правила, которым ты должен подчиняться. Но правила есть везде. И именно они, правила, всегда сплачивали нашу семью.
0: Папа, мне нужно идти.
2: Мне жаль тебя, Сэмми. Ты столкнешься с очень большими трудностями, если в самое ближайшее время не отдашь свою жизнь Христу. Сэмми, ты хочешь жить с мамой?
0: Да, папа, хочу.
2: Ладно, пусть будет так, но помни, что тебе здесь всегда рады. Если вдруг ты окажешься вдали от дома, и у тебя не будет денег, чтобы вернуться, позвони мне, и я приеду. Ты можешь не жить с нами, но ты все равно остаешься моим сыном. Я люблю тебя и всегда буду любить, Сэмми.
0: Вначале мне было очень хорошо у мамы. У меня была своя спальня. Я мог курить, сколько мне вздумается, и даже без страха пить пиво. Но я скучал по семье и корил себя за сделанный выбор. Мне было очень жаль, что я заставил так страдать своих близких. Мальчик, живший в квартире напротив, дал мне попробовать марихуану. И вскоре я начал воровать, чтобы достать денег на наркотики. В 15 лет у меня уже была подруга. Эта девочка залазила ко мне в спальню ночью через окно. Всякий раз, когда я напивался, я дрался с отчимом. Однажды я взял без спроса его машину, и мы с 3 приятелями поехали покататься. В одном месте мы заправились горючим и не заплатили. Мы ехали и смеялись, пока через 5 миль нас не остановила полиция.
5: Стоять! На землю, подонки!
6: Мне больно!
5: Встать, так, фамилия, имя? Тебе что-то не ясно? Так, проверим твой бумажник.
6: Стойте!
5: Сэмюэль Хадлистон, это ты?
6: Да, я.
5: Твой родственник Брайс Хадлистон?
6: Да, это мой дедушка.
5: Ребята! Ребята, гляньте! Это внук Брайса Хаддлестона! Твой дед очень хороший человек, Сэм, а ты...
0: Я сразу почувствовал, как изменилось их отношение. В полиции очень уважали дедушку Брайса. Это было мое первое задержание. Парень, сидевший со мной в камере, издевался и жестоко избил меня. Я не спал и плакал всю ночь, зная, что гордость не позволит мне никому рассказать об этом. И тогда же я поклялся себе, что отныне всегда буду носить с собой нож и больше не дам себя в обиду. После этого я ввязывался во всякие драки по поводу и без повода. Однажды я даже ударил учителя, пытавшегося разнять меня с каким-то учеником. А в другой драке я пырнул кого-то ножом, и меня арестовали за вооруженное нападение. На этот раз я провел в камере уже 37 дней. Когда меня наконец освободили, я решил пойти к папе.
6: Сэмми! Сэмми, слава богу, тебя выпустили.
0: Я осужден условно.
6: Сэмми, я очень рад видеть тебя. Присядь, Сэмми. Сэмми, сейчас ты не сможешь учиться ни в одной из школ. Что ты думаешь делать дальше?
0: Поеду в Ла-Пуэнте и буду жить у маминого друга. Я там буду ходить в школу.
6: Это далеко, Сэмми, отсюда. Ну что ж, хорошо. Звони, если захочешь вернуться.
0: Спасибо. Кстати, поздравляю тебя с днем рождения. Хотя он уже прошел. Вот подарок.
6: Это Библия. Какая красивая. Где ты ее взял?
0: Я ходил на изучение Библии, пока сидел. Там мне ее и дали.
6: Я сохраню ее.
0: Сохранишь? Для чего?
6: Для тебя, Сэмми. Может быть, когда-нибудь ты будешь проповедовать с этой Библией.
0: Я ему не поверил. Через 3 месяца жизни у маминого друга я попросил маму приехать и забрать меня. Я очень скучал по нашей семье. Я хотел отказаться от вредных привычек, хотел исправиться. Но не успели мы приехать домой, как я напился и подрался с отчимом. Все пошло по-старому. Весь учебный год — попойки, наркотики и аресты. Однажды я узнал, что моя подружка забеременела. Я больше не ходил в школу с братьями и сестрами, но они звонили мне. Алло?
7: Алло, Сэмми, приходи в это воскресенье в церковь.
0: Зачем еще?
7: На службу. Будет очень интересная проповедь.
0: Этого мне только еще не хватало.
7: Ну, Сэмми, пожалуйста, мы соскучились по тебе. Приходи, и ты не пожалеешь.
0: Хорошо, я подумаю.
7: Обещай, что придешь.
0: Ладно, приду.
7: Я рада. Сэмми, Иисус любит тебя. Ему тоже.
0: Воскресенье было для меня самым лучшим днем недели. В этот день мы с мамой и отчимом ездили на рыбалку. После рыбалки я пошел поразвлечься с приятелями. Когда мы уже нанюхались наркотиков, в последний момент я вспомнил о своем обещании прийти на службу. Я предложил ребятам, и мы накачанные пошли в церковь. Мы тихонько сели в последнем ряду.
8: Братья и сестры, Иисус пришел, чтобы найти и спасти заблудших. Если вы живете во власти греха, если вы хотите, но не можете вырваться из плена тьмы, прикоснитесь к Господу. Каждой живой душе необходимо прикосновение Бога. Когда Иисус ходил по земле в облике человека, все, кто прикасались к Нему, слепые, хромые, глухие, все исцелились. А также сейчас, пока вы не познали Господа, вы слепы, глухи и хромы. В Евангелии от Луки, глава 4, стих 18-19, Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное. Вы нуждаетесь в Господе. Вам нужно прикоснуться к Нему.
0: Ребята, пошли отсюда.
8: Молодые люди. Да-да, вы четверо, в черных кожаных куртках. Вы можете уйти с чистым сердцем, если вручите свою жизнь Иисусу. Он хочет простить вам ваши грехи и дать вам новую жизнь.
0: Позже мне было жаль, что я не послушался. Вскоре у моей девушки родился ребенок. Я хотел стать настоящим отцом. Я обещал Мэри завязать с прошлым, чтобы наш сын мог мною гордиться. Но все получилось наоборот. В ночь на Рождество я напился и наговорил маме кучу всяких гадостей. Она в слезах убежала к соседям. Я понял, что после этого мне уже нельзя было жить с мамой. Поэтому я позвонил папе и попросил его приехать и забрать меня.
6: Давайте помолимся.
7: Давайте.
6: Господи, мы рады снова собраться вместе. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вернул сына домой. Господи, благодарю Тебя за бесценный дар Иисуса, Сына Твоего, и за новую жизнь, предлагаемую им всем страждущим. Помоги нам служить Тебе от всего сердца и любить друг друга, как Ты любишь нас. Во имя Иисуса молюсь я. Аминь.
7: Аминь. Сымик, как здорово, что ты вернулся.
0: Да я и сам очень рад.
2: Да, ты правильно сделал, сынок.
0: Папа, я узнал, что тут неподалеку продают свиноматку.
2: Так.
0: Она вот-вот должна родить. А. Тебя это интересует?
2: Конечно. Давай съездим за ней после уроков. Угу. И я возьму тебя в долю.
0: Здорово. Может, снова смогу заработать немного денег.
2: Это было бы очень кстати. И ты помог бы жене и сыну.
0: Мы с папой начали работать вместе. Я хотел исправиться, но порок не отпускал меня. Я тайком курил и принимал наркотики. Ночью вылазил через окно во двор и распивал спиртное, которое украл и спрятал в свинарнике. Через несколько недель мне надоело прятаться и лгать. Я позвонил маме и спросил, можно ли было вернуться к ней. Когда в воскресенье вечером мы пришли из церкви, я сказал папе и всем остальным, что уезжаю.
6: Сэм, тебе уже 17, и я не могу запретить тебе уйти из дома. Но посмотри на своих братьев и сестер. Ты их любишь?
0: Да, папа.
6: Тогда почему же ты заставляешь их страдать?
0: Я ничего не хочу знать. Мне нужно уехать.
6: Сэмми, сколько ты заработал, пока жил с мамой?
0: Нисколько.
6: Сейчас половина выручки твоя. И считай, что эти деньги уже у тебя на счету в банке. Ты можешь купить автомобиль. И после этого ты говоришь, что мы плохо живем?
0: Тебе не понять меня, папа. После возвращения к маме я начал деградировать еще быстрее. Я принимал ЛСД и другие стимуляторы, от которых ночью не мог заснуть. Я вставал, и мы с двоюродным братом, который был на 6 лет старше, чем я, всю ночь пили и играли в карты. Однажды пришел папа. Глаза его были красными. Было видно, что он много плакал.
6: Сэмми, мне нужно с тобой поговорить.
0: О чем, папа?
6: Мальчик, ты очень плохо выглядишь.
0: Папа, оставь.
6: Меня очень тревожит, что я слышу о тебе, Сэмми. Из-за тебя постоянно вызывает полицию.
0: Ну и что? Просто я очень вспыльчив.
6: Сэмми, если ты не придешь к Богу, может случиться большое несчастье.
0: Но я не внимал предостережениям папы и дедушки Брайса. Я украл чековую книжку и выписывал фальшивые чеки, чтобы достать денег на наркотики. Вскоре меня поймали, и было принято решение отправить меня в колонию для несовершеннолетних. Ожидая, пока там освободится место, я пил всю неделю. Через 6 дней пьянки и принятия наркотиков, когда я уже ничего не соображал, пришла полиция и арестовала меня по обвинению в ограблении и покушении на убийство.
9: Садитесь, Сэмми.
0: Что случилось? Я уже устал от ваших ребят. Они только тем и занимаются, что хотят на меня что-нибудь навесить.
9: Что вы имеете в виду, Сэмми?
0: Я весь тот вечер провел с друзьями на вечеринке. 20 человек подтвердят, я никуда не выходил.
9: Вы ошибаетесь. У нас есть свидетель, который утверждает, что вы с двоюродным братом уходили докупать спиртное. Что вам угодно?
10: Вот это.
9: Благодарю. Так, Сэм, теперь это уже не покушение на убийство.
0: Что?
9: Потерпевший умер на операционном столе.
0: Умер? Кто умер?
9: Продавец магазина. Вы что, не помните магазин, который вчера вечером ограбили?
0: Нет. Нет! Нет! Мне стало не по себе. Перед глазами всплыли какие-то образы. Человек за прилавком. Я хватаю несколько бутылок и направляюсь к выходу. Мой брат замахивается и бьет мужчину ножом. Крики. Всюду кровь. Я утащил брата домой. Кто-то сообщил в полицию. Да, все это было. Меня перевели в тюрьму для взрослых. Я думал о своей жизни, о том, как папа пытался меня предостеречь. Что будет теперь? Бросит ли он меня? Или постарается еще раз помочь? Наступил день встреч с родственниками. Пришла мама, а после обеда меня вызвали еще раз. За стеклом стоял папа. Я не мог смотреть ему в глаза.
11: Сэмми, мы все просто в шоке, и я не знаю, что делать. Но мы попробуем тебе помочь. Я даже не представляю, чем все это кончится. Но мы молимся, слышишь? Мы молимся за тебя и надеемся на Иисуса.
0: Папа, я так рад, что ты пришел.
11: Сэмми, я принес твою Библию.
0: Какую Библию? У меня нет Библии.
11: Сэмми, ту самую, которую тебе дали раньше, когда был раньше ты арестован.
0: Ага, да.
11: Сэмми, нам пришлось ее оставить у охранников для осмотра. Сэм, не забывай о том, чему я тебя всегда учил. Если ты окажешься в трудном положении, я не смогу тебе помочь, призови Иисуса, и Он не оставит тебя, слышишь, Сэмми?
0: У меня в голове все время звучало слово «мы». Папа и я. Семья и я. Я был не один. Меня не бросили. Хоть я и пренебрег всем тем, что было так дорого отцу. Самое главное, что он по-прежнему продолжал называть меня своим сыном. Я оказался в тюрьме, но папа любил меня, как и раньше. Я еще не знал, насколько важной будет для меня эта любовь в тех испытаниях, которые мне предстояло еще пережить.

Продолжение этой истории вы услышите в нашей следующей передаче. Но вы, друзья, не ждите, не откладывайте. Если вам пришлось столкнуться с непреодолимыми трудностями, помните, что говорится в послании к римлянам, глава 10, стих 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А в стихах 9-10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 10.
4: И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
5: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему!» Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их.

0: ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
1: Глава 11.
2: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
3: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
2: И сказал им Иисус в ответ:
0: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
2: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
0: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее.
2: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
0: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
2: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
0: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
1: Глава 12.
2: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
4: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
2: Он же сказал им:
0: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
2: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
3: «Можно ли исцелять в субботы?»
2: Он же сказал им:
0: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
2: Тогда говорит человеку тому:
0: «Протяни руку твою».
2: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. И запретил им объявлять о нем: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
5: Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
2: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
6: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
2: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
7: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
2: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
0: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
2: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
8: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
2: Но он сказал им в ответ:
0: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.
2: Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему:
9: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
2: Он же сказал в ответ говорившему:
0: «Кто матерь моя и кто братья мои?»
2: И, указав рукою своею на учеников своих, сказал:
0: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
1: Глава 13.
2: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
0: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: И, приступив, ученики сказали ему:
10: «Для чего притчами говоришь им?»
2: Он сказал им в ответ:
0: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царствии и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
2: Другую притчу предложил он им, говоря:
0: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем выберем их“. Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“».
2: Иную притчу предложил он им, говоря:
0: «Царство небесное подобно зерну горчишному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
2: Иную притчу сказал он им:
0: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
2: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
11: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
2: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
10: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
2: Он же сказал им в ответ:
0: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Еще, подобно царство небесное, сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов.
2: И спросил их Иисус:
0: поняли ли вы все это?
2: Они говорят ему:
8: так, Господи.
2: Он же сказал им:
0: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые.
2: И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили:
3: откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?
12: И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?
2: И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
0: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
2: И не совершил там многих чудес по неверию их.
1: Глава 14.
2: В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем:
13: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
2: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему:
14: «Не должно тебе иметь ее».
2: И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала:
12: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя».
2: И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
15: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи».
2: Но Иисус сказал им:
0: «Не нужно им идти, вы дайте им есть».
2: Они же говорят ему:
10: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы».
2: Он сказал:
0: принесите их мне сюда».
2: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
15: «Это призрак!»
2: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
0: «Ободритесь! Это я, не бойтесь!»
2: Петр сказал ему в ответ:
16: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!»
2: Он же сказал:
0: «Иди!»
2: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
16: «Господи, спаси меня!»
2: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
0: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
2: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
15: «Истинно, ты Сын Божий!»
2: И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
1: Глава 15.
2: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
8: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
2: Он же сказал им в ответ:
0: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим».
2: И, призвав народ, сказал им:
0: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
2: Тогда ученики его, приступив, сказали ему:
15: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?»
2: Он же сказал в ответ:
0: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».
2: Петр же, отвечая, сказал ему:
9: «Изъясни нам притчу сию».
2: Иисус сказал:
0: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека.
2: И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему:
12: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!»
2: Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
15: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!»
2: Он же сказал в ответ:
0: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
2: А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
12: «Господи, помоги мне!»
2: Он же сказал в ответ:
0: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
2: Она сказала:
12: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
2: Тогда Иисус сказал ей в ответ:
0: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».
2: И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
0: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
2: И говорят ему ученики его:
15: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?»
2: Говорит им Иисус:
0: «Сколько у вас хлебов?»
2: Они же сказали:
10: 7 и немного рыбок.
2: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
1: Глава 16.
2: И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ:
0: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру, сегодня ненасти, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка».
2: И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им:
0: «Смотрите, берегите с закваски фарисейской и саддукейской».
2: Они же помышляли в себе и говорили:
15: «Это значит, что хлебов мы не взяли».
2: Уразумев то, Иисус сказал им:
0: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?»
2: Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих:
0: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?»
2: Они сказали:
10: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию,
17: а иные за Иеремию или за одного из пророков».
2: Он говорит им:
0: «А вы за кого почитаете меня?»
2: Симон же, Петр, отвечая, сказал:
16: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
2: Тогда Иисус сказал ему в ответ:
0: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
2: Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему:
16: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою».
2: Он же, обратившись, сказал Петру:
0: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
2: Тогда Иисус сказал ученикам своим:
0: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 31 по 32. «Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить Его».
0: Вопреки напряженной ситуации, создавшейся в Иерусалиме, многие начали верить в силу, которой обладал Христос. Они говорили: «Возможно, Он – Мессия, раз показал столько знамений. Мы видим, что у Иисуса есть ученики даже в столице». Когда фарисеи, благодаря доверенным лицам, поняли, что в народе началось пробуждение, которое наблюдалось уже в самом Иерусалиме, они объединились со своими оппонентами, первосвященниками и саддукеями. Происходящие события касались всех служителей храма. Первосвященники согласились помочь фарисеям в деле ареста Христа. Но ангелы Господни были рядом с учителем в храме и препятствовали тем, которые пытались выполнить приказ и схватить его. Иисус видел этих людей, но он не убежал из храма. Более того, он явил свою славу, что входило в Божий план спасения.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 33 по 36. «Иисус же сказал им: еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда не можете прийти». При сём иудеи говорили между собою: куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еллинские рассеяния и учить еллинов? Что значат сии слова, которые он сказал: будете искать меня, и не найдете? И где буду я, туда вы не можете прийти.
0: Иисус сказал своим противникам, что ему недолго уже осталось быть среди них. Он знал, что ему предстоит умереть, как Агнцу Божьему. В то же время он знал и час своего воскресения и вознесения к Отцу, пославшему его для нашего искупления. Из любви к нам Христос жил на земле, оставив свой небесный дом. Иисус предвидел, как его ученики удивятся его воскресению и вознесению. После его вознесения они вернутся опечаленные, так как им тоже хотелось взойти с ним на небо. Он также знал, что недоброжелатели будут искать его тело, исчезнувшее из опечатанной гробницы. Горе тем, кто не любит Спасителя. Они не смогут разделить его славу и войти в небесное царство. Грехи отделяют их от Бога, и неверие уводит их от благодати. Иудеи не поняли слов Иисуса. Мысля по-человечески, они думали, что он хочет бежать в иудейские синагоги, в греческие города, рассеянные по всей территории Средиземноморья, и искать там последователей среди тех, кто не ладил с еврейскими писаниями. Некоторые надсмехались и говорили: он может стать блестящим оратором, предоставив свое учение греческим философам и приведя их затем к живому Богу. Когда Иоанн описывал эти события, он жил в Ефесе среди греков. Весть о спасении уже достигла живущих там иудеев. Многие греки уверовали в Христа. В словах Иисуса и насмешках иудеев евангелист видел его шествие как авторитетного учителя и среди греков. Он не выдвигал философий, которые вели к пессимизму. Напротив, Он – податель жизни. В нем – источники неиссякаемой силы. Вопрос 55. Что предсказал Иисус о своем будущем?
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 37 по 38. «В последний же, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
0: Во время праздника Иисус снова проповедовал в храме. Люди ждали первосвященника, который оросил бы водой алтарь. Вслед за ними радостными восклицаниями шли священники, возливая воду перед Богом. Это было выражением благодарности Богу и символом благословений, которых люди ожидали от Творца на предстоящий год. Они совершали этот ритуал на основании слов Исаии, 12 глава, 3 стих. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Иисус видел жаждущие души людей, которые, несмотря на исполнение всех ритуалов, ничего не знали о спасении. Он призвал их к себе. «Придите ко мне и пейте воду живую даром. Пустите ко мне всякого жаждущего. Я – источник жизни». Те же, кто не стремится к жизни со Христом, не придут к Спасителю. Но приходящим к Нему Иисус говорит: «Верующий в Меня и живущий со Мной станет для многих источником благословений». Писание побуждает его верить в Меня, а Бог велит ему прийти ко Мне, чтобы найти жизнь и радость. Приходящий к Иисусу и утоляющий жажду Его словами, исполнившись Духом, изменится. Он сам станет источником. Некогда злой эгоист преобразится в верного служителя Христова. Позволил ли ты Иисусу позаботиться о тебе? Он хочет, чтобы ты уподобился колодцу с чистой водой. Без сомнения, и в твоем сердце бывают злые помыслы. Но Иисус может очистить твое сердце и уста. Ты сможешь стать источником благословений для других. Цель Иисуса – не только очищение твоего разума и души, но и твоего тела. Он хочет, чтобы ты стал живой жертвой для Бога, служа тем, кто еще не обратился к Нему. Он желает нашего освящения, чтобы мы жили не только ради себя, но направили наши силы для служения другим. Тот, кто доверяется Иисусу безусловно, станет благословением для многих.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, 39 стих. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен».
0: Верующий в Иисуса получает дар Духа Святого. Его схождение на человека – это чудо, которое совершается и в наши дни. Мы живем во время действия Духа Святого на земле. Этот Дух – не какой-либо ангел или призрак. Он сам Бог, исполненный святости и любви. Он подобен чистому пламени и сильному потоку. В то же время Дух – наш утешитель. Искренний христианин становится храмом Святого Духа. Во времена Христа Божий Дух не изливался на всех, потому что грех отделял человечество от Господа. Обилие беззакония разделяло Бога с человеком. Но после того, как Иисус своей смертью искупил наши грехи и вознесся на небо, сев по правую руку Бога, Он излил дух любви по воле Отца на всех верующих. Бог есть Дух, и Он присутствует везде одновременно. Он живет в верующем человеке, получившем прощение кровью Христа и принявшем Его. Получил ли ты Духа Святого? Сошел ли Он на тебя? Приди к Иисусу, источнику возрождения и щедрот. Он говорит: «Пришедший ко мне не будет голодать, и верующий в меня никогда не будет жаждать. Кто поверит ему, как сказано в Писании, тот станет источником живой воды для других».
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 40 по 43. «Многие из народа, услышав сии слова, говорили: „Он точно пророк“. Другие говорили: „Это Христос“, а иные говорили: „Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак, произошла о нем распря в народе“.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Последний день Помпеи. Передо мною полотно Брюлова, огонь, бушующий над Помпеянами, и вспоминается Христово слово: «Погибните, как те, без покаяния. Кто говорит: я молод, я успею», раскаявшись, проснуться от безумия, припомните последний день Помпеи, картину извержения Везувия. Клубится небо, повергая камни, вулкан бурлит особенно неистово, сквозь мрак греха пронзенными руками Христос нам путь

указывает к истине. А ты твердишь, покаяться успею. Ты костенеешь долго в легкомыслии, и, позабыв последний день Помпеи, плетешься в ад покорно с атеистами. Ты все черствеешь сердцем, будто камень, живешь в разладе с Богом, в дисгармонии, при смерти огнедышащем вулкане, хотя болезни бьют тебя, как молнии. Душой в грехе неверия тупея, пренебрегая волею Господней, рискуешь ты, как древняя Помпея, сойти посмертно прямо в преисподнюю. Блаженны те, кто в Боге умирают, войдут они в небесный город дверью. За смертью этой будет смерть вторая для тех, кто исповедует неверие. А тем, которым только шаг до ада, которые одной ногой в погибели, покаяться, пока не поздно надо, и обратиться ко Христу и Библии. И не тяните долго с покаянием, пока есть время к Богу и религии. Мы на вулкане, словно помпеяне, рисуют нас художники великие. В развалинах прекрасная Помпея, огонь клокочет в кратере Везувия. Кто говорит, покаяться успею, опомнитесь от вашего безумия. Аминь.

Земля. Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной. О другом отечестве узнав, мы к нему летим без сожаления. Ты, земля, обиду не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители твои завтра, может быть, увидим Бога. А пока что в хрупкости цветка и в весеннем набуханье почек знаешь, как приятно отыскать Божьей любви знакомый почерк. Но растут грехи, как сорняки, и порою даже в птичьих песнях слышно столько горестной тоски о нетленной чистоте небесной. Скоро скажем мы тебе «прощай», и свершится вмиг переселение. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. Аминь.

Знамя молитвы. Тьма, пронизана звездным светом, спит, устало раскинувшись город. Я Христа узнаю в силуэте, поднимающемся на гору. Словно тяжесть, дневная усталость ломит плечи, смыкает веки. Понимаю, как мало осталось сил, чтоб даже раздвинуть ветви. Тишина, но к его сознанию рвутся мысли. Ты ведь тоже в теле, а для отдыха, кто не знает, нужен хлеб и тепло в постели. День увял, не выдержав зноя, пали в жажде полынные травы. Возвращайся скорее тропою, ты на отдых имеешь право. Эту ночь уступи, а завтра на вершине свершишь молитвы и пополнишь духовный закром, истощенный в битве незримой. Презирая людскую склонность, пренебрегши сладкими снами, поднимался Мессия склоном, чтоб воздвигнуть молитвы знамя. Сад продрог, опускались росы, в сердце радости бились волны, и мгновенно решались вопросы в понимании божественной воли. От мольбы будто вспыхнуло небо, горизонт прирумянился любо. Взбудораженный птичий шебет звал Христа, приглашая к людям. А вернувшись, исполненный миром и святой благодатной силой, он услышит: «Спаситель, помилуй моего бесноватого сына!» Силу зла повергая в бегство, поднимая упавших под ношей, кто постиг, что в дороге бедствий начинал побеждать он ночью. Аминь.

Бамбук. Он был ничтожной маленькой былинкой в высоких зарослях бамбуковой родни. И если кто-то проходил тропинкой, он видел небо в солнечные дни. Он видел над собой божественное око, и взор всевидящий все время ощущал. Он полюбил тот взор душою одинокой и, радуясь, чего-то ожидал. Однажды тихим днем Господь ему явился. — Бамбук, — сказал он, — любишь ты меня? — Люблю, — сказал бамбук. И низко наклонился. — Доверься мне, я поведу тебя. Господь лопатой выкопал с корнями и бережно его пересадил. Затосковал бамбук, часы, казалось, днями, и день ему, как месяц, проходил. Но укрепились корни в новой почве, и начал он расти красивым и большим. — Как ты красив! — шептали звезды ночью. Днем ветер с солнцем любовались им, и он блаженствовал в своем великолепии. О, как он Господа за все благодарил! Господь пришел однажды в вечер летний и, взяв топор, под корешок срубил. Ему казалось, ничего больнее он своей жизни не переносил. Теперь бы умереть! Да только поскорее, а жить нет ни желания, ни сил. Но вдруг он услыхал знакомый нежный голос. «Бамбук, скажи, ты любишь ли меня?» Бамбук сказал: «Люблю». «Склонясь, как спелый колос, доверься мне, я поведу тебя». И раскаленным до бела железом он внутренность стал выжигать до дна, и до тех пор он сжег ее и резал, пока пустою стала вся она. Бамбук стонал и холодел от боли, но он доверился и должен был терпеть. Он предался совсем Господней воле и за нее готов был умереть. И взял Господь бамбуковые трубы и проложил из них водопровод. Бамбук был рад, что не родился дубом, по дубу ведь вода не потечет. Открыл Господь бездонную криницу, и потекла живящая вода через бамбук в ближайшую больницу, в пустынные деревни, города. Но вдруг иссякла, и бамбук смутился, и начал слезно к Богу вопиять, и тут опять Господь к нему явился. Бамбук его стал громко вопрошать: «Господь, ты знаешь, как тебя любил я! Ты знаешь, как теперь тебя люблю, и как старательно живую воду лил я, но вот теперь, хотя хочу, не лью». И отвечал Господь: «Бамбук, давай проверим, моя вода течет, как и текла, но ты, хотя себя мне сам доверил, в тебе самоуверенность была». И так сказав, Господь напор усилил, и из бамбука, и из трубы, хоть и не без труда, большая жаба выползла, и с силой забила снова чистая вода. Бамбук душой склонился низко-низко, склонился, как былинка на лугу, и прошептал: «Хочу, чтоб Бог был близко, я ничего без Бога не могу. Аминь».

Не опоздай. Ты не успел. Оставив темный след, твой самолет вдали таранит воздух, а ты остался, комкая билет. Пришел в аэропорт, ты слишком поздно. Ты с болью в сердце что-то долго ждал. Ты до последнего был занят. Диспетчер вылета не задержал из-за твоих забот и опозданий. Зачем билет? К чему твои мечты? Твой рейс прошел. И поминай, как звали. Под ветром ледяным стоять остался ты, исполненный обиды и печали. И счастье так. К нему ты не спешил, а ждать... Оно тебя не захотело, и радость так в полшаге от души стрелой звенящей коротко пропела. И так любовь промчалась стороной. Любить имел ты пламенное право, но опоздал, избравши путь иной, свернув с дороги влево или вправо. Спасение так, твердишь ты с давних пор, успею я, когда-нибудь возжажду. Смотри, не ошибись, как тот минер, который ошибается однажды. Не опоздай, ведь может жизнь уйти, как иногда, не подождав мгновенье, трамвай уходит на стальном пути. Не опоздай, не ошибись, поверь мне, аминь.

в рождественскую ночь. Спала земля темнотою объята, звезды бросали лучи косые, и не было тех, кто мощным набатом ее встряхнул бы для встречи с Мессией. А надо было бы, очень надо ударить в литавры, ударить в гонги и, всех пробудив, послать отряды с вестью рождественской по дорогам. И спящих, тревожа живым монологом, все рассказать им предельно ясно, что мир к нам вернулся, нарушенный с Богом, в чудном посланце, лежавшем в яслям. Что спать преступление в такое время, когда небеса поют пред младенцем, когда в незначительном Вифлееме забилось Божьего Сына сердце, и снова бежать, бежать в столицу, где знать укрылась в роскоши пышной, где в храме листают святые страницы, а детям тайно приговор пишут. А позже двинутся массой народа с множеством факелов к царствием покоям и плотным кольцом, разместившись у входа, принудить Ирода план перекроить, разрушив преступнившие намерения, злостное дело предав оглашению, его повести на поклонение, заставив просить у Мессии прощения». И там принародно лишить полномочий за умысел страшный, за все злодеяния. И в чудном блаженстве рождественской ночи Мессии присвоить царское звание. Но было не так. Готовилась бойня, точились мечи, заострялись копья, и гвардия Ирода вскоре бойко невинных детей обогряла кровью. А тот, кто оставил на небе троны, надежно сокрыт был рукой покровителя, чтоб всем обездоленным и угнетенным явиться спасителем. Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

дважды прозрела. Хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто молился обо мне и моем зрении. Когда моя милая мамочка в 1949 году носила меня под своим сердцем, пропали у нее двое детей. Они пошли просить милостыню, а в те годы вылавливали беспризорников и в

В эту кучу попали мой старший брат и сестра. Брата отправили в Джесказган, в шахту, а сестру в Алма-Ату, в детдом. А наша дорогая мамочка этого не знала. Комендант каждую ночь ее вызывал и сильно издевался над ней. Он пинал ее в живот, говоря: «Я выбью из тебя этого фашиста, раз ты убила своих двух детей, то и этого тебе не надо». И вот, когда я родилась и росла, то никто не обратил внимания, что у меня не все в порядке со зрением. В 1956 году, когда сняли комендатуру, мои родители из Северного Казахстана переехали в Южный Казахстан, в Чимкентскую область. Там я пошла в школу, и тут заметили, что когда я читаю или пишу, то у меня один глаз закрывался, а вторым я сильно напрягалась. Повезли меня в район к врачу. Пролежала в больнице 6 месяцев, а результатов нет. Водили к бабкам, и кто что скажет, то и делали со мной. И сахар-песок дули в глаза, и шептали надо мной, и сок красной свеклы капали в глаза. Ничего не помогало. Возили и в Ташкент, и в Алма-Ату, и в Караганду. Короче, где услышат что-нибудь о хороших глазных врачах, туда и везут. Сколько на это ушло средств, один Господь знает. В 1961 году, когда я была уже в 5 классе, мне запретили учиться, чтобы не ослепла совсем. Школа была через дорогу, а мне нельзя. Я думала, для меня все кончено, я сойду с ума. И тут дьявол положил на мой детский ум, мне было тогда 13 лет, повеситься. Но Бог не допустил. Увидела мама меня с веревкой, забрала, отшлепала этой веревкой. Войдя в комнату, я бросилась на кровать и горько заплакала. Наплакавшись, незаметно уснула. Вот в это время через сон Бог заговорил со мной, но я, конечно, не знала этого. Вижу во сне перед собой старого, во всем белом человека. А я как будто так сильно хотела читать. И вот он говорит мне: «Не мучь себя, ты еще прозреешь». Я проснулась, выбежала на улицу. Во дворе сидят мама и старший брат из лютеранской церкви, дедушка Майслер. Так мы его всегда звали. Вот этот дедушка взял меня к себе на колени, гладит по спине и спрашивает: «Тебе что-то хорошее приснилось?» «Да, как будто кто-то стоял передо мной и сказал: ты будешь видеть». «Доченька, это Бог с тобой разговаривал». «Ах, дедушка, вечно у вас одно и то же». В октябре 1988 года, когда я покаялась и приняла крещение, я всегда говорила, что Бог сдержал свое обещание, и я прозрела духовно. Я была рада, что это совершилось, но Бог вел меня дальше». В 1991 году мы приехали в Германию, и я сразу пошла к глазному врачу. Все это время каждый год консультации, проверки. А в прошлом году врач говорит: «Нет, так не пойдет, где-то должны уже делать такую операцию». И он послал меня в Мюнстер, где я прошла консультацию, и мне решили сделать операцию. Вначале я сильно боялась, так как сказали, что будут делать на том глазу, который лучше видел. Второй оперировать было бесполезно. Муж, дети и все родственники против. Попросила в нашей церкви, в забытом алтаре, и в других церквах молиться, чтобы не сделать неправильный шаг. На сердце стало спокойно. Я ждала дня, когда меня вызовут на операцию. 28 марта мне сделали пересадку роговицы на правый глаз.
Слава Богу, я вижу. Бог исполнил на мне все обещания, и духовно, и телесно. Я благодарна всем-всем, кто обо мне молился. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, и милость и благодать Его не оскудела. Я очень рада, что все так чудно получилось. В 59 лет все увидеть другими глазами. Чудо. Ирма Шнайдер.

Рассказ для детей, специально для сестры. Татьяна Жембровская. Красавица наша. Илюше почти 5 лет. У него появилась маленькая сестренка. Хорошо это или плохо, он еще не понял. Но восторгов родителей не разделяет. Во-первых, ему теперь внимания меньше. Во-вторых, часто говорят: «Ты уже большой». А всего 2 недели назад говорили: «Ты еще маленький». Это что же, он так быстро вырос? Сестренку назвали Леночкой. Когда она плачет, то так вопит, что в ушах звенит. Тогда и лица не видно, один рот, в который можно впихнуть целый кулак. Страшный такой рот, к тому же беззубый. А родители бросаются к ней со словами: «Ах ты, красавица наша!» И хватают на руки, целуют. «Ничего себе красавица!» — ревниво думает Илюша. Сморщенная, как старик, трехилых волосинки на голове. Нет, не нужна ему сестра. Братик лучше, с ним потом поиграть можно будет. С такими печальными мыслями шел Илюша в детский садик. В этом садике хорошо, а вот в старом не очень. Здесь детей всего 16. И 5 человек взрослых, и все они заменяют друг друга. Сегодня одна повар, завтра няня, послезавтра воспитательница. Садик называется христианский. Все взрослые верят в Бога, и большинство детей тоже. Родители Илюши в Бога не верили, но садик был рядом с домом, куда они не так давно переехали. Очень удобно. Папа, ведя сына, тоже молчал, так как не выспался, потому что этой ночью была его очередь вставать к Леночке. Заведя Илюшу внутрь и чмокнув наскоро сына до вечера, папа помчался на служебный автобус, чтобы ехать на работу. Илюша обиделся. «Даже не поговорил с воспитателем», — недовольно подумал он. Среди взрослых было 4 тети и 1 дядя. Они друг друга называли сестрами и братом. Сестры Оля, Катя, Женя и Надя, а брат Миша. Все они были молодые, веселые, доброжелательные, никогда не ругались. Детей встречали с улыбками, расспрашивая о житье-бытие и рассказывая, чем сегодня будут заниматься. Чаще других на кухне был дядя Миша. Ох, и вкусно он готовил, ребята просили добавки. Кроме того, он знал любимые блюда всех детей и делал дни то Илюши, то Андрюши, то Верочки и так далее. Детям это ужасно нравилось. В садике много читали и рассказывали. Библейские истории, как говорили сестры. Часто рассказы сопровождались цветными картинками. Так со временем Илюша узнал, как образовалась земля, что было в первый день, второй, третий и так далее. Про первых людей Адама и Еву. Красивое имя, думал он. Лучше бы сестренку назвали этим именем. Обсудил этот вопрос с дядей Мишей, а тот сказал, что Елена означает свет. Вот вырастет твоя сестра и станет светом для других. Разве плохо? А ты ей поможешь. А как я могу помочь? Если ты сам веришь в Господа Иисуса Христа и примешь Его в свое сердце, ты станешь христианином и будешь отражать свет Христов. Этим светом ты можешь направить и сестру к Христу, подумав, Илюша спросил. Поэтому вы и открыли этот садик, чтобы научить детей? У нас в садике только 3 из неверующих семей. В основном у нас дети из многодетных семей нашей церкви, ответил дядя Миша. Со временем Илюша узнал истории про Иону, которого проглотил кит, про пастушка Давида, который сразился с Голиафом во имя Бога и победил, про Даниила, горящую печь и львиный ров. Где бы такое Илюша узнал? А еще в этом садике много молятся. Когда все соберутся перед едой, перед и после занятий, когда идут гулять и вечером, когда расходятся. Просят Бога благословить их и быть с ними. Илюша верит, что Бог приходит. Рассказывал дома родителям. «Сказки», — говорят. «И вовсе нет», — отвечает Илюша. «Христиане не обманывают». Нет так нет. Родители особо не выступали. Вдруг сыну откажут в детском садике.
А плюсов много было. Во-первых, рядом с домом. Во-вторых, сын доволен. Стал более покладистым и спокойным. В-третьих, к Леночке терпимее относится. В-четвертых, действительно не обманывает. Вкусно готовит и с детьми много занимается. Ну а то, что этот садик для верующих, на Илюше не отразится. В школу пойдет, все забудется. Но в тот день, когда Илюша унылый после рождения сестренки пришел в садик, это сразу все заметили. Дядя Миша позвал его помогать на кухне. Там он спросил мальчика: «Что-то тебя не было, Илюша. Болел или что-то случилось?» «У меня сестренка родилась, водить в садик некому было, я жил у бабушки». «Ну а как тебе понравилось быть старшим братом маленькой сестрички?» «Плохо», — с печалью произнес мальчик. «А что так?» «А то, что родители меня теперь не любят. Все ей, да ей, уродине такой». «Не расстраивайся, все новорожденные сначала такие. И ты был не лучше, а для родителей ты был самым красивым, желанным, лучшим на свете. И к тебе они спешили, так же, как сейчас к сестричке. Только ты этого не знаешь». «Но все равно я еще маленький», — жалобно сказал Илья. «Для чего-то маленький, а для чего-то большой. Вполне большой, чтобы помочь маме в купании сестренки, подержать полотенце, покачать, когда она плачет, ласково поговорить с ней. Смотришь, она будет к тебе привыкать и радоваться твоему появлению. А родители смогут нормально поесть и нестись к ней, сломя голову. Да и Бога порадуешь». «А Бог этого хочет?» «Да, Бог очень любит добрые, хорошие поступки. К тому же, это Бог посылает в семью детей. Как же их можно не любить?» Придя вечером домой, Илюша побежал посмотреть на сестренку. Она спала. Он ее долго рассматривал, пока не зашла мама. «Мам, а у нее красивые ушки, маленькие такие. Смотри, как интересно она бровки хмурит». Мама была рада, что Илюша проявил интерес к Леночке. Когда все сели ужинать, из спальни раздалось кряхтение. Илюша сказал папе с мамой: «Вы ешьте», а сам помчался к сестренке. Папа удивленно произнес: «Что это с ним?» «Наверное, это воздействие садика», — сказала мама. Илюша в это время распевал простую песенку о Боге, которую они разучили в садике. Родители прислушались. «Смотри-ка, молчит». Родители смогли спокойно доужинать. Со временем Илюша подружился с Андрюшей и Верочкой, которые жили в соседнем доме. Они даже знали, что у них библейские имена. Андрей – один из апостолов, Вера – это вера в Иисуса Христа. Их разговор услышала воспитательница, тетя Надя. «А у Илюши тоже библейское имя, был такой пророк Илья. А у меня тоже библейское имя – Надежда. Вера, Надежда, но любовь выше всех. И Любочка у нас есть в группе, Снежкова». Илюша обрадовался тому, что его имя среди библейских. Как-то папа был на суточном дежурстве, а Илюше так хотелось в садик. И тогда мама позвонила родителям Андрюши и Верочки и попросила их зайти за ее сыном. Зашла мама вместе с детьми. Сразу было видно, что она ждет еще ребенка. «Это у вас уже третий?» – поинтересовалась мама Илюши. «Не трудно вам?» «Да нет, что вы!» – засмеялась мама Андрюши и Верочки. «Это у нас уже шестой. Мне дети старшие помогают по дому и с младшими. Они любят детей». Ну а потом эта семья пригласила Илюшу в гости. Ему очень понравилось в их семье. Жили они в трехкомнатной квартире со всеми раздельными комнатами. Была спальня для родителей и новорожденного, отдельная комната для мальчиков, отдельная для девочек. Кровати двухъярусные, их соорудил папа. «А как вы назовете того, кто родится? Если будет мальчик, то Петей, если девочка – Руфой», – красиво одобрил Илюша. «Главное, что тоже по-библейски», – ответили дети. Андрюше было 6 лет, с ним в комнате жил старший брат Матфей, 8 лет. Вере было около 5 лет, она жила в комнате с малюткой Машенькой, как мама Иисуса, 2,5 лет, и старшей сестрой Аней, 11 лет. Ребята вовсю помогали маме. Они рассказывали Илюше, с каким нетерпением ждут появления нового члена семьи.
Они такие хорошенькие. Они еще ничего не умеют, ничего не могут. А зачем нам так много детей?» – поинтересовался Илюша. «Нам столько Бог дает. Вот он посылает детку в какую-то семью и хочет, чтобы эту детку воспитали для Бога, научили его любить. Мы это за особую честь считаем». «Надо же!» Илюша таких речей в своей семье никогда не слышал. Ему даже стало завидно. А однажды Илюшу позвали в церковь на детский пасхальный праздник. Почти все дети из их садика приняли участие в подготовке. Илюше досталось стихотворение и песня. Оказалось, что он неплохо поет. Илюшу повел папа. Как не посмотреть выступление сына, если он так просит? Папе даже понравилось. В очень доступной форме рассказано было о пришедшем на землю Иисусе Христе, о его миссии как Спасителя, о его воскресении и что это означает для человека. Дети пели, рассказывали стихи, была декламация, задавали загадки и даже игры были. Папа обратил внимание, что было много верующих родителей. А может, это посторонние люди? Папа не знал. В церкви они увидели и воспитатели их садика. В церкви же они узнали, что дядя Миша, оказывается, муж тети Нади, но детей у них еще не было, потому что они совсем недавно поженились. Дома наперебой они рассказывали маме о своем походе в церковь. «Ты представляешь?» – возбужденно говорил папа. А Илюша перебивал его. «Нет, мама, ты бы видела». «Так что, вам там понравилось, что ли?» – спросила мама. Папа замолчал на какое-то время, а Илюша по-детски искренне ответил. «Ой, как мне понравилось! Я тоже хочу быть христианином! Я хочу жить для Христа!» Тогда и папа сказал. «Да, мне понравилось. И я считаю, что вреда это Илюше не принесет, а только пользу». «Ну хорошо», — сказала мама. «Пусть Илюша попросит тетю Надю или дядю Мишу. Когда будет еще праздник, тогда пойду я, а папа посидит с Леночкой». На том и договорились. Дядя Миша сказал, «А зачем вам ждать праздника? Приходите в любое воскресенье. К тому же в церкви у нас тоже есть воскресная школа. Пока ты будешь там, мама посидит на собрании». Воспитатели довольно долго молились о всей этой семье, и вот появились первые всходы. И в этот день, когда Илюша в припрыжку побежал домой, чтобы сообщить маме о воскресном собрании, воспитатели тоже все вместе стали молиться об этой семье, как они молились о всех семьях и тех детей, которые посещают их садик. На сердце было радостно, а Илюша вдруг почувствовал огромный прилив любви к своей маленькой сестричке. В эту ночь она ему снилась с кудряшками на голове, красивенькой, так что, когда на следующее утро он собирался в садик, а Леночка заплакала, он бросился к ней раньше папы, с мамой со словами: «Ах, красавица наша!» Она ему и вправду показалась таковой, хотя до сих пор у нее на голове волосиков не прибавилось. Но теперь Илюша знал, что Богу угодно, чтобы он очень нежно относился к сестричке. Татьяна Жембровская.

сердцем слушай. Над садами, над полями, в палестинской стороне новая звезда сияла, возвестив о Рождестве. Пели ангелы чудесно, и хрустальный перезвон поспешил с благою вестью, что Спаситель в мир рожден. Годы мчались за годами, тот хрустальный перезвон, словно рация сердцами нашими воспринят он. Оскверненные грехами мы и думать не могли, что при встрече с Богом станем Его Божьими детьми. А для всех, не переживших, этой встречи выход есть. Сердцем слушай и услышишь в Рождество благую весть. Звездочка. В виде исключения я хочу не спать. День Христа рождения, чтоб не прозевать. Вдруг услышу пение, упадет звезда. Напрягаю зрение, тру и тру глаза. За окном завьюжило, не видать низги. И снежинки кружевом все переплели. Мама входит в комнату. Не грусти, сынок. Тьму небесным золотом побеждает Бог. В дни Христа рождения, мама говорит, в сердце пусть спасение, звездочка горит. Татьяна Жембровская.

Христианские новости со всего мира. Раздел ведет Катерина Гертель, источник портал Кредо.ру, лента новостей. Звезды Давида в память о жертвах хрустальной ночи. По инициативе Всемирного конгресса русскоязычного еврейства ВКПЕ 13 ноября в Сейме Латвии прошла акция, приуроченная к 70-летию так называемой «Хрустальной ночи» еврейских погромов в Германии. Ряд депутатов, в основном представляющих левые партии, пришли на пленарное заседание, надев символические хрустальные осколки, прозрачные звезды Давида с надписью на трех языках – русском, немецком и английском. 9 ноября никогда больше, сообщили Интерфаксу 14 ноября в пресс-службе ВКПЭ. Акция проводилась по инициативе председателя латвийской депутатской группы по сотрудничеству с парламентом Израиля, члена парламентского клуба ВКПЭ Бориса Цилевича. Выступая недавно в СМИ, Цилевич осудил попытки отдельных представителей политической элиты Латвии оправдать нацистов. На днях активисты Конгресса раздали около 10 тысяч хрустальных звезд Давида в 9 еврейских странах. Тем самым люди, пожелавшие поддержать акцию, могли надеть на себя эти хрустальные осколки в знак солидарности с жертвами нацизма. К инициативе ВКПЭ присоединились видные европейские деятели. Так, в частности, в Германии шестиконечные звезды надели депутаты Бундестага, бургомистр Берлина и католический архиепископ немецкой столицы. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по всей Германии прокатилась волна нацистских погромов, в результате которой были уничтожены синагоги, еврейские дома и магазины, погибли и пострадали десятки ни в чем не повинных людей. В историю эти трагические события, положившие начало геноциду евреев в Европе, вошли под названием «Хрустальная ночь». После погромов улицы городов Германии были усеяны осколками выбитых стекол. Религиоведение может стать обязательным предметом в эстонских школах. Через несколько лет религиоведение может стать обязательным для всех эстонских основных школ и гимназий предметом. Правда, только в том случае, если правительство и парламент одобрят соответствующее предложение Министерства образования и науки, МОН, сообщает Бацника Инфо со ссылкой на Дельфи. МОН предлагает внести в закон об основных школах и гимназиях поправки, согласно которым религиоведение, основы гособороны и экономика будут внесены в обязательную учебную программу. Министр образования отмечает, что эти три предмета станут таким образом обязательными для школ, но добровольными для учеников. Как объяснил пресс-секретарь Министерства образования АССО Ладва, нынешняя версия законопроекта предполагает, что школа обязана будет обеспечить преподавание религиоведения в 7-9 классах и гимназии, если этого пожелает минимум 15 учеников. Новый закон об основных школах и гимназиях планируется внедрить с 1 сентября 2012 года. Иерусалимские археологи обнаружили театр библейского царя Ирода. В группе ученых из Еврейского университета в Иерусалиме удалось обнаружить театр царя Ирода, сообщает Лента.ру со ссылкой на АФП. Небольшой амфитеатр на 750 зрительских мест с пристроенным помещением для особо важных персон найден в ходе раскопок на Иродионе, искусственно насыпанном в годы правления царя Ирода Первого Великого холме, находящемся в 12 километрах от Иерусалима.
Особую ценность находки, по словам главы археологической экспедиции профессора Эхуда Нетцера, придают прекрасно сохранившиеся фрески на стенах царской ложи театра. Манера, в которой выполнена роспись, крайне похожа на фрески, ранее обнаруженные в Риме и Помпеях. Ученые предполагают, что для украшения театра, а также других помещений своего дворцового комплекса, Ирод I Великий привлекал художников из Римской империи. Эхуд Нетцер также сообщил, что возведение театра могло быть напрямую связано с визитом в Иудею видного политика и полководца Римской империи Маркуса Агриппы, побывавшего в Иерусалиме в 15 году до нашей эры. Раскопки на территории Иродиона ведутся с 1956 года.

Размышления вслух. Полвека вместе. Просим подписать на забытый алтарь наших дорогих как по духу, так и по плоти Вальдемара и Эльмиры Шойле и поздравить их с 50-летием совместной жизни. Если Богу угодно, то они 6 декабря этого года в кругу своей большой семьи, родных и друзей отметят эту знаменательную дату. К этому времени они ждут своего 50-го внука. Это будет внучка. За 50 лет их семейство возросло до 73 человека. Шлем свадебную фотографию. В те времена наши старшие братья делали особый акцент на чистоту и неоскверненность сердца. Особенно сестер ободряли быть достойными невестами Иисуса Христа. Старым бабулям не нравилось, что наши скромные девушки, воистину достойные свадебного наряда, не одевали его. Но мы, молодежь, были очень счастливы в послушании. Никто не мечтал о пышной свадьбе. Но какие благословенные собрания были при бракосочетаниях! Они оставили глубокий след в сердцах. На сегодняшний день очень больно видеть, как из года в год христианские бракосочетания теряют свою особенную чистоту и трепетность. Желания и запросы молодежи растут. В невесте часто не видно стремления быть похожей на кроткую и скромную невесту Иисуса Христа. Видя великую нужду нашего времени, хотелось бы обратить внимание старшего поколения и просить неустанно молиться, чтобы Господь помог найти и вернуть потерянное. Виктор Каролины Фриц.

Целомудрие. Любовь на расстоянии. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. К Титу 2, 11-12. Совсем недавно я сделала одной девушке предложение, и мы решили пожениться. В связи с этим событием и моей молодостью, мне 24, я уже не раз размышлял о целомудрии до брака. Думаю, эта тема актуальна для всех, вступающих в брак и холостяков. Целомудрие – целая мудрость. Казалось бы, живи чисто, храни верность своему будущему мужу или жене. Да не так все просто. Невозможно сохранять целомудрие, если не любишь Бога, помогающего жить чисто. Может статься, кто-то называет себя целомудренным лишь потому, что он не шатается по публичным домам. Но, дорогие, посмотрим на наши помыслы. Некоторые думают, что мысли не важны, и грешить можно только делом. Это заблуждение. Христос учил, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5:28. Нас, знающих телевидение, не удивишь тем, что Бог может показать нам нашу жизнь, но каково будет удивление, если Он покажет нам наши мысли? Целомудрие прекрасно и всем к лицу, хотя никогда не в моде. Исковерканные же модой понятия все запутали, путая симпатию и слепую страсть с настоящей любовью. Люди говорят о какой-то платонической любви, а впав в грех, пытаются сложить вину друг на друга. Еще чаще парочки сваливают все на дьявола, мол, не будь его, не впали бы в грех. Но в Библии написано, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Иакова 1:14-15. Нельзя свалить ответственность за свою жизнь на других, даже на дьявола. Некоторые парочки называют свои отношения платоническими. Позвольте спросить, какие такие платонические? Доводилось ли им читать сочинения Платона, скажем, «Государство»? В этом труде Платон писал: «Надо будет установить законом какие-то празднества, на которых мы, начальство, диктатура, будем сводить вместе девушек и юношей. Все жены должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует. И дети тоже должны быть общими, и пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок, кто его отец». Потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а потомство худших – нет. Они – женщины после 40 и мужчины после 50, должны особенно стараться, чтобы ни один зародыш не вышел на свет. А если уж они будут вынуждены к этому обстоятельствами, и ребенок родится, пусть распорядятся с ним так, чтобы его не пришлось выращивать. Читай, убить младенца. Вот вам платонические идеи: диктатура, оргии, убиение слабых младенцев и общность жен. Итак, христианам лучше придерживаться слов Христа, ибо они христиане, а не платоники. В Библии о платонической любви, о так называемой целомудренной дружбе ничего не написано. Там нет наставления для дружащих
Нет даже такого понятия. Его выдумали люди, постановив, что парень и девушка могут годами быть наедине, не подвергая себя излишним искушениям. И многие попались на эту выдумку. Влюбленным обязательно захочется пошептаться, взяться за руки, в конце концов поцеловаться и многое другое, что между ними естественное явление. Бог никогда не предавал анафеме интимные отношения, но в связи с грехопадением защитил их браком. Поэтому нужно знать границы, нужно учиться ждать. А если молодые парочки говорят, что при сближении они никогда ничего не испытывают, то я этому не верю. Если они никогда ничего не чувствуют, если, обнимаясь часами, они остаются хладнокровны, как лягушки, то, видимо, у них что-то не в порядке со здоровьем. Нормальные влюбленные не могут нежиться и висеть друг у друга на шее, размышляя при этом о Библии. Я понимаю, иногда необходимо остаться наедине, надо поговорить, сделать предложение и так далее. Однако для этого не нужно встречаться годами. Разумеется, есть исключения. Например, служба в армии. Но в таких случаях нет и дружбы, о которой мы сейчас говорим. Конечно, у целомудренного и вообще нормального человека не каждое прикосновение к противоположному полу рождает страсть. Однако, если души томимы страстью, то необходимо расстояние. Зачем нужна дружба? Рассудите сами. Если любовь от Бога, то почему бы не жениться? Учеба, бедность и все остальное – пустые отговорки. Если Бог благословляет, надо жениться. А если нет уверенности, то зачем искушать других, искушаться самому, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью? К тому же, что значит дружба? Для меня моя невеста Катюшечка, конечно, и друг, но в первую очередь моя любимая. Если влюбленные дали пред Богом обещание быть верными друзьями,

Мои дорогие, не надо оправдываться. Если вы можете годами обниматься, не имея даже в самом глубоком подсознании грешных мыслей, то я очень за вас рад и охотно бы с вами познакомился. Мне не доводилось встречать таких людей, что, несомненно, не отвергает возможного исключения из правил. Если время подтвердило, что такие ситуации не вредят вашему целомудрию, то будет достаточно это просто сказать. Только умоляю вас, не вздумайте подталкивать других на такой вид отношений, ведь даже совершенные, если такие найдутся, должны согласиться с потенциальной опасностью подобных связей. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят, сказал Иисус в Евангелии от Луки 17:1. Поэтому не тяните других на опасную дорогу. Некоторые называют себя целомудренными лишь потому, что еще не переспали друг с другом. А могут ли они, положа руку на сердце, сказать, что их платонизм никогда не был грехом? Интимные отношения – огонь. В Господе они прекрасны, но горе нам, если мы легкомысленнее мотыльков, не видящих опасности огня. Если говорить из опыта, то считаю своим долгом предупредить об опасности таких связей. Опасность есть, даже если вы еще не срывались. У меня в свое время дружба похитила много времени и замедлила мой духовный рост. Олег Меркель. От редакции. Дорогие друзья, просим вас высказать свое мнение на письма, которые опубликованы на этих двух страницах. Ждем ваших откликов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».